0: Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите, что дает нам Господь? Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими, а вы говорите, что делает нам Господь? Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря, что делает нам Господь. Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, изгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: где Господь? На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая, где Господь. Повредились вы, потому и спрашиваете, где Господь. Предобр Господь, потому недобрым не ведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божие в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божие. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым эолом и роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из последнего письма епископа Бежецкого Аркадия Остальского духовной дочери, матушки Лидии Правдолюбовой. 1937 год. Калуга. Дорогая матушка Лида, думаю, что вы теперь у матушки Пелагии. Обеим вам желаю мирного жития, которое достигается взаимными уступками и уничтожением в себе гордости. Гордость же проявляется в обидчивости и подозрительности. Не позволяйте себе думать о другой. Кажется, она мною недовольна и тому подобное. Но старайтесь друг дружке уступить и угодить. Вас связывает и общее устремление ко Господу, и общность скорбей, и многое другое. Блюдите же мир. Иначе не только вы обе, но мужья и дети ваши получат большие скорби. После недоразумений, каждая, не ожидая другой, первой протягивайте руку к миру. Предав всех вас деснице Божьей, молю его благость, да усилит вас в терпении, обогатит смирением и кротостью. Поминайте вашего недостойного молитвенника, епископа Аркадия.
0: Голоса

говорим о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

Радио «Вера». Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
1: Деревянная повозка подпрыгивала на кочках и рытвинах проселочной дороги. Ехавший в ней молодой человек болезненно морщился всякий раз, когда колеса повозки попадали в очередной ухаб. Звали молодого человека Иван Соломенцев. Он был сыном богатого староскольского купца и теперь по отцовскому поручению ехал в город Острогожск. Проезжая через деревни и села, Иван узнал от крестьян, что в округе свирепствует холера. Кучер, испугавшись, стал умолять Ивана вернуться домой, но молодой человек не хотел об этом услышать. Он должен был исполнить распоряжение отца. И вот теперь, проехав больше половины пути, Иван почувствовал, что болен. Признаки холеры были налицо. Его лихорадило и мутило. Сильно хотелось пить. Неудивительно, что каждая кочка на дороге отдавалась в теле сильнейшей болью. В деревне под названием Репьевка Иван велел вознице остановиться. Был поздний вечер. Соскочив с козел, кучер сразу же отошел от барина на почтительное расстояние и наотрез отказался в чем-либо ему помогать, так как очень боялся заразиться. Кучер попросился на ночлег в ближайшую избу, а измученный болезнью, совсем ослабевший Иван остался в экипаже. Плохо ему было настолько, что он приготовился встретить смерть. Вспомнив слова Христа «в чем застану, в том и сужу», Иван собрал все оставшиеся силы и принялся горячо молиться Богу. Он не просил Господа об исцелении, а только лишь хотел встретить последние минуты с его святым именем на устах. Так прошло несколько часов, а потом Иван незаметно впал в забытье. Когда молодой человек очнулся, боли в теле уже не было. Совершенно прошли лихорадка и тошнота. Иван почувствовал себя бодрым и обновленным и со слезами на глазах стал благодарить Бога за свое чудесное спасение. Хоть и не дерзнул Иван просить Господа об этом в своих молитвах, но Богу ведь все известно. Вскоре пришел и кучер, опасливо заглянул в повозку, жив ли барин, и с удивлением обнаружил его здоровым и полным сил. Через несколько лет после того случая Иван, давно уже задумывавшийся о монашестве, отправился на святую гору Афон, где в 1836 году принял постриг с именем Иероним. Он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и скоро снискал уважение всей монашеской братии, которая почитала отца Иеронима как молитвенника. Монахи и паломники часто обращались к нему за духовным советом и с благоговением называли старцем. «Господь знает, в чем имеем нужду», — говорил старец Иероним Соломенцев. «Но прежде просьб наших взирает он на сердце искреннее, ему преданное. И если находит Господь в нас таковое, то и все наши мольбы, о которых даже и без нашего изъявления ведает, исполняет».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Бывает так, что у людей что-то не получается, и они сразу делают вывод, что нет воли Божией. Но для того, чтобы сделать что-то, кроме Божьей воли, необходима ведь еще воля человеческая. Нужно спросить себя честно, а все ли я сделал, что мог? Хочу поделиться с вами замечательными словами преподобного Паисия Святогорца. Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Человек духовно летит при помощи двух крыльев – воли Божией и воли собственной. Одно крыло – свою волю – Бог навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но для того, чтобы лететь духовно, нам тоже нужно приклеить к другому плечу свое собственное крыло – волю человеческую. Если человек имеет сильную волю, то у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний старшей операционной медсестры Тамбовского ИВАКа госпиталя Людмилы Лесных о святителе хирурге Луке Воина Ясенецком. 1944 год. Когда прибывали раненые в Тамбов, то мы, медсестры, не поднимая головы, их принимали, обмывали, оперировали, бинтовали. Если предстояла операция с каким-нибудь известным врачом, то ассистировать направлялись лучшие медсестры. Так было и с владыкой Лукой. Мы вместе со второй медсестрой подготовили операционный стол и инструменты. Вдруг открывается дверь, и входит доктор с седой бородой. Запомнились сразу его добрые глаза. Он вошел в операционную, сам перекрестился и перекрестил нас всех, обращаясь со словами: «Ну что, голубушки, у вас все готово?» Мы были в волнении, зная, что должны были показаться с хорошей стороны приезжему профессору. Но его мягкий, тихий голос как-то сразу успокоил и настроил на доверительное расположение во время операции. Наши врачи были не сдержаны, часто ругались, могли не только грубо сказать, поторопить, но инструмент бросить, если что не так. Как сейчас помню, вскрывалась полость живота. Было тяжелое ранение с поражением печени и кишечника. После операции, когда мы сняли перчатки, владыка Лука вновь всех благословил, перекрестив своей рукой, и, уходя, подошел к нам, медсестрам. «До свидания! Спасибо, голубушки! Ваши руки очень хорошо помогают!» Сказав эти слова, он поцеловал наши руки. Для нас это было так неожиданно, не от каждого доктора, да еще в такое время медсестрам оказывалось такое почтение.
0: Голоса

0: Вера. Имена, имена милосердия.
1: В доме богатой московской купчихи Мазуриной накрывали к обеду. Дочь хозяйки, 6-летняя Аня, смотрела, как старая служанка раскладывает столовые приборы. Она жила в их семье уже много лет, еще до Аниного рождения. Выполняла почти всю работу по дому и никогда не роптала на жизнь. Аня жалела старушку. Ей так хотелось сделать для нее что-нибудь хорошее. «Бабушка!» – окликнула девочка служанку. Та с улыбкой обернулась. «Бабушка, когда я вырасту и стану хозяйкой, я дам тебе много, много денег!» Прижав руки к сердцу, проговорила Аня. Служанка рассмеялась, обняла девочку и погладила по голове. «Ах ты моя хорошая! Ну, расти, расти! Дай Бог тебе здоровья!» Хозяйкой Ане довелось стать, увы, очень скоро. Отец ее умер давно, Аня еще и говорить не умела. И вот теперь скончалась любимая матушка. Благословляя дочку перед смертью, купчиха Мазурина произнесла слова, которые Аня запомнила на всю жизнь. «Богатство нам Господом дано, и за него мы перед Богом в долгу. Не забывай, дочка, бедных, убогих да болезных. Будь добра и щедра к ближнему, и так исполнишь Божью заповедь». И Аня не забывала. Достигнув совершеннолетия и вступив в законное право на наследство, она стала щедрой благотворительницей и жертвовательницей. Не захотев оставаться в большой шумной Москве, Анна отпустила домашних слуг, обеспечив им пожизненный пенсион, а сама переехала в тихий провинциальный Ржев. Именно там, в 1865 году, Анна Мазурина учредила на свои средства училище для девиц из бедных семей. В большом каменном двухэтажном доме разместились не только классы для занятий, но и квартиры для преподавателей, а также общежитие для приезжих воспитанниц. Была и домовая церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Анна Васильевна позаботилась и о том, чтобы при училище заработала своя поликлиника, в которую, к слову, могли за бесплатным лечением обращаться все неимущие жители Ржева. Сама же Анна жила в маленьком скромном особнячке, чему горожане постоянно удивлялись. Все-таки богачка, миллионерша. Поэтому, когда спустя некоторое время Мазурина приобрела шикарный двухэтажный дом на Малой Спасской улице, все решили, что купчиха присмотрела его для себя. И ошиблись. В новом здании Анна Васильевна организовала приют для девочек-сирот. Жилые комнаты здесь были не казенного типа, а по-домашнему уютные. Классы, где девочек обучали грамоте и домоводству, просторные и светлые, а в приютский домовый храм во имя архистратига Михаила приходили на богослужение люди со всего города. Сделав Ржеву такие щедрые подарки, Анна Мазурина продолжала поражать всех своей скромностью. Она редко появлялась в обществе, не любила увеселений, а предпочитала молитву. Она жертвовала деньги храмам, больницам, раздавала бедным, не считая и не волнуясь о том, что состояние ее может уменьшиться. Анна Васильевна была добра, открыта и доверяла людям. Однажды, воспользовавшись ее доверием, злоумышленники обманом завладели мазуринскими капиталами. Благотворительница осталась без гроша в кармане и была вынуждена скитаться, едва ли не прося подаяния, а потом просить милости у своих же обидчиков. Искать справедливости Мазурина не собиралась. Она не роптала на жизнь и не жалела об утраченном богатстве. «Бог дал, Бог взял», — говорила она. Но жители Ржева, искренне любившие кроткую, добрую и щедрую Анну Васильевну, заставили губернские власти вмешаться. Коварный обман был раскрыт, а мошенники предстали перед судом и понесли наказание. Прошло больше века с тех пор, а жители Ржева и сегодня с волнением рассказывают эту историю и вспоминают добрым словом Анну Васильевну Мазурину, ставшую для города символом бескорыстия, щедрости, добра и любви.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мироздания есть грань высокого призвания и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
2: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждой, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.

Вянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть».

0: Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающе тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. «Разве может быть Бог так рядом?» Так по-отцовски близко, к нему. Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. В Иркутске меня предупреждали, что я рискую подвергнуться оскорблениям и даже быть убитой в рудниках, и что власти не будут в состоянии меня защитить, так как эти несчастные не боятся больше наказаний. Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества, а между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения. Эти несчастные, по окончании срока каторжных работ, выдержав наказание за свои преступления, большей части начинали трудиться на себя, делались добрыми отцами семьи и даже брались за торговлю.
0: Голоса

Вера. Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: У монаха Исидора, жившего в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, появился сосед по келье, бывший семинарист, исключенный из Лаврской духовной семинарии за дурное поведение. Отец Исидор сам пригласил его погостить в своей келье. Бедняга жил далеко от Сергиевой посады, денег на дорогу у него не было, а сообщить родным о своем исключении он не решался, и поэтому всячески тянул с отправкой письма домой. Пока же жил у отца Исидора и питался его скромным обедом, который монах с радостью жертвовал гостю, говоря, что самому ему довольно и стакана чаю. Скитские монахи пытались осторожно намекнуть отцу Исидору, чтобы он был со своим гостем построже. Раз выгнали семинариста за дурное поведение, то неизвестно, чего от него ждать. Но отец Исидор только отмахивался, уверяя, что гость его – чудесный юноша. А между тем, чудесному юноше уже давно пришла на ум мысль ограбить отца Исидора. И вот однажды, когда монах вышел за какой-то надобностью, горе-семинарист кинулся обыскивать его келью в поисках денег. Вдруг дверь скрипнула, и на пороге показался отец Исидор. Он оставил в келье свой молитвенник и вернулся, чтобы забрать его. Застигнутый на месте преступления, семинарист вдруг выхватил из кармана нож и с криком «Давай деньги, не то зарежу!» занес его над изумленным монахом. Денег у отца Исидора не было. Он попытался урезонить семинариста, но тот словно ничего не слышал и все кричал «Деньги! Давай деньги!» На крик сбежались монахи, скрутили разбойника и отвели в полицию. Неблагодарного гостя увезли из скита. Однако отец Исидор был совсем этому не рад. Горько плакал он о несчастном и горячо молился о нем. Спустя некоторое время отцу Исидору пришел вызов в суд. Судили того самого семинариста, и монаха, как пострадавшее лицо, вызывали для дачи показаний. «Скажите, батюшка, желал ли обвиняемый вас убить?» – спросил у отца Исидора судья. «Нет, вовсе не желал», – покачав головою, с горечью ответил монах. «Как же так?» – удивился судья. «Разве ж не кричал он, схватившись за нож, что зарежет вас?» «Мало ли что кричал», – вздохнул отец Исидор. «Это еще не значит, что непременно хотел зарезать». Монах на суде полностью отверг все обвинения в адрес семинариста. Судья, недоуменно пожав плечами, сообщил обвиняемому. «Что ж, милостивый государь, мы вас отпускаем. И за свободу свою вы должны благодарить того, кого намеревались ограбить и лишить жизни». Семинарист, бледный, со слезами на глазах, стал перед отцом Исидором на колени и с искренним раскаянием попросил простить его. Монахи Гефсиманского скита еще долго вспоминали эту историю. Они поняли глубокую духовную мудрость поступка отца Исидора. В скиту и раньше многие почитали его за доброту и любовь к ближнему и уважительно звали старцем. «Сам Господь на кресте простил мучителей своих», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «И мы порой не ведаем, что творим, но всегда по милосердию Божию имеем возможность раскаяться и исправить, в чем согрешили».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни. жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Как печально бывает слышать от взрослых и физически здоровых людей такие слова: «Я не знаю, зачем живу, я никому не нужен». Еще хуже, когда говорят так о ближнем. Дескать, зачем этот человек живет? Только небо коптит. Но разве нам, грешным, решать, кому жить, а кому не жить? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Афанасия Сахарова. «О ненужном никому и бесполезном нашем существовании, я думаю, нам и думать не следует. Если Господь дал нам жизнь, поставил нас в известные условия и жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то нужна. В мире вообще ничего нет бесполезного, ненужного и бессмысленного. Все имеет смысл, значение и назначение. Это даже о неодушевленной природе, тем паче о жизни разумных существ».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумени Таисии Солоповой. Я была уже в Тихвине, где на всю жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное чувство овладело мною, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю. Вдруг пришла мысль, что нелепо мне въезжать во святые ворота обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройка лошадей в запряженном экипаже. Не так Спаситель нашел на Голгофу. Не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов, достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными, тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама матушка-игуменья увидели меня, направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду. На что она отвечала мне: «Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь – жизнь крестная».
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В декабре 1910 года владимирский губернатор поручил одному из своих тайных советников потихоньку собрать информацию о хозяине и директоре фабрики товарищества Собинской мануфактуры Александре Лукиче Лосеве. Захотел проверить, мол, благонадежен ли, как сказали бы сегодня, топ-менеджер одного из крупнейших предприятий губернии и каковы вообще его нравственные качества. Тайный советник постарался на славу и узнал о Лосеве такое, во что был посвящен только самый узкий круг избранных. А именно, что на протяжении уже многих лет Александр Лукич широко занимается благотворительностью. Действительно, Александр Лукич Лосев о своих добрых делах кричать на каждом углу не любил, предпочитая по евангельской заповеди совершать их без огласки. Но, как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, особенно если это добро, совершенное с любовью к ближнему. Поначалу благотворительная деятельность Лосева распространялась лишь на его фабрику в рабочем поселке Собинка. Там он построил общежитие, бесплатную больницу, училище для детей рабочих и фабричную школу для тех из них, кто намеревался в будущем поступить на работу в его мануфактуру. Неподалеку от фабрики Александр Лукич на собственные средства возвел Воскресенскую церковь. В 1903-м Лосев учредил училище и приют для слепых детей в Стрелецкой Слободе. На собственные средства, выстроив двухэтажный каменный дом, Александр Лукич оплатил все вплоть до мелочей – мебель, постельные принадлежности, музыкальные инструменты. Устроил во дворе игровую площадку, разбил небольшой сад. На территории училища Лосев открыл и богадельню для слепых женщин с домовой церковью. Не стремился афишировать Лосев и свои пожертвования на открытие Владимирского детского приюта для сирот и беспризорников, первых в городе яслей для малолетних детей, нескольких богадельен во Владимире и окрестностях, сельских школ в селах Арбузово и Ворша. Но и о них стало известно. Получив такие сведения об Александре Лукиче Лосеве, владимирский губернатор молчать не смог. В Петербург полетело письмо с прошением о награждении Лосева и присвоении ему почетного гражданства. Император Николай II губернаторское прошение удовлетворил. А Александр Лукич продолжал помогать людям. В 1915 году он построил трехэтажный дом дешевых квартир, где за небольшую плату, либо вообще бесплатно, малоимущие семьи могли снять благоустроенную комнату. Во дворе дома находился детский сад для детей-квартирантов. Лосев неоднократно лично привозил туда купленные им в Москве игрушки. Через два года, в мае 1917-го, Александр Лукич скончался. А еще через полгода к власти пришли большевики и постарались, чтобы жители Владимира стерли из памяти имя того, кто сделал для них столько добра. Вряд ли они подозревали о том, что сам Лосев, возможно, сказал бы им за это только спасибо.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл историобрядческий раскол и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых, стихира вечернего богослужения. Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
1: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого, что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью.

трудам своим судящие о близости спасения? К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам. Ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы, не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик? Она дернула сына за руку. Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно? Сынишка кивнул. Нашел тоже журавлика. Все не могла угомониться. Но скоро забыла. Дела, заботы. А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало. «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» — крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воззвания митрополита Петроградского Вениамина Казанского к Петроградской пастве. 1922 год. Петроград. Нет ни мира, ни покоя в сердцах наших. Великое волнение, происшедшее по поводу распоряжения гражданской власти об изъятии церковных ценностей для голодающих, охватило умы всех. По долгу архипастыря, обязанный быть путеводителем паствы своей, обращаюсь к ней с руководственными указаниями. Святая Церковь, верная заветам Христа, следуя примеру великих святителей, во время народных бедствий шла на помощь погибающим, жертвуя для спасения их от смерти и свои священные ценности. Так поступала и наша русская православная церковь. Не осталась церковь глухая к переживаемому ныне страшному народному бедствию. Храмы наши и церковные люди оглашались неоднократно призывами жертвовать на голодающих деньгами, продуктами и церковными ценностями, украшениями с икон, лампадами, подсвечниками. Но если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию. Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, так как все это оскорбляет святость храма. Лишатся наши храмы некоторых своих драгоценностей, скорбеть безутешно не будем. Скажем по слову Божию: Господь раньше дал, Господь теперь взял украшение наших храмов. Да будет имя Господне благословенно.
0: Голоса

уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.
1: В книжной лавке афонского Андреевского скита было многолюдно. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1923 года, а в это время на Святой Горе, как обычно, было особенно много паломников. А тут еще в скит с экскурсией приехали и студенты из Белграда. На другой день им предстояло возвращаться домой. И теперь молодые люди спешили приобрести что-нибудь на память об Афоне. Монах Харалампий зашел в лавку, чтобы забрать записки о поминовении на завтрашнюю литургию, но задержался возле полок со старинными томами. Отец Харалампий был скитским переплетчиком. Его заинтересовали необычные застежки на книгах, и он захотел подробнее их рассмотреть. Рядом у стеллажей стояли двое приезжих студентов. Один из них с небольшой бородкой, в изрядно поношенном пальто и стоптанных ботинках, листал книгу с жизнеописанием преподобного Амвросия Оптинского. Глаза его с жадностью впивались в страницы, и все лицо выражало благоговейную сосредоточенность. «Ты что, хочешь все прямо здесь прочитать?» — с добродушным смехом обратился к студенту, стоявший рядом с ним товарищ. Студент оторвался от книги и с виноватым видом проговорил: «Я бы так хотел ее купить. В Белграде такую книгу не найдешь. А я преподобного Амвросия Оптинского очень почитаю. Только вот денег совсем нет. Еле-еле на поездку сюда наскреб». «И я, брат, на мели, а то бы выручил», — с сожалением сказал второй студент. «Ну ладно, пошли, а то на трапезу опоздаем», — подтолкнул он друга. И тот, едва ли не со слезами на глазах, поставив книгу обратно на полку, последовал за товарищем к выходу. Отец Харалампий слышал весь разговор. Сердце у него сжималось от жалости к бедному студенту. Но как ему помочь, монах не знал. Денег, чтобы купить книгу, у него тоже не было. На другой день студенты отбыли из монастыря. В Белграде у них началась обычная студенческая жизнь с лекциями и экзаменами, и про книгу оба друга как-то позабыли. Но вот через несколько месяцев в университет пришла посылка со Святой Горы. В ней оказалось жизнеописание преподобного Амвросия Оптинского и записка: «Прошу передать студенту с бородкой, который так хотел и не смог ее приобрести». После отъезда студентов из Андреевского скита отец Харалампий никак не мог забыть услышанное в книжной лавке и решил во что бы то ни стало добыть книгу и каким-либо образом передать ее молодому человеку. 2 недели выпрашивал отец Харалампий жизнеописание оптинского старца у лавочника, пока тот, наконец, не сдался и не подарил ему книгу. Так она, в конце концов, нашла своего адресата. Получив книгу, студент не мог сдержать слез и только повторял слова благодарности Богу и отцу Харалампию, которого он даже не знал. Зато на Афоне отца Харалампия знали все и почитали за безграничную доброту и любовь к людям. Многие монахи искали у него совета и духовного утешения. «Истинное добро преград не знает», — говорил старец Харалампий Евдокимов. «И доброе сердце всюду найдется».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Если мы видим, что близкий человек согрешает, мы не должны делать вид, что ничего не замечаем. Ну что же делать? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Луки, воина Ясенецкого. Не должны мы молчать, но обличать должны кротко, тихо, не с осуждением, а с любовью, с желанием исправить, без злорадства и злобы. Так поступают те, у которых нет бревна в глазу их. Так поступают люди чистые сердцем. Кротко и тихо убеждают они грешников отстать от своих прегрешений. А если меру недоброй и злорадной мере мы грехи братьев наших, трезвоним о грехах их, то получим тяжкое и строгое воздаяние от Господа Иисуса Христа, когда будет Он нас судить.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэффи «Ностальгия». Какая тихая ночь. Стою долго на палубе, вслушиваясь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон? Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны. «Да, благовест», — говорит кто-то рядом, — «по воде хорошо слышно». «Да», — отвечает кто-то, — «сегодня ведь пасхальная ночь». Пасхальная ночь. Как мы все забыли время. Не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве. Пасхальная ночь. Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел. И соединил с храмом в огнях и в пении там, на земле, славящим воскресенье. Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые милые дни детства. Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каких только душещипательных историй не рассказывают современные столичные экскурсоводы, останавливаясь во время пеших прогулок по улице Петровки, там, где некогда располагался дом городского головы Алексея Алексеевича Мазурина. Например, о зарытом в подвале сундуке с сокровищами. Ученые-историки над правдоподобностью таких сюжетов откровенно посмеиваются. Не стал бы Мазурин закапывать свои богатства в землю, ведь он предпочитал их раздавать. Алексей Алексеевич был широко известен как благотворитель, вдохновивший на служение людям несколько поколений своей большой семьи. Алексей Алексеевич щедро вкладывал личные средства в восстановление здания гостиного двора, разрушенного во время наполеоновского вторжения в Москву в 1812 году. Много жертвовал монастырям и храмам. Но, наверное, самое известное благое дело градоначальника Мазурина – строительство первой градской больницы, в которой, по его личному указу, все бедные и неимущие люди принимаемы и лечены будут безденежно. К примеру родственника последовал и другой известный благотворитель из династии Мазуриных – Николай Алексеевич. Он был успешным предпринимателем и почти всю свою жизнь провел в Санкт-Петербурге. Но все же большинство своих добрых дел посвятил городу, в котором родился – Москве. Именно в Первопрестольной в 1887 году Николай Алексеевич устроил дом презрения для престарелых и неимущих выходцев из купеческого и мещанского сословия. На это он выделил внушительную сумму – около 1,5 миллиона рублей и земельный участок на Котельнической набережной, где было выстроено большое красивое двухэтажное здание с домовым храмом во имя святой Анны Пророчицы. В Мазуринском доме презрения на полном содержании одновременно могли находиться более 100 человек. 100 тысяч рублей пожертвовал Мазурин на стипендии для учащихся Московской практической академии коммерческих наук. Николай Алексеевич оказывал постоянную щедрую помощь Московскому Покровскому монастырю и многим другим храмам и обителям, как в Первопрестольной, так и за ее пределами. В своем завещании он оставил церкви часть своего состояния. Еще одну его часть, 1,5 миллиона рублей, Мазурин пожелал употребить на строительство в Москве дома бесплатных квартир. Его последняя воля была исполнена преданными друзьями, купцами из не менее известной династии Морозовых. В 1907, спустя 4 года после смерти Николая Алексеевича, в Алексеевской слободе был построен 5-этажный дом на 157 квартир, рассчитанный на проживание 500 человек. Полностью обставленные квартиры с кухней, горячей водой и отоплением бесплатно предоставлялись беднякам, вдовам, матерям-одиночкам. Тут же, при доме, располагалась баня и прачечная, а также школа для детей и жильцов. Это здание и здание Дома презрения сохранились до наших дней. Наверняка мимо них сейчас проходят маршруты столичных экскурсий, а значит, есть отличный повод вспомнить о Мазуриных. Людях с добрым сердцем, спешивших помогать тем, кто был рядом с ними.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи! Все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел-херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя – также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесная», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
2: Тропарь «Да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесная» один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Фух, наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза и

0: Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
1: Ум своим сказавши все.
2: Не составляет труда заметить, что, говоря о Царстве Божием, Господь не дает ему никакого определения. Он не говорит, что Царство Божие – это то-то и то-то. Его описание касается не существа Царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божьем языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит Царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточным будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Школьники. Утро. В автобусе много народу. Я смотрю в окно и стараюсь не прислушиваться к громкому разговору двух мальчишек лет 14, что сидят впереди меня. Они обсуждают какое-то кино, громко смеются, вовсю употребляют молодежный сленг. Я ловлю себя на том, что боюсь услышать брань и вообще не жду от них ничего хорошего. Хотя они всего лишь случайные попутчики. Едут, скорее всего, до центра в школу. А мне дальше. Скоро сойдут. И все же неприятное соседство. Автобус проезжает мимо Сретенского храма, что у самой дороги на горе. У нас в Переславле-Залесском его так и называют. Храм на горе, в отличие, скажем, от храма на озере. Один из шумных мальчиков вдруг поворачивается лицом к окну и крестится. Твердо, серьезно. Автобус продолжает движение, а мои попутчики возобновляют разговор. Но уже как-то потише, поспокойнее. Гораздо спокойнее стало и у меня на душе. Даже укорила себя мысленно. Почему думала о ребятах плохо, совершенно их не зная. Человек, способный прилюдно перекреститься на храм, свидетельствует о своей вере. А если человек совсем юный, так это же просто радость. Вот мне конкретно радость, например, и подарок от Господа с самого утра.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 1 сентября. День знаний. О значении образования для христианина клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Любая вера стоит на двух ногах. Это знание и опыт. Нельзя недооценивать оба этих явления. Если у нас будет только теоретические знания, но не будет опыта, мы будем хромать, как тот самый ученый, который прекрасно знает Библию, но атеист, и в храм не ходит. И наоборот, если у нас будет только опыт, мы будем знать, к какой иконе подойти и какую свечку поставить за здравие, но не будем читать Евангелие, не будем понимать глубины учения евангельского, то тоже будем хромать, и тоже у нас все это будет неполным. Поэтому в сегодняшний день очень хочется пожелать всем нам, чтобы мы шли в глубину, не довольствовались какими-то вещами детскими. То есть, понятно, все должны пройти через ясельную группу, детский сад, школу, но нужно же расти, нужно изучать богослужение, нужно изучать творение святых отцов. В первую очередь нужно изучать Евангелие. Это для нас самое-самое основное. И поэтому теоретические знания, они, конечно, хороши, но нужно все это употреблять в жизнь, в практику. И есть надежда, что в итоге у нас получится знание духовное, глубокое, то, что святые отцы называли мудростью.
0: Актуальная тема.
3: Чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство, самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро. Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет советник директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Алексей Конопатченков.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Гарольд и Фрэнсис Гейтс из американского штата Техас 69 лет не побоялись исполнить свою давнюю мечту. Вместе сели за парту. Сюжет о них выложил в интернет американский телеканал ABC-13. История супругов Гейтс трогательна и поучительна. Они поженились в 18 лет. Оба надеялись получить образование. Фрэнсис хотела стать медсестрой, а Гарольд – мастером по ремонту электронно-вычислительных машин. Но у них один за другим рождались дети, и учиться было некогда. Супруги прожили вместе больше полувека в любви и согласии. Поставили на ноги 5 детей. Всю жизнь они занимались нелегким фермерским трудом, чтобы прокормить большую семью. Мечта об учебе, казалось, навсегда осталась в прошлом. Выплаты от государства в штате Техас пожилые люди начинают получать в 69 лет. В этом возрасте супруги Гейтс и перестали работать. У них наконец-то появилось свободное время, и они пошли учиться. Передав свое обширное хозяйство детям, внукам и правнукам, бабушка и дедушка поступили в колледж с красивым названием «Одинокая звезда». Фрэнсис выбрала образовательный курс по уходу за больными людьми. Гарольд стал изучать компьютерные программы. Пожилыми студентами заинтересовались тележурналисты. Гейтсов внимание репортеров не смущает. Они говорят, что готовы делиться опытом, чтобы вдохновить ровесников, открыть им новые горизонты. Пока ты жив, нельзя унывать о том, что в твоей жизни что-то не состоялось. Человек должен до последних дней развиваться, раскрывать в себе таланты и благодарить за это Бога, повторяют Гарольд и Фрэнсис в своих интервью. И теперь, когда кто-нибудь из близких вздыхает о несостоявшихся планах, мне уже это поздно. Я рассказываю о техасских пенсионерах. Эти жизнелюбивые люди противопоставили неукротимому времени свой оптимизм и стали примером для других. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Мученик Андрей Стратилат жил в III веке. Он был главнокомандующим в римском войске в правлении императора Максимиана. Солдаты любили Андрея за мужество, справедливость и военный талант. Андрей с отрядом самых храбрых воинов выступил авангардом против напавших на империю персов. Солдаты его были язычниками, да и сам Андрей в то время еще не принял крещение, хотя уверовал в Христа. Перед битвой он убеждал воинов, что языческие боги им не помогут, и призывал молиться Спасителю. Немногочисленный отряд сумел обратить врагов в бегство. Но завистники донесли императору о том, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. Император побоялся казнить полководца, которого любила вся армия. Он приказал освободить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан. Андрей вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение. Тем временем за воинами отправилась погоня. Она настигла их в горном ущелье. Андрей призвал воинов не бояться смерти и помолился о всех, кто будет чтить их память. Полководец попросил Господа послать людям источник на месте их гибели. Мученики не сопротивлялись своим палачам. В миг их гибели из земли забил ключ с целебной водой.
3: Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Андрея Стратилата и просит его: «Святой воин Андрей, моли Бога о нас».

1984 году режиссер Борис Конунов снимал музыкальный кинофильм «Маленькое одолжение». Главную роль в нем сыграл актер Николай Караченцев. Он же должен был исполнить несколько песен, которые специально для картины написали композитор Максим Дунаевский и поэт Леонид Дербенев. Запись музыкальной части поначалу шла гладко, и только одна из композиций никак не удавалась. По воспоминаниям Максима Дунаевского, Караченцев не мог поймать настроение песни. После десятков неудачных дублей режиссер даже стал подумывать о том, чтобы песню исполнил другой артист. Однако Леониду Дербеневу неожиданно пришла в голову мысль. А может быть, дело не в исполнителе, а в тексте? За ночь он полностью переписал стихи и наутро принес в студию совершенно новый вариант. Поэтическую притчу о рыжем кленовом листе, как символе мимолетности земного счастья. Караченцев спел песню с первого дубля. Первый неудачный вариант песни не сохранился, а композиция «Кленовый лист» известна сегодня каждому. Песня стала визитной карточкой Николая Караченцева. Большинство своих концертов он начинал с нее. А в финале выступлений зрители неизменно просили исполнить «Кленовый лист» на бис.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
2: Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщины не стало. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк «Еды Русь» открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк «Еды Русь» можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете
2: у нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
4: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Святитель Петерим, епископ Великопермский, жил в 15 веке. Он был родом из Ярославля. Много лет настоятельствовал в Чудовом монастыре. Петерим занимался сбором сведений о житии Алексия, митрополита Московского, и составил канон этому святителю. В те годы в Пермском крае шла межплеменная борьба между земледельцами-зырянами и кочевниками-вагулами. Зыряне к тому времени приняли христианство, а вагулы оставались язычниками. Петерим прибыл на Пермскую кафедру и сразу же стал устанавливать дружеские отношения между племенами. Он рассылал грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагулов Асыка разорял христианские селения. Новгородской дружине удалось схватить Асыку. Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. Но на свободе Асыка решил, что виновником его плена был епископ Петерим, и затаил злобу. В это время усилиями владыки многие вагулы начали принимать крещение. Однажды епископ совершал освящение воды на мысе двух рек – Ваги и Вычегды. Асыка напал на Петерима и убил его. Это случилось в 1456 году. Святителя похоронили в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Петеримом во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом он помогает в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой Петерим, епископ Великопермский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Преподаватели и воспитанники Тульской женской гимназии старались привыкнуть к новой ученице первого класса. С малышами за школьной партой сидела 20-летняя девица. Она старательно выводила на грифельной доске буквы и читала по слогам, водя пальцем по строчкам книги. Звали необычную первоклассницу Александра Гавриловна Архангельская. Александра была дочерью сельского священника. И так уж вышло, что к своим 19 годам девушка не знала грамоты, совсем не умела читать и писать, но очень хотела научиться. Ей было неловко и даже стыдно перед вдвое младшими одноклассницами, которые к тому же частенько над ней подтрунивали. Но упорство и смелость придавала мечта. Александра хотела получить образование и стать доктором, чтобы помогать людям. Целеустремленность девушки была поразительной. Всего лишь за год Архангельская освоила 6-летний гимназический курс и в 1874-м окончила гимназию. При Санкт-Петербургской медико-хирургической академии тогда существовали женские курсы. Александра отправилась в столицу и спустя 7 лет учебы стала дипломированным специалистом, одной из немногих женщин-врачей того времени. Александра получила диплом первой степени, то есть оказалась одной из лучших среди студентов-однокурсников. Ее учителями были такие светила медицины, как Склифосовский, Моносейн, Рейер. В хирургической клинике профессора Рейера Архангельская стажировалась после выпуска, а затем отправилась на практику в Европу. В 1883 году Александра получила назначение в Московскую губернию, село Петровское Верейского уезда. Молодому земскому доктору не терпелось приступить к своим обязанностям. Но в Петровском не было больницы. И если вести амбулаторный прием в обычной крестьянской избе еще представлялось возможным, то проводить хирургические операции было уже рискованно. Земство хоть и планировало построить больницу в селе, однако не обещало, что это произойдет скоро. И Александра Гавриловна решилась начать строительство самостоятельно. Она без устали обивала пороги влиятельных чиновников, богатых людей, нашла средства, лично наняла строителей. Одному из жертвователей Архангельская писала: «С этой стройкой слилась теперь вся моя жизнь. В каждом бревнышке, в каждом кирпиче часть моих забот и участия. Хотя я не опытна в таких крупных хозяйственных делах, но интерес и преданность делу заменят отчасти опытность». Через 2 года, срок по тем временам очень небольшой, в Петровском появилась больница на 15 коек. В ней Александра Гавриловна провела 1000 операций. Архангельская принимала роды, удаляла опухоли, делала трахеотомию, хирургические операции на дыхательных путях, извлекала катаракту. Сложнейшую офтальмологическую операцию Архангельская с успехом провела более 1000 раз, и это в простой земской лечебнице, без специального оборудования. Пациенты, простые сельчане, отмечали ее доброе, внимательно, участливое отношение. Александра Гавриловна говорила: к операции над крестьянином земский врач должен приступить так, как столичный хирург к операции над вельможей. Архангельская сделала больницу одной из лучших в уезде. Постепенно при клинике появилось здание амбулатории, инфекционный барак, терапевтическое и родильное отделение, часовня, прачечная, баня. К 1902 году Петровская больница обслуживала уже около 700 окрестных населенных пунктов. Своему детищу Александра Гавриловна Архангельская посвятила 22 года жизни. О себе заботилась мало, жила в сыром, неотремонтированном доме. Не стремилась к повышению по службе, престижной работе в столичных клиниках. В деревне, помогая простым крестьянам, она чувствовала себя счастливой. Доктор заботилась не только об их здоровье, но многое сделала и для народного просвещения. Архангельская планировала открыть в селе народную читальню, но не успела довести дело до конца. В январе 1905 года, в возрасте всего лишь 54 лет, она скончалась. Все свои небольшие сбережения Александра Гавриловна завещала на благотворительность. На эти средства спустя некоторое время и была построена читальня. В некрологе коллеги Архангельской написали: «Покойная всей своей жизнью доказала, что можно сделать своей любовью и добросовестностью, независимо от внешних условий».
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
1: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нём же меру мерите, возмерится вам».
2: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью

это то-то и то-то. Его описание касается не существа царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божьем языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит Царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточно им будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может, слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Осень, как и прочие времена года, таит в себе нечто очень важное для нашего духовного постижения. Осень сочетает в себе стыдливость увядания с полнотой внутренней силы, даруя людям обильные плоды в награду за усердный труд на земле. Мало-помалу блекнут краски, холодеют воздух, вода и земля, затягивается небо тучами, но погреба и полки сельских тружеников заполняются богатым урожаем овощей и фруктов. Так и мы, христиане, не будем смущаться от умножения телесных немощей в зрелые годы, обращая преимущественное внимание на плоды духа, тишину и умиротворение сердца, ясность ума и тайную молитвенную устремленность к Богу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 1 сентября. День памяти мученика Андрея Стратилата, который, согласно житию, невредимо претерпевал пытки. О промысле Божием в страданиях наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Святый великомученик Андрей Стратилат действительно был положен на раскаленное ложе, но в житии разных святых мы видим, что по-разному действует Господь. Кто-то действительно жестоко мучился, но Господь давал терпение или умолял испытываемые ими муки. Кто-то, как Андрей Стратилат, получал остановку этих мучений, можно таким словом сказать, остывало ложе, ломалось мучительное колесо, или стрелы, которые выпускали, становились мягкими, как воск, на мучеников. Господь, как Творец, знает, кому и что лучше, и как лучше. И так и в нашей жизни бывает, что скорби у нас где-то бывают похожие, но то, как мы их претерпеваем, совершенно зависит от этого попечения Божия, которое Господь проявляет о нас. И важно нам, прежде всего, доверять Богу, потому что вот эти действия промысла Божия в прямой зависимости от нашей веры. Ведь святой великомученик Андрей уповал на Бога и, несомненно, надеялся на Него. И поэтому Господь увенчал его веру чудесным действием своей десницы, которая охладила это ложе, на которое он был положен. Так и в нашей жизни бывает, что Господь останавливает какие-то скорби, или же дает нам терпение и мужество в этих скорбях, или же дает нам пребывать бесскорбно, даже среди каких-то сложных обстоятельств, которые нас с вами окружают. Поэтому вера, как полное доверие всего себя и всей своей жизни Богу, конечно же, созидает нашу жизнь и дает Богу действовать в нашей жизни непостижимым порой нам образом, но на пользу нас с вами.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря, епископ Броницкий Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о приближающемся дне памяти святителя Петра Московского. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Владимир Шмалий. И разговор пойдет о церковном взгляде на современные технологии и смогут ли они заменить человека.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

любовь дает толчок, невидимые крылья вырастают. Всегда есть то, что не стареет.

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение. Еще одно такое же мгновение.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает певица Виктория Макарская.
2: В моей жизни есть один человек, а точнее женщина, подвиги которой кажутся мне совершенно недостижимыми. Я когда смотрю на нее, понимаю, как же мне еще далеко до абсолютно безоговорочной искренней веры в Господа и жертвенности.
3: Познакомились мы с ней, как это сейчас в порядке вещей, в социальных сетях, стали переписываться. Вот как-то так вот мы с ней познакомились и продолжаем общаться.
2: Эту женщину зовут Ольга. Она учитель младших классов. Довольно молодая женщина. Она усыновила и удочерила, вот просто забрала троих отказничков из роддома, которым ставили тяжелые диагнозы, которые подразумевали, что с ними будет очень тяжело, и все от них отказывались. И вот что удивительно, забрав троих этих деток, всех с заболеваниями, потом выяснялось, что у детей этих заболеваний нет. Я с ней встречалась много раз, но мне еще ни разу не удалось приехать к ней домой. А вот люди, которых она принимает, то есть, как получается, со всей страны к ней приезжают люди, которые также приезжают за отказничками. И она всем говорит: останавливайтесь у меня, не тратьте деньги на гостиницу, так все дорого в Москве. И вот те люди, которые были у нее, они свидетельствуют всегда о какой-то невероятной радости, гостеприимстве и о той вообще атмосфере, которая царит у них в доме. Хотя сами живут не в самых лучших условиях, на окраине Москвы, с бабушкой, с дедушкой. И что поразительно, я никогда не слышала от Ольги, чтобы она жаловалась. Хотя понимаю, что ей очень тяжело. Когда я ее спрашиваю, говорю: сколько же ты спишь? Она говорит: ну ты знаешь, я пока там, пока уроки пока проверю, пока это, пока с детьми позанимаюсь, пока всех уложу, пока все перестелю, пока все уберу. Говорит: ну я ложусь вот где-то, ну в час ночи, в два иногда. Говорю: а во сколько же ты встаешь? Ну все, в 5:30 я уже должна все это максимум там быть в ногах, а еще лучше вот встать в 5, тогда я точно все успеваю. Я говорю: а как же ты живешь? Как же ты живешь, ты спишь по 3-4 часа? Она говорит: замечательно. Потрясающе. И, в общем, я, конечно, восхищаюсь этим человеком и понимаю, если бы в каждом городе было бы по одному такому человеку, наверное, все бы у нас в жизни вообще было хорошо.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
4: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Священноисповедник Николай Лебедев

родился в 1800. Он приложил силы к созданию реабилитационного приюта для алкоголиков. Вскоре при его деятельном участии в окрестных деревнях появились две земские школы. Священник также стал инициатором создания товарищества, закупавшего для крестьян сельхозтехнику. Он организовывал для крестьян беседы по сельскому хозяйству, садоводству, кооперации. Отца Николая Лебедева в епархии поддерживали и приводили в пример как подлинного пастыря. После революции его несколько раз арестовывали. Прихожане написали письмо в защиту своего священника, но отца Николая приговорили к 3 годам заключения на Соловках и ссылке. Отец Николай Лебедев скончался в Усть-Куломском районе Республики Коми в 1933 году. В 1989 году службы в храме села Власьево возобновились. Это был первый возрожденный храм в Тверской епархии после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. За строками жития мы видим не только незаурядного пастыря, просветителя и организатора. Главный дар священноисповедника Николая Лебедева – самоотречение, забота о ближнем. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедовал Христа в минуты смерти. Мы обращаемся к нему. Священный исповедник Николай, моли Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний – особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года».
2: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу».
2: «Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: 1 сентября – День знаний. Однажды в этот день я получила важный урок от Господа. «Вот тебе и доброе утро», – с иронией подумала я, оглядев квартиру за 15 минут до выхода семьи из дома. Муж еле-еле натягивал пиджак, никак не мог до конца проснуться. А наши семеро детей закопались каждый в своих, на мой взгляд, ненужных в данный момент занятиях. Старшие дети, дочки, спорили, делили сумки, рюкзаки и очередь к утюгу. Средняя девочка, Юля, никак не могла выбрать бантики. Младшие дети, сыновья, играли и ждали, когда я их одену. «Да все только на мне и держится», – пробормотала я мужу. «Ты мне совсем не помогаешь». 5 школьников, дошкольник и младенец на руках. В таком составе мы выходим из дома. Точнее, выбегаем из дома, уже опаздывая на линейку. Степан, средний сын, вызвал лифт, но вспомнил, что забыл кофту дома. Решил вернуться за ней и оставил на проходе свой любимый скейтборд. Я наступила на эту доску на колесиках и, подлетев, упала плашмя всем телом. Сказать, что это было больно, не сказать ничего. До школы я дошла, еле сдерживая слезы от боли. Стоять было больно, сидеть тоже. Да еще и рукой трудно пошевелить. После окончания линейки отправилась в травмпункт. Диагноз – перелом. «Ничего страшного», – подумала я. «Рука сломана левая, переживу как-нибудь». Но не тут-то было. Сложности начались практически сразу. Разуться самостоятельно не получилось, потому что привыкла расстегивать липучки на босоножках правой рукой, но опираясь левой о стену. Переодеться оказалось еще сложнее. Спать первые две ночи было так неудобно и больно, что я даже плакала. Готовка, уборка, покупки в магазине, прогулки с детьми – все стало делать намного тяжелее. Я поняла, что никогда не задумывалась о том, сколько всего делаю двумя руками. Одна держит, другая режет. Одна несет сумку, другая открывает входную дверь. Одна распахивает дверцу холодильника, другая ставит кастрюлю. И только теперь я поняла, что все это совсем не про руки, а про мою благодарность. Став беспомощной, я увидела, что жизнь нашей семьи не остановилась. А все потому, что не на мне одной все держалось. Оказалось, старшая дочь отлично справляется с мытьем посуды и наведением уюта на кухне. Вторая дочка делает шикарные прически сестрам. Третья – лучшая нянька для малышей. Наш неугомонный Степан – душа компании, устраивает песенные вечера для всей семьи. Юля здорово организовывает уборку и сортировку игрушек. А муж? А муж всему голова. Он много работает для того, чтобы обеспечить нас всем необходимым. При этом каждую свободную минуту проводит с нами, со своей семьей. Выводит нас на интереснейшие прогулки, выбирает и показывает прекрасные фильмы. И у него хватает сил выслушать каждого. Так где же была моя благодарность всем окружающим меня людям? Оказывается, я ценила каждый свой поступок и не замечала поддержки близких, без которой у меня ничего бы не получилось. Сейчас я учусь смотреть по сторонам и благодарить мужа за его заботу, поддержку и опору, детей за их любовь и помощь, всех окружающих людей, продавцов, кассиров, учителей, врачей, водителей, родителей, за то, что каждый на своем месте делает то, что должно. И что уж говорить о благодарности Богу, без благословения которого я себе вообще не представляю, как сложилась бы каждая секунда моей жизни. Рука чудесным образом зажила быстрее, чем думали врачи и чем я надеялась. И слава Богу за этот урок на 1 сентября. Урок благодарности.
0: Частное мнение. Радио.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Вот и кончилось лето.
3: И мы идем в школу.
2: Но как перестроиться на учебный лад?
4: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
5: Мы знаем!
2: Надо превратить их в приключения.
3: В формате аудиоурока.
2: А для этого предлагаем вместе с нами,
4: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
3: его верным псом Алтаем
2: и нашими друзьями Верой и Фомой,
3: отправиться в захватывающее путешествие
5: в страну знаний.
4: Заходите на наш сайт,
3: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
4: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
5: Давайте учиться вместе!
0: Возрастное ограничение 6+.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Донская, была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы в 1380 году икона находилась среди русского войска. После победы чудотворный образ был передан в дар великому князю Дмитрию Ивановичу, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской. В 1591 году крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с войском вторглись в Россию и подступили к Москве. Чтобы защитить город, жители обошли его крестным ходом с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. Татары были обращены в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за ее милость через год на этом месте был основан Донской монастырь. Сначала образ находился в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Донскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Мой ангел, вы у меня всегда на сердце и на уме». С такими словами в одном из писем обращалась к Александру Сергеевичу Пушкину его няня Арина Родионовна. Та самая, которую поэт с любовью называл «доброй подружкой и мамушкой», и чей трогательный образ увековечил во многих своих произведениях. Пушкин и его няня – яркий пример душевного и духовного родства. Такого, когда доброта, тепло, искренняя любовь и забота друг о друге могут сделать по-настоящему родными даже тех, кто не связан кровными узами. Хотя няня в сущности была настоящим членом семьи, она служила еще бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, была кормилицей старшей сестры Пушкина Ольги Сергеевны. А когда родился Александр Сергеевич, Арину Родионовну определили к нему няней. Она была ласковая, заботливая хлопотунья, страстно любившая своего питомца, писали знавшие няню поэта современники. О глубокой привязанности женщины к Пушкиным говорит и то, что, будучи крепостной крестьянкой, Арина Родионовна отказывалась от вольной, которую хозяева не раз ей предлагали. Будущий поэт и его няня особенно сблизились, когда на свет появился младший брат Александра Сергеевича – Левушка. Родители были заняты заботами о новорожденном, и Саша все свое время проводил в обществе Арины Родионовны. А она пела ему народные песни, рассказывала истории, удивительные, волшебные, захватывающие. Потом многие из этих преданий старины глубокой станут сюжетами знаменитых пушкинских сказок. Однако, следуя аристократической моде и этикету XIX века, детей в семье Пушкиных воспитывали на заграничный манер. Поэтому вскоре предания русской старины сменили уроки французского языка, а Арину Родионовну перевезли из Москвы в Михайловское, деревенскую усадьбу Пушкиных на Псковщине. Именно там, после долгой разлуки, они встретились вновь. Александру Сергеевичу исполнилось 25. Уже известным на всю Россию поэтом, он приехал в Михайловское, где по решению властей должен был безвыездно проживать в наказание за вольнодумные стихи. И снова, как в далеком детстве, они были с няней вдвоем. Снова по вечерам он слушал ее удивительные сказки. Арина Родионовна говорила напевно, и огонек свечи освещал доброе, улыбчивое лицо старой женщины. В письме брату из Михайловского Пушкин писал: «Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Но не только сказки слышал поэт от няни. Арина Родионовна была глубоко верующим человеком, много времени проводила в молитвах. Об этом упоминает в письме к Вяземскому сам Александр Сергеевич. А когда после 2 лет ссылки Пушкин получит разрешение покинуть Михайловское и уедет, няня будет слать ему полные любви письма. Вот что Арина Родионовна писала в одном из них: «Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы Он дал нам свидеться». К сожалению, увидеться им больше не довелось. В 1828 году Арина Родионовна покинула этот мир, но навсегда осталась в произведениях своего горячо любимого воспитанника. В стихах Александра Сергеевича Пушкина, посвященных няне, запечатлен ее трогательный образ и искренняя любовь к поэту. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюже меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать.

и Божьим языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит Царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточно им будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может, слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».

0: Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Оправдание – дело привычное. Почти каждый сталкивался с необходимостью объяснить свои действия. Не успел, не заметил, все пошло не так. Почему же мы пытаемся сгладить наши недочеты оправданием? Дело, скорее всего, в том, что мы защищаем свое самолюбие, маскируем ошибки или хотим избежать конфликтов. Сказать «это не моя вина» проще, чем признать «да, я поступил неправильно». Оправдание – это защитный рефлекс. С другой стороны, если что-то пошло не так, то нам хочется объяснить, почему. Бывают ситуации, которые не позволили выполнить обещанное. Иногда оправдания необходимы. Если обстоятельства действительно помешали, объяснение поможет избежать несправедливости, обиды, недоверия. Но если приходится часто оправдываться или просто объясняться, это повод задуматься. Возможно, причина в отсутствии дисциплины или в излишней беспечности. Зачастую мы оправдываемся, когда чувствуем вину или подозреваем, что нам не верят. Да, в самом слове «оправдание» кроется корень «прав». То есть мы хотим остаться правыми, несмотря на совершенную ошибку. Верен ли такой подход? Это каждый решает сам. Как писал в дневниках Михаил Пришвин, «Если судить самого себя, то всегда будешь судить с пристрастием или больше в сторону вины, или в сторону оправдания». И вот это неизбежное колебание в ту или иную сторону называется совестью. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
3: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
4: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что ну, язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится узнавать людей, которые бескорыстно помогают окружающим. Хочу поделиться с вами историей жителя Арзамаса, Нижегородской области, которого недавно встретила в соцсетях. Дмитрий Волков уже несколько лет собирает новые компьютеры из старых комплектующих и дарит их детям. По образованию он мастер отделочных работ, но и с техникой, как говорится, на «ты». С юных лет с интересом изучал бытовое оборудование. Очень приятно, когда разрозненные, нежизнеспособные детали оживают в твоих руках и превращаются в незаменимые приборы, с радостью признается мастер. Сегодня сообщество Дмитрия под названием «С мира по нитке детям Арзамас» знают во многих городах Нижегородской области. Все началось в 2019 году, когда Волков работал в Арзамасском театре драмы, машинистом сцены. Люди этой профессии отвечают за техническое оформление театральных подмостков, совмещая обязанности грузчика, инженера техника и электрика. Однажды Дмитрию для работы понадобился компьютер, и он решил самостоятельно собрать его из хранившихся на складе списанных запчастей. В результате умелец собрал из неисправной техники не один, а два работоспособных компьютера. Второй некоторое время стоял без дела, до тех пор, пока Дмитрий не обнаружил в интернете объявление о том, что школьникам из многодетной семьи нужен компьютер. Без раздумий он отвез им свой авторский агрегат. «Я увидел, как дети обрадовались подарку, и меня это вдохновило», — вспоминает Дмитрий Волков. Начало благотворительному проекту было положено. Чтобы помогать малоимущим семьям, вместе с земляками волонтер создал в социальной сети группу с символическим названием «С мира по нитке детям Арзамас», где рассказывал о своем начинании. Постепенно группа ожила. Число участников увеличивалось. «Мне стали писать и звонить, предлагая ненужные комплектующие», — вспоминает Дмитрий. Только за первые 9 месяцев существования проекта он собрал и подарил детям больше 50 компьютеров. Все это в свободное от основной работы время. А потом у Волкова появился напарник, специалист по ремонту мониторов, и дела пошли еще быстрее. Дмитрий даже задумался о помещении под мастерскую. «Моя жена считает, что я занимаюсь очень важным делом, но иногда она ворчит, мол, вся квартира занята аппаратурой. Ни пройти, ни проехать», — с улыбкой говорит наш герой. А вот что написал в группе сообщества один из счастливых обладателей новой техники. «Давно хотел компьютер, а возможности купить у мамы не было. Поэтому я очень рад». И таких довольных мальчишек и девчонок в Арзамасе и окрестностях немало, благодаря Дмитрию Волкову, который занимается любимым делом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Мученик Андрей Стратилат жил в III веке. Он был главнокомандующим в римском войске в правлении императора Максимиана. Солдаты любили Андрея за мужество, справедливость и военный талант. Андрей с отрядом самых храбрых воинов выступил авангардом против напавших на империю персов. Солдаты его были язычниками, да и сам Андрей в то время еще не принял крещение, хотя уверовал в Христа. Перед битвой он убеждал воинов, что языческие боги им не помогут, и призывал молиться Спасителю. Немногочисленный отряд сумел обратить врагов в бегство. Но завистники донесли императору о том, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. Император побоялся казнить полководца, которого любила вся армия. Он приказал освободить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан. Андрей вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение. Тем временем за воинами отправилась погоня. Она настигла их в горном ущелье. Андрей призвал воинов не бояться смерти и помолился о всех, кто будет чтить их память. Полководец попросил Господа послать людям источник на месте их гибели. Мученики не сопротивлялись своим палачам. В миг их гибели из земли забил ключ с целебной водой.
3: Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Андрея Стратилата и просит его: «Святой воин Андрей, моли Бога о нас».

В 60-х годах режиссер Александр Митта снял несколько ярких художественных фильмов о подростках. Картины «Друг мой Колька», «Без страха и упрека», «Звонят, откройте дверь» были положительно приняты и взрослыми, и детьми. В своих работах автор доказывал как теорему, что не стоит видеть хрестоматийный конфликт отцов и детей там, где противостояние происходит между косностью и дерзновением, сердечностью и равнодушием, самоотверженностью и трусостью. Режиссер призвал уважать человека вне зависимости от того, сколько ему лет – 15, 30 или 60. Завершил творческую серию в 1972 году фильм «Точка, точка, запятая». Зрители полюбили лирическую киноисторию о тихом троечнике Саше Жильцове, о первой любви и становлении личности. Помимо учителей, школьников и их родителей, главными героями картины стали песни, специально для нее написанные. В основу сценария легла повесть «Прыжок в высоту». Ее автор Михаил Львовский, незаурядный поэт-песенник, право создания текстов уступил барду Юлию Киму, поскольку тот работал учителем, знал школьную среду изнутри, а значит, мог правдиво о ней рассказать. Юлий Черсанович так вспоминал позднее о своем участии в создании фильма «Точка, точка, запятая». Задача передо мной была поставлена очень необычная. Я не знаю аналогов в мировом кинематографе, где закадровая песня была бы комментарием к действию картины. И результат, по-моему, получился очень неожиданным. В соавторстве с композитором Геннадием Гладковым Ким написал несколько произведений. Самым ярким из них стала песня, одноименная с фильмом. В ней изящно и метко отражен тот мудрый воспитательный посыл, который бережно несет в себе творчество Александра Митты, посвященное подросткам. Точка.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яцей же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу».
2: «Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Однажды я поняла, если веришь в Бога, случайностей не бывает. В моей жизни часто происходят события, которые можно отнести к категории «повезло» или «удачное совпадение», но это совсем не так. Теперь я это полностью осознаю после одного события в моей юности. Точнее, это была череда случайных, на первый взгляд, событий, определивших мою судьбу. Все свое детство я пела на детском клиросе, в церковном хоре, который состоял из учеников воскресной школы. И уже тогда я поняла, что церковное пение — это то, чем я хотела бы заниматься всю жизнь. Вот только как на этот клирос попасть? В детском хоре я пою, а как перебраться во взрослый? И стояла я так на очередной службе, слушала, как поет взрослый хор, и ощутила невероятную тоску. «Я хочу петь во взрослом хоре», — заныло сердце. «Я ведь уже подросток». Сами по себе почему-то потекли слезы. И вот с этими самыми слезами я решилась подойти к настоятелю за благословением. «Батюшка, хочу петь на взрослом клиросе». И батюшка ответил: «Хорошо, иди поступай в музыкальную школу. 9 класс. Ноябрь месяц. Мне 15 лет. И последнее, о чем я думала, это о музыкальной школе». Но благословение получено, и мы с мамой, понурив головы, пошли в музыкальную школу, где к нашей великой радости получили отказ. Середина года, мест нет. «Вот и замечательно», — подумали мы с мамой. «Вернемся к батюшке, скажем, что не сложилось, и пойдем домой со спокойной душой». Но неожиданно нас окликнули прямо в дверях. «Постойте, с этой четверти ушла одна девочка. Освободилось единственное во всей школе место. Можем взять вас». Мы удивленно переглянулись с мамой. Так в 9 классе я была зачислена в музыкальную школу, а позднее неожиданно для себя самой поступила в музыкальное училище и в музыкальный институт. И жизнь моя теперь связана с музыкой. Сейчас я регент, певчая в храме, преподаватель академического вокала и не мыслю свою жизнь без пения на клиросе. До сих пор удивляюсь, как Бог выстроил мой путь. Тогда, в 15 лет, я не планировала становиться музыкантом. Я просто хотела петь во взрослом хоре. Там разные люди поют. Хотела давно, но подошла к батюшке за благословением именно в тот момент, когда освободилось место в музыкальной школе. Закончила ее именно в тот год, когда был недобор в музыкальном училище. Я тогда для себя точно поняла: все то, что кажется нам случайностями, это проявление промысла Божьего.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Святитель Петерим, епископ Великопермский, жил в 15 веке. Он был родом из Ярославля. Много лет настоятельствовал в Чудовом монастыре. Петерим занимался сбором сведений о житии Алексия, митрополита Московского, и составил канон этому святителю. В те годы в Пермском крае шла межплеменная борьба между земледельцами-зырянами и кочевниками-вагулами. Зыряне к тому времени приняли христианство, а вагулы оставались язычниками. Петерим прибыл на Пермскую кафедру и сразу же стал устанавливать дружеские отношения между племенами. Он рассылал грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагулов Асыка разорял христианские селения. Новгородской дружине удалось схватить Асыку. Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. Но на свободе Асыка решил, что виновником его плена был епископ Петерим, и затаил злобу. В это время усилиями владыки многие вагулы начали принимать крещение. Однажды епископ совершал освящение воды на мысе двух рек – Ваги и Вычегды. Асыка напал на Петерима и убил его. Это случилось в 1456 году. Святителя похоронили в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Петеримом во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом он помогает в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой Петерим, епископ Великопермский, моли Бога о нас. –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1703 году в России вышел в свет первый учебник математики. Назывался он «Арифметика. Наука числительная», с разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана, и на две книги разделена. Учебник был написан специально для школы математических и навигацких наук, которую в 1701 году открыл в Москве Петр I. Новое учебное пособие излагало основы не только арифметики, но и алгебры и геометрии, астрономии, навигации, геодезии. Учебник представлял собой одновременно и математическую энциклопедию, и задачник. У книги в 670 страниц был огромный по тем временам тираж – 2400 экземпляров. А составил ее тверской крестьянин Леонтий Филиппович Магнитский. Вопрос о том, где Магнитский смог настолько хорошо выучиться математике, для историков по сей день остается открытым. Есть предположение, что Леонтий окончил первый российский вуз – Московскую славяно-греко-латинскую академию. Но математика столь глубоко и систематически там не преподавалась. Поэтому большинство ученых склоняется к тому, что Магнитский был талантливым самоучкой. Это подтверждает эпитафия, выбитая на надгробном камне Леонтия Филипповича, которую составил его сын Иван. В ней говорится, что науку Магнитский постиг неким дивным и невероятным способом. Как бы то ни было, глубокие знания крестьянина привели его в Москву. В Белокаменной Леонтий Филиппович давал частные уроки. Однако очень скоро молва о его учености достигла государева дворца. Петр лично встретился с самородком из народа. Удостоверившись в его незаурядных способностях, царь назначил Леонтия преподавателем в недавно образованную в Москве навигацкую школу. Примерно в это же время Леонтий Филиппович, от рождения носивший фамилию Теляшин, получил от Петра новое прозвание «Магнитский». По свидетельству сына Ивана Леонтьевича, причиной тому послужил нрав его отца, всеприятнейший и к себе влекущий. Иными словами, по всей вероятности, Леонтий Магнитский, подобно магниту, притягивал к себе людей. Эти качества, вкупе с исключительным интеллектом и знаниями, сделали Магнитского одним из выдающихся педагогов своего времени. Известно, что среди преподавателей навигацкой школы были высокообразованные иностранцы. Однако советник Петра I Алексей Курбатов писал, что большинство из них до Леонтия наукою не дошли. За свои заслуги в области просвещения крестьянин Магнитский получил от императора дворянство. Леонтий Филиппович был не только блестящим ученым, но и верным христианином. Его арифметика начинается с призывания Божьего благословения на учащихся. А в предисловии автор цитирует Библию и святоотеческое предание. На надгробии Магнитского, которое в 1932 году обнаружили при строительстве первой московской линии метро Сокольнической, выбиты такие слова: «Мужу христианства истинного, веры в Бога претвертой, надежды на Бога несомненной». Сегодня прах Магнитского покоится на кладбище Нило-Столобенской пустыни в Тверской области. По учебнику, составленному Леонтием Филипповичем, постигал науку Михаил Васильевич Ломоносов. Учебник Магнитского он от корки до корки прочел еще до приезда в Москву, в родных Холмогорах. Уже будучи академиком, Ломоносов продолжал высоко ценить труд Магнитского и называл его арифметику «вратами учености». Этими вратами прошли сотни людей. Учебник Леонтия Магнитского оставался эталоном знаний, и воспитывал офицеров, мореплавателей, ученых, верой и правдой послуживших России.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
3: Я бы хотел рассказать о своем друге, сейчас уже покойном рабе Божьем Георгии. Он погиб в автокатастрофе, и его отпевание и его сороковины стали для меня самого откровением. Это человек, который появился весной 93-го года в нашем храме, только что открытом. И очень много нам помогал в течение там 2 или 3 лет финансово. Он был достаточно состоятельным человеком, сам пришел и предложил помощь. Потом он ушел в более бедный храм. И так много раз в течение своей жизни свою помощь сосредотачивал на только что открытых храмах Божьих, которые недавно были переданы, очень нуждались в такой помощи. Находил в этом большую радость. И обманул его друг юности, с которым они вместе начинали мыть окна на больших домах. Они были спелеологами и разбогатели. И этот человек забрал все деньги и скрылся за рубежом, оставив раба Божьего Георгия с долгами. Это, может быть, был 95-й год или 94-й, я не помню сейчас. Лютое время, когда за эти долги просто человека отвозили в лес, и он вынужден был прятать и жену, и ребенка. И как-то постепенно он смог отдать эти долги. Он уже никогда не стал таким же состоятельным, как был. Но когда вот он ко мне приходил и это рассказывал, я говорил о том, что надо молиться за вот этого бывшего друга, ставшего таким предателем и негодяем. Я тоже за него молился. Прошло какое-то время, 2 или 3 года, когда мы не виделись, как раз Георгий ушел в другой храм. Встретившись с ним случайно где-то, я, продолжая молиться о нем, о его семье и об этом человеке, я спросил, а как он? Он говорит, да все нормально. Он говорит, я его простил. Вдова его сказала, отец Федор, его так обманывали 4 раза в жизни. И каждый раз он прощал. Я так был удивлен этим, что я говорю, как? Я спросил. И Георгий поворачивается ко мне с удивлением на меня, смотрит и говорит, ну, отец Федор, в Евангелии же написано, прощайте, будьте прощены. Вы что, не читали? Я был так счастлив за этого человека. Вот это умение простить, конечно, совершенно удивительное.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюже меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться

то говорить о Царстве Божьем языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит Царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточно им будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Николай Дроздов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Цветы. Пожилая женщина у метро продавала цветы. Небольшой букет осенних астр, бархоток и хризантем. Никогда раньше ее тут не видел. Она не расхваливала свой товар, как другие продавцы, совсем наоборот, будто стеснялась того, что стоит здесь. Было видно, что торговать для нее не совсем привычно. В чем же дело? Может быть, стряслась какая-то беда,

Хожу к ней, спрашиваю, сколько стоят ее цветы. Говорю, что они очень красивые. Женщина смотрит на меня с надеждой. Я понимаю, купить у нее букет просто необходимо. На работе поставлю цветы в вазу, а вечером подарю жене. Беру, рассчитываюсь. Она благодарит и поспешно уходит. Я смотрю ей вслед. Она исчезает в продуктовом магазинчике, а через несколько минут выходит с пакетом молока и буханкой хлеба. Так вот оно что. Если завтра утром она снова придет с букетом к метро, обязательно куплю. И послезавтра тоже. Пусть это станет традицией – каждый день дарить жене цветы. Ведь эти цветы приносят теперь двойную радость.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
7: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: пришел человек.
1: Радио.
2: Рассказывает клирик Московского храма святителя Николая на Трех Горах, священник Дмитрий Богомолов.
3: Хочу поделиться с вами историей своей жизни. Как-то во время своего обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии я познакомился со своим сокурсником. Он так же, как и я, будучи взрослым человеком, поступил в семинарию. И вот какую замечательную историю он мне рассказал. Случилось, что когда настало время моему сокурснику определяться окончательно, чем он будет заниматься в своей жизни дальше, он рассказал мне такую историю, что он пришел к батюшке в храм, куда ходил, и спросил батюшка, что мне делать, чтобы стать священником. И батюшка сказал ему, что ты уже человек взрослый, и если ты хочешь это сделать быстро и рукоположиться, то тебе нужно поступать в семинарию. На что мой знакомый сказал: батюшка, но у меня ипотечный кредит, что я с ним делаю, я не знаю. На что батюшка ему ответил, что с этим я тебе помогу. И все 4 года обучения в семинарии батюшка помогал моему сокурснику выплачивать этот самый ипотечный кредит. Эта история заставила меня еще и еще раз вспомнить о том, что жизнь христианина во многом похожа на то, как апостол Петр шел к Господу по воде. Вся жизнь христианина сродни такому чуду. Призываю всех верующих людей не бояться делать выбор, потому что тому человеку, кто проявляет дерзость в своем выборе, Господь всегда поможет.
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
4: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в Тверской губернии. Семья была бедная, и духовное образование Николай получил за счет государства. Он стал священником и служил в храме села Власьево под Тверью. Одним из первых шагов Лебедева стало открытие в селе общества трезвости. Он приложил силы к созданию реабилитационного приюта для алкоголиков. Вскоре при его деятельном участии в окрестных деревнях появились 2 земские школы. Священник также стал инициатором создания товарищества, закупавшего для крестьян сельхозтехнику. Он организовывал для крестьян беседы по сельскому хозяйству, садоводству, кооперации. Отца Николая Лебедева в епархии поддерживали и приводили в пример как подлинного пастыря. После революции его несколько раз арестовывали. Прихожане написали письмо в защиту своего священника, но отца Николая приговорили к 3 годам заключения на Соловках и ссылке. Отец Николай Лебедев скончался в Усть-Куломском районе Республики Коми в 1933 году. В 1989 году службы в храме села Власьево возобновились. Это был первый возрожденный храм в Тверской епархии после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. За строками жития мы видим не только незаурядного пастыря, просветителя и организатора. Главный дар священноисповедника Николая Лебедева – самоотречение, забота о ближнем. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедовал Христа в минуты смерти. Мы обращаемся к нему. Священноисповедник Николай, моли Бога о нас. –

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 17 веке в музыкальном искусстве появился инструментальный жанр под названием «скерцо», что в переводе с итальянского означает «шутка». Композиторы включали скерцо в крупные многочастные произведения в качестве быстрого оживленного раздела. Но постепенно этот новый жанр превратился в самостоятельное произведение. Так польский композитор Фредерик Шопен создал 4 фортепианных композиции с таким названием. Вот только музыка Шопена совсем не похожа на шутку. Напротив, его скерцо принадлежит к числу самых драматичных и глубоких сочинений. Композитор будто хотел показать, что за улыбкой не всегда таится беззаботное веселье. И это не единственный случай в творчестве Шопена, когда он переосмысливал старинные жанры на новый лад. К примеру, в его наследии есть множество мазурок, которые совершенно непригодны для танца и напоминают скорее задумчивые лирические пьесы. Та же участь постигла и шутливое скерцо. Скерцо номер 1 было написано в 1832 году. К этому времени Шопен уже 2 года как эмигрировал во Францию. В музыке этого сочинения рядом с драматическими образами, в которых читается печаль композитора о родной Польше, возникает удивительно светлый эпизод. Звучит нежная, звенящая, как колокольчики, мелодия колыбельной. Композитор цитирует польскую рождественскую колядку «Спи, маленький Иисус». Словно в этой простой мелодии он и сам находит утешение и тихое напоминание: «Господь всегда рядом». Фрагмент скерцо номер 1 Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
2: Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются, и больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Дмитрий Косилов, юрист, предприниматель.
0: Частное мнение.
2: В свое время довелось мне быть знакомым с одной женщиной, обычной в общем судьбы. Она работала учительницей в школе и очень любила цветы. И когда мы выбирали, что подарить учителям на праздники, знали, что больше всего она обрадуется именно цветам. Их и дарили на каждый праздник. День знаний 1 сентября, День учителя 5 октября, Новый год 8 марта, да и другие памятные даты никогда не проходили для нее без большого количества букетов, которых набиралось порой до 30. И что самое удивительное, все эти букеты она забирала с собой, а не оставляла в школе. Многие коллеги ее не понимали и даже осуждали. И вот однажды я увидел эту самую учительницу из окна своего автомобиля, когда она несла охапку букетов уже со снятой упаковкой. Мне стало интересно, куда же она их несла? Цветы выглядели еще свежими, не было похоже, что их просто-напросто выкидывают. Я решил проследить за женщиной. Сбавив ход, тихо последовал за ней. Впереди показался стихийный рынок, на котором обычно продают фрукты и овощи, выращенные на своих дачных сотках. «Точно, продавать», – подумал я. Выходит, все цветы она относила на рынок. Хотя, стоп, может, у нее нужда, которую она из деликатности скрывает? Ну, поглядим. До рынка оставалось 100 метров. Я уже готов был вынести суровый приговор учительнице. А может, даже подойти и высказать ей в лицо свое негодование. Однако она свернула во дворы. Я вышел из машины и продолжил следовать за ней пешком. И вдруг потерял ее из виду. Осмотревшись, заметил, что вокруг находились жилые дома и церковь. В какой из подъездов она зашла, было не угадать. Я решил зайти в храм, дабы убедиться в ее отсутствии там. Но именно там я ее и увидел. Она расставляла цветы в вазы возле икон. Весь красный от стыда, я пулей вылетел из храма под звуки колоколов. Добежал до автомобиля и прыгнул за руль, скрылся за поворотом. Долго еще, очень долго, скверное чувство меня не покидало. С тех пор я убежден, никогда не стоит судить о людях, о мотивах их поступков, исходя из первых внезапно одолевших нас низких помыслов. Вспоминаются слова Федора Михайловича Достоевского. «Ради Бога, отучитесь, добрый друг мой, от этой манеры судить о делах людей, не зная их подробностей. Такие вот уроки очень отрезвляют. Тот свой стыд я не забуду никогда».
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет советник директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Алексей Конопатченков.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Донская, была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы в 1380 году икона находилась среди русского войска. После победы чудотворный образ был передан в дар великому князю Дмитрию Ивановичу, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской. В 1591 году крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с войском вторглись в Россию и подступили к Москве. Чтобы защитить город, жители обошли его крестным ходом с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. Татары были обращены в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за ее милость через год на этом месте был основан Донской монастырь. Сначала образ находился в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Донскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Заслуженный художник России Леонид Васильевич Птицын, автор светлых русских пейзажей, пронзительных полотен на тему Великой Отечественной войны и трогательных жанровых семейных картин. Работы Птицына объехали полмира, а на родине персональные выставки неизменно собирают множество почитателей его таланта. Долгие годы Леонид Васильевич служил людям своим искусством, и это был настоящий подвиг, ведь художником он стал, частично лишившись обеих рук. Это произошло, когда Леониду было 15 лет. В 1944-м его родное село Кудеверь на Псковщине освободили от фашистов. Приехали сотрудники НКВД, собрали местных мальчишек-подростков и после беглого инструктажа отправили на разминирование окрестностей. А больше и некого было. Все взрослые мужчины давно ушли на фронт. У Лени Птицына работа спорилась. Он удачно обезвредил 70 мин, а 71-я взорвалась. Парень выжил, но остался без рук. Изуродованные взрывом кисти и запястья ампутировали в госпитале. Леня плакал, лежа на больничной койке. Куда он теперь безрукий? А ведь он мечтал стать художником. Способности к рисованию у мальчика проявились еще в детстве. Когда Лене было 5 лет, он нарисовал портрет своего дяди. Получилось настолько похоже, что вся деревня приходила посмотреть. Народ удивлялся, и откуда у паренька такой талант? А Леня тогда решил, что обязательно пойдет учиться на художника. Но теперь он калека, и о мечте придется забыть. Лене казалось, что жизнь кончена. Но однажды друзья принесли ему книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Леонида потрясла история летчика Моресьева, который лишился обеих ног, но не отчаялся и смог вернуться к своему призванию. Парень воспрял духом. Однажды вечером, зажав карандаш в культях, он неровным почерком вывел на листе бумаги: «Будет тот час, когда мечта моя придет в реальность. Леонид Птицын. Будущий художник». Он стал пробовать рисовать. Поначалу было очень трудно. Карандаш выскальзывал из обрубленных рук. Бумага падала со стола. Но Леонид пытался. Снова и снова. До слез, до мозолей на культях. И однажды у него получилось. Леня нарисовал карандашный портрет матери. Удивительного сходства и мастерства. Теперь и сам Леонид, и все вокруг поверили. Он сможет быть художником. В 1947 году Птицын поступил в Ленинградское художественное училище. Он стал первым в его истории безруким студентом. Но очень скоро и сокурсники, и преподаватели забыли об увечье Леонида. Он сам грунтовал холст, смешивал краски, точил карандаши и потрясающе рисовал. Не расставался с кистью даже на каникулах. Однажды осенью он привез в Ленинград из родной Кудевери 70 этюдов. После окончания училища Леонид продолжил образование в Ленинградской академии художеств. Его приняли в Союз художников СССР. О необыкновенном живописце стали писать в газетах. Леонид Васильевич получал огромное количество писем от людей, которых вдохновлял его жизненный пример, его сила духа. Одухотворенными были и полотна Птицына. На них оживала природа и люди. Автобусная остановка в деревне Кудеверь, портрет матери, утро, прифронтовой полустанок. Работы Леонида Васильевича пронизаны искренностью, жизнелюбием и светом. Картины Птицына приобретали коллекционеры со всего света, из Европы, Китая, Японии, Австралии. Однако художник не любил превращать искусство в коммерцию и часто просто дарил свои работы. Несмотря на известность, в Леониде Васильевиче не было ни капли самодовольства. До конца своих дней он оставался скромным, непубличным человеком и не жалел о том, что случилось с ним когда-то. Говорил: «Все, что Бог не делал, было к лучшему». Художник Леонид Васильевич Птицын прожил 88 лет, счастливых по его собственному признанию, потому что они были наполнены работой. И работа эта приносила радость людям. В этом Птицын видел свое призвание и служение. Он ушел из жизни в 2017-м и незадолго до кончины был удостоен премии имени Николая Островского, которая вручается за мужество и крепость духа.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в неуже меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все».
1: Не составляет труда заметить, что, говоря о Царстве Божием, Господь не дает ему никакого определения. Он не говорит, что Царство Божие – это то-то и то-то. Его описание касается не существа Царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божием языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель

яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может, слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

0: мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Осень, как и прочие времена года, таит в себе нечто очень важное для нашего духовного постижения. Осень сочетает в себе стыдливость увядания с полнотой внутренней силы, даруя людям обильные плоды в награду за усердный труд на земле. Мало-помалу блекнут краски, холодеют воздух, вода и земля, затягивается небо тучами, но погреба и полки сельских тружеников заполняются богатым урожаем овощей и фруктов. Так и мы, христиане, не будем смущаться от умножения телесных немощей в зрелые годы, обращая преимущественное внимание на плоды духа, тишину и умиротворение сердца, ясность ума и тайную молитвенную устремленность к Богу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В городе Саут-Бенд американского штата Индиана есть многопрофильный детский госпиталь. Осенью 2016 года у маленьких пациентов из этой больницы появилась вдохновляющая игра. Каждое утро они припадали к окнам и разглядывали стройплощадку на противоположной стороне улицы. Там всякий раз на новом месте появлялась фигура книжного персонажа Уолли. Такое развлечение для больных детей придумал прораб стройки Джейсон Хейни. Эта история разлетелась по просторам интернета благодаря публикации городской газеты South Bend Tribune. Джейсону доподлинно известно, что такое тяжело болеющий ребенок. Его дочь Тейлор в 3 года перенесла инсульт. Отец неукоснительно выполнял все предписания врачей, чтобы поставить на ноги свою принцессу, и все время старался ее развеселить. Он уверен, хорошее настроение обладает целительной силой. Тейлор полностью поправилась, окончила школу, поступила в институт. Когда прораба Хейни перевели на стройку напротив госпиталя, и он увидел печальные детские глаза в окнах, то вспомнил, что пришлось пережить им с дочкой. Джейсон решил, что должен подбодрить ребятишек. Сначала он каждое утро лепил снеговиков, но пришла весна, и снег растаял. И тогда Джейсон вспомнил про сказочного человечка, которого так любила в детстве его Тейлор. Уолли из книжки Мартина Хэндфорда, что-то вроде нашего рассеянного с улицы Бассейной. Это смешной чудак, который вечно все теряет. Он носит свитер в красную полоску, шапку с помпоном и очки. Строитель вырезал из фанеры 2-метровую фигуру этого персонажа и каждое утро на рассвете перемещал его на новое место. Ребятишки, просыпаясь, первым делом спешили отыскать взглядом Уолли. Дети махали человечку руками, хлопали в ладоши и смеялись. Джейсон Хейни радовался, что глаза у них больше не печальные. А я, живя на противоположном конце света, обрадовалась, когда прочитала эту историю. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера.
2: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима и епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Мученик Андрей Стратилат жил в III веке. Он был главнокомандующим в римском войске в правлении императора Максимиана. Солдаты любили Андрея за мужество, справедливость и военный талант. Андрей с отрядом самых храбрых воинов выступил авангардом против напавших на империю персов. Солдаты его были язычниками, да и сам Андрей в то время еще не принял крещение, хотя уверовал в Христа. Перед битвой он убеждал воинов, что языческие боги им не помогут, и призывал молиться Спасителю. Немногочисленный отряд сумел обратить врагов в бегство. Но завистники донесли императору о том, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. Император побоялся казнить полководца, которого любила вся армия. Он приказал освободить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан. Андрей вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение. Тем временем за воинами отправилась погоня. Она настигла их в горном ущелье. Андрей призвал воинов не бояться смерти и помолился о всех, кто будет чтить их память. Полководец попросил Господа послать людям источник на месте их гибели. Мученики не сопротивлялись своим палачам. В миг их гибели из земли забил ключ с целебной водой.
3: Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Андрея Стратилата и просит его: «Святой воин Андрей, моли Бога о нас».

Одно из самых известных произведений поэта Арсения Тарковского – стихотворение «Вот и лето прошло». Он написал его в 1967 году в возрасте 60 лет. В этих строках – осмысление прожитого, благодарность за все, что сбылось и не сложилось. Арсений Тарковский был верующим, православным и воцерковленным человеком. Евангельские образы и смыслы присутствовали в большинстве его произведений. И в стихотворении «Вот и лето прошло» присутствует мысль о том, что простого земного счастья недостаточно для полноты человеческого бытия. Поэтому, когда композитор Владимир Матецкий написал на стихотворение «Эстрадный шлягер», Тарковский остался им недоволен. Поэт говорил, что мелодия, аранжировка и манера исполнения расходятся с философским смыслом произведения. Совсем иное, созвучное стихотворению настроение смогла выразить певица и композитор Елена Фролова. Она написала собственную музыку к произведению Арсения Тарковского и сама исполнила песню.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу.
2: Я к ваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Кухарев. Блогер, предприниматель.
0: Частное мнение.
2: Почему быть хорошим человеком недостаточно для спасения души? Почему нужен именно Христос? Я задался этими вопросами. Думаю, не я первый, поэтому поделюсь. На мой взгляд, быть хорошим человеком не так уж и трудно. Полагаю, у каждого из нас есть много знакомых, которые подпадают под определение «хорошие люди». Что оно подразумевает? Думаю, такие качества. Быть воспитанным, вежливым человеком, иметь милостивое сердце, помогать нуждающимся. Можно даже научиться думать о ком-то больше, чем о себе. Но в конечном счете это не приведет в рай. Хороший человек не унаследует Царство Небесное, если не соединится с Сыном Божиим. Без Христа нет истинной нравственности. «Все делайте во славу Божью», — пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Так учит православие, хотя и полагает, конечно, окончательное решение об участи человека за гробом на суд Божий и упование на милость Божию. Потому что именно Господь выводит нас из-под проклятия смерти, именно Он является нашим источником жизни. Однажды мне пришлось вступить в рассуждение на эту тему, и тогда я придумал следующую аллегорию. Может и неуклюжую, но она сработала. Давайте представим себе хорошего человека, который спешит на поезд. Таксист попадается нервный, но наш хороший человек не ругается с ним, успокаивает. В итоге удается спокойно добраться до вокзала. Там наш герой теряет багаж. И тут он проявляет себя как хороший человек. Мирно, спокойно решает проблемы. Багаж находится. Бежит к поезду. Сталкивается с другим человеком. И снова не впадает в истерику. Быстро собирает рассыпанные вещи и успевает дойти до своего вагона. В общем, во всех испытаниях он проявляет себя правильным и хорошим. Но у входа в вагон выясняется, что у героя нашего рассказа нет билета. Он не может попасть на поезд, каким бы хорошим и добрым он ни был, как бы кроток ни был его дух. В поезд попадают только те, у кого этот билет есть. Я надеюсь, вы поняли параллель с поездом и билетом. Поезд – это Царство Небесное, а билет – Христос. Мы стремимся в рай и стараемся делать дела, которые приближают нас к этой цели – дела любви. Но этого мало. Мы должны возлагать наши надежды не на дела, а на милосердие Сына Божия. Христос сказал: «Без Меня вы ничего не можете творить». Поэтому очень важно все свое признавать Божиим, все свое – планы, действия, плоды – отдавать в руки Сына Божьего и на Него уповать. И к Нему стремиться, тогда есть надежда получить заветный билет.
0: Частное мнение.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря, епископ Броницкий Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о приближающемся дне памяти святителя Петра Московского. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Владимир Шмалий. И разговор пойдет о церковном взгляде на современные технологии и смогут ли они заменить человека.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима и епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Святитель Петерим, епископ Великопермский, жил в 15 веке. Он был родом из Ярославля. Много лет настоятельствовал в Чудовом монастыре. Петерим занимался сбором сведений о житии Алексия, митрополита Московского, и составил канон этому святителю. В те годы в Пермском крае шла межплеменная борьба между земледельцами-зырянами и кочевниками-вагулами. Зыряне к тому времени приняли христианство, а вагулы оставались язычниками. Петерим прибыл на Пермскую кафедру и сразу же стал устанавливать дружеские отношения между племенами. Он рассылал грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагулов Асыка разорял христианские селения. Новгородской дружине удалось схватить Асыку. Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. Но на свободе Асыка решил, что виновником его плена был епископ Петерим, и затаил злобу. В это время усилиями владыки многие вагулы начали принимать крещение. Однажды епископ совершал освящение воды на мысе двух рек – Ваги и Вычегды. Асыка напал на Петерима и убил его. Это случилось в 1456 году. Святителя похоронили в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Петеримом во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом он помогает в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой Петерим, епископ Великопермский, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Сегодня далеко не каждый мужчина может смириться с тем, что жена в чем-то его превосходит. И далеко не каждая женщина готова пожертвовать успешной карьерой ради мужа. «Счастливый брак не случается просто так. Его надо создать», – писал перед свадьбой Пол Ньюман своей невесте Джоан Вудвард. Их брак стал одним из самых долгих в мире кино. Они были актерами и встретились на съемках кинофильма. Оба к этому времени успели прославиться. Пол сыграл свою первую крупную роль, а Джоан получила премию «Оскар». По сценарию они играли влюбленных, но их роман незаметно превратился в настоящий. Большинство знакомых Пола и Джоан решили, что пара просто чересчур вжилась в роль. Их связывало слишком мало, чтобы кто-то принял эти отношения всерьез. Однако Пол был настроен очень серьезно. Он сразу понял, что Джоан – это его судьба. Девушка же, наоборот, сначала избегала его. Ньюман быстро завоевывал популярность у публики, а спустя годы его назвали самым знаменитым обладателем «Голубых глаз». Джоан волновалась. Что, если этот парень – обычный сердцеед? «Он был слишком знаменит и слишком красив», – объясняла она потом свои сомнения. Но Пол уверенно добивался ее любви, и постоянные отказы его не пугали. Понадобилось 5 лет, чтобы Джоан наконец-то поняла – чувства Пола к ней не угасают. И девушка ответила согласием на его предложение руки и сердца. Пол ни разу не дал жене повода усомниться в нем. Самым настойчивым поклонницам он отвечал: «Прости, я безвылазно женат». То, что у Джоан на момент свадьбы было больше кинонаград, его нисколько не беспокоило. В любви нет места тщеславию. И если оба супруга занимаются одним ремеслом, то они должны уважать заслуги друг друга. Так считал Ньюман. У Пола и Джоан родилось 3 детей. Чтобы быть рядом с ними, родителям пришлось отказываться от некоторых ролей. И чаще дома сидела Джоан. Она невероятно хотела работать, но семья была важнее. Поэтому актриса взяла долгую паузу, чтобы воспитывать детей. Пол же старался выбирать роли в таких фильмах, съемки которых проходят недалеко от его дома. Ньюман не хотел надолго расставаться с женой и детьми и каждую свободную минуту проводил с ними. Джоан смогла снова сниматься в кино, когда подросли ее дети. Но в непостоянном мире шоу-бизнеса про нее уже забыли, и мало кто из известных режиссеров хотел давать ей значимые роли. Тогда на помощь Джоан пришел муж. Ради нее Пол стал осваивать режиссерское искусство и снял несколько фильмов с женой в главной роли. Они оба остались довольны таким опытом. Полу понравилось режиссировать, а Джоан была счастлива, что снова играет в кино. К тому же совместная работа сближала их все сильнее и сильнее. Естественно, брак Ньюмана и Вудвард не был безоблачным. Как и в любой семье, у них случались ссоры, часто возникали разные проблемы. Самым серьезным испытанием для них стала гибель единственного сына Пола. Ньюман ушел в депрессию. Винил себя в том, что не доглядел за ним, а жену – в равнодушии. Джоан, которая на самом деле переживала не меньше Пола, проявила завидную выдержку. Она поддерживала и утешала мужа, занималась другими детьми и, в конце концов, сумела вернуть Ньюмана к нормальной жизни. Пол, позже осознавший несправедливость своих обвинений, всю оставшуюся жизнь будет благодарить жену за то, что она не оставила его в тот момент. Пол и Джоан прожили в любви и счастье 50 лет. Журналисты часто спрашивали супругов, в чем секрет их крепкого брака, ведь обычно звездные пары очень быстро распадаются. Пол Ньюман отвечал им так: «Наш брак устанавливался в те времена, когда еще все чинили – тостеры, обувь, носки, и браки тоже чинили. Все годы, проведенные вместе, Пол и Джоан следовали правилам, которые сами же утвердили перед свадьбой. Брак – это гибкость, терпение, понимание и чувство юмора. Это способность прощать и забывать. Не надо искать правильного партнера. Надо самому быть таким».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь, вслед за своим главой Господом Иисусом Христом, проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюше меру мерите, возмерится вам».
3: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все».
2: «Ком своим сказавши все».
1: Не составляет труда заметить, что, говоря о Царстве Божием, Господь не дает ему никакого определения. Он не говорит, что Царство Божие – это то-то и то-то. Его описание касается не существа Царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божием языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит Царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ – Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточным будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие, мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают,

Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Мы почитаем всех нулями, а единицами – себя», сказано в бессмертном романе Александра Пушкина о Евгении Онегине. Высокомерие. Всегда ли мы замечаем его? Казалось бы, высокомерного человека видно сразу. По выражению лица, жестам, взгляду. Но, может быть, то, что мы считаем презрительным выражением лица или горделивым взглядом, это всего лишь маска неуверенного в себе человека? Внешние проявления бывают обманчивы. Однако речь сможет показать истинное отношение человека к другим. Давайте попробуем увидеть признаки высокомерия в том, что и как мы говорим. Первый тревожный звоночек – слишком много местоимений «я» в разных его формах. «Я сказал», «мне пришло в голову», «у меня такое мнение на этот счет». Если вы часто говорите о своих достижениях и не интересуетесь успехом других, возможно, вы смотрите на людей сверху вниз. Также распространенный признак высокомерия – когда человек позволяет себе колкость, а потом говорит: «Да ладно, я пошутил, не будь таким серьезным».

В данном случае высокомерие сопровождается еще и стремлением доминировать. Как вести себя с подобными людьми? Попробуйте сказать «Да, ты прав» и сменить тему разговора. Или задать вопрос «Ты точно знаешь, о чем говоришь?» А еще есть замечательный метод, который снизит уровень высокомерия в собеседнике. Улыбнитесь понимающей улыбкой. А в интернет-переписке поставьте веселый смайлик. Если вы заметили в своей речи признаки высокомерия, попробуйте это исправить. И окружающие будут рады общению с вами. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года».
2: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Душой не переживай.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Я хочу поделиться историей своей подруги, которая произошла несколько лет назад. Она училась в педагогическом на 3-м курсе университета и изучала английский язык. Как и все студенты, мечтала летом поехать на море и решила немножко подработать. Устроилась по выходным преподавать детям иностранный язык и всю зарплату откладывала в небольшой конвертик с надписью «Море». Спустя несколько месяцев она уже заработала определенную часть денег и тут получает неожиданное известие от своего дальнего родственника. Оказывается, он оставил ей в наследство хорошую сумму денег. Радости ее не было предела, ведь теперь она могла улететь в заветную страну на море в любой момент. Недолго думая, моя подруга открыла сайт и уже начала выбирать себе путевку на море, как вдруг ее внимание привлекло небольшое объявление в самом конце страницы. Было написано, что одна девочка очень сильно больна, и ей требуется срочная операция. Собирались деньги, и как раз не хватало именно той суммы, которую моя подруга собиралась потратить на свою поездку. В этот момент она представляла, как больная девочка вновь становится здоровой. И уже не раздумывая, взяла все деньги, что она скопила, и те, что достались ей в наследство, и отвезла в благотворительный фонд. По дороге домой она шла и думала, теперь и у этой девочки будет возможность увидеть море.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в Тверской губернии. Семья была бедная, и духовное образование Николай получил за счет государства. Он стал священником и служил в храме села Власьево под Тверью. Одним из первых шагов Лебедева стало открытие в селе общества трезвости. Он приложил силы к созданию реабилитационного приюта для алкоголиков. Вскоре при его деятельном участии в окрестных деревнях появились две земские школы. Священник также стал инициатором создания товарищества, закупавшего для крестьян сельхозтехнику. Он организовывал для крестьян беседы по сельскому хозяйству, садоводству, кооперации. Отца Николая Лебедева в епархии поддерживали и приводили в пример как подлинного пастыря. После революции его несколько раз арестовывали. Прихожане написали письмо в защиту своего священника, но отца Николая приговорили к 3 годам заключения на Соловках и ссылке. Отец Николай Лебедев скончался в Усть-Куломском районе Республики Коми в 1933 году. В 1989 году службы в храме села Власьево возобновились. Это был первый возрожденный храм в Тверской епархии после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. За строками жития мы видим не только незаурядного пастыря, просветителя и организатора. Главный дар священноисповедника Николая Лебедева – самоотречение, забота о ближнем. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедовал Христа в минуты смерти. Мы обращаемся к нему. Священноисповедник Николай, моли Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Норвежский композитор Эдвард Грик очень любил тишину и уединение. Многие свои сочинения он создавал в усадьбе Трольхауген, расположенной среди лесов и озер неподалеку от города Бергена. Здесь было легко остаться наедине с природой, отвлечься от повседневной суеты и полностью посвятить себя музыке. Но однажды усадьба Грига наполнилась радостным шумом гостей. В 1892 году Эдвард Григ и его супруга Нина праздновали 25-ю годовщину своей свадьбы. Поздравить их приехали друзья и близкие. В память об этом счастливом дне композитор написал фортепианную пьесу «Свадебный день» в Трольхаугене. В личном дневнике Грига сохранилась запись об этом событии. «Мы вошли в гостиную и не узнали ее. Так она была заполнена подарками. Нас окружало море цветов, а за окном, в это тихое солнечное утро, звучал церковный хорал. Все было как в сказке. Пение, разговоры, тосты звучали до глубокой ночи. Над фьордом сверкали фейерверки, и их отблески отражались в воде. Мы были очень счастливы». Пьеса стала музыкальным воспоминанием об этом счастливом дне и своеобразным подарком Грига супруге в благодарность за четверть века, прожитую вместе. Фрагмент пьесы «Свадебный день» в Трольхаугене Эдварда Грига прозвучит в исполнении Хэнка Лейджендаля.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу».
2: «Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных? Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Мне всегда было некомфортно в местах большого скопления людей. Из-за этого испытанием стало ездить в метро. Люди толкают друг друга, наступают на ноги, наваливаются. Недавно решилась исследовать эту свою почти фобию и поняла, что главная эмоция в данном случае – раздражение. А рождается оно от осуждения, что каждый из встреченных людей не обращает внимания на мои нужды. То есть в корне проблемы – эгоизм. Однажды услышала шутку. Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Как точно она иллюстрирует мое состояние? Если человек теснит в вагоне метро, он мне мешает. А может быть, я мешаю ему? Может быть, не люди препятствуют на пути, а я каждому из них? С чего я взяла, что точка отсчета – я, и что мир существует относительно меня? С того момента начала стараться в каждой ситуации, когда кажется, что кто-то мешает, смотреть на происходящее глазами другого человека и уступать. Но этого было мало. Господь призывает нас не терпеть друг друга, а любить. Я молилась, чтобы испытать это чувство к ближним. И вот на воскресной службе я причащаюсь, отхожу от чаши и иду за запивкой. Самый трудный путь. Приняв тело и кровь Христовы, впустив в себя Господа, я за несколько метров пути успеваю осудить множество людей, хоть и борюсь с каждым из помыслов. Один человек стоит и рассматривает иконы, мешая причастникам пройти к запивке. Другие никак не могут отойти от столика, уже взяв чашку. Третьи просят дать им еще просфор, и причастники вынуждены ждать, пока завершатся эти диалоги. И тут я вспоминаю Робинзона Крузо, закрываю глаза и представляю. Вот так оказаться одной на необитаемом острове, обходить километры территории и осознавать, что нет ни единой живой души рядом, и молиться, чтобы кто-то встретился, ну хоть кто-нибудь. Но нет, идут годы, а ты одна. И стонешь от тоски, одиночества, страха, душевного холода. Я открыла глаза и увидела людей, улыбающихся людей, довольно жующих просфоры после причастия и обнимающих друг друга. Как прекрасно быть среди них, тепло и радостно. Благодарю Тебя, Господи, за это чудесное столпотворение.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Возьмите радио с собой.
3: Радио с собой.
2: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
3: Всегда будут с вами.
2: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Донская, была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы в 1380 году икона находилась среди русского войска. После победы чудотворный образ был передан в дар великому князю Дмитрию Ивановичу, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской. В 1591 году крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с войском вторглись в Россию и подступили к Москве. Чтобы защитить город, жители обошли его крестным ходом с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. Татары были обращены в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за ее милость через год на этом месте был основан Донской монастырь. Сначала образ находился в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Донскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Мариинские гимназии в наши дни, это историческое название, все чаще возвращают себе учебные заведения в разных регионах России. Мариинскими гимназиями официально именуются школы в Таганроге и Ульяновске. В Уфе по традиции одну из старейших школ города также называют Мариинской. Современные мариинские гимназии, конечно, мало чем отличаются от привычных средних школ. А вот два столетия назад, когда эти учебные заведения только появились, они стали новым словом в отечественном образовании. Какими же были мариинские гимназии в России XIX – начала XX века? И почему они так назывались? Прежде всего нужно отметить, что раньше мариинские гимназии были исключительно женскими. В Российской империи образование долгое время оставалось привилегией сильного пола. Однако уже в конце XVIII века стали появляться учебные заведения и для женщин. Например, Смольный институт и училище ордена Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Однако поступить туда могли лишь девушки дворянского происхождения. Позже начали открываться епархиальные женские училища для дочерей духовенства. А в 1858 году в Петербурге открылось первое училище для девиц всех сословий. Оно стало называться Мариинским. И вот почему. Учредителем училища стало ведомство императрицы Марии, благотворительная организация, созданная еще в конце XVIII века супругой императора Павла I Марией Федоровной. Наличные средства императрицы и частные пожертвования ведомство открывало и содержало больницы, воспитательные дома для сирот, богадельни для престарелых и учебные заведения. После кончины Павла ведомство императрицы Марии поочередно возглавляли жены других действующих монархов, а название сохранялось прежним. Первое женское мариинское училище, которое впоследствии переименовали в гимназию, было своего рода экспериментом. Он удался, и вслед за Петербургом мариинские всесословные женские гимназии стали появляться практически во всех крупных городах Российской империи. Туда могли поступить девочки, которым исполнилось 8 лет. 8 лет продолжалось и образование. А если считать приготовительные классы, то 11, как и сегодня. Старший класс назывался педагогическим. На последнем году обучения девушки получали специальность домашней учительницы и аттестат, который позволял им работать или продолжить образование на женских педагогических курсах. Учебная программа была весьма насыщенной. Девушки изучали закон Божий, русский язык, арифметику, геометрию, физику, географию, русскую и всеобщую историю. Эти предметы были обязательными. В педагогическом 8 классе к ним прибавлялась педагогика и практика в младших классах, пробные уроки и педагогические наблюдения за младшими девочками. Помимо обязательных, существовал ряд дополнительных дисциплин по выбору: французские и немецкие языки, рисование, музыка, танцы. В мариинских гимназиях царила строгая дисциплина. Ученицы носили особую форму и были обязаны поддерживать в порядке свой внешний вид. Классные дамы зорко за этим следили. Воспитанницам не разрешалось посещать увеселительные мероприятия за стенами учебного заведения. Зато в самих гимназиях для них устраивались театральные представления, литературные вечера, рождественские елки. В девушках воспитывали нравственность, скромность, готовили к роли будущих матерей семейства. В 1918 году большевики расформировали женские мариинские гимназии. Большинство из них стали обычными советскими школами. Но историческая память оказалась сильнее. И сегодня учебные заведения, которые когда-то были мариинскими гимназиями, возвращают себе свое исконное имя.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
4: Я бы хотел рассказать о своем друге, сейчас уже покойном рабе Божьем Георгии. Он погиб в автокатастрофе, и его отпевание и его сороковины стали для меня самого откровением. Это человек, который появился весной 93-го года в нашем храме, только что открытом. И очень много нам помогал в течение там 2 или 3 лет финансово. Он был достаточно состоятельным человеком, сам пришел и предложил помощь. Потом он ушел в более бедный храм. И так много раз в течение своей жизни свою помощь сосредотачивал на только что открытых храмах Божьих, которые недавно были переданы, ночью нуждались в такой помощи. Находил в этом большую радость. И обманул его друг юности, с которым они вместе начинали мыть окна на больших домах. Они были спелеологами и разбогатели. И этот человек забрал все деньги и скрылся за рубежом, оставив раба Божьего Георгия с долгами. Это, может быть, был 95-й год или 94-й, я не помню сейчас. Лютое время, когда за эти долги просто человека отвозили в лес, и он вынужден был прятать и жену, и ребенка. И как-то постепенно он смог отдать эти долги, он уже никогда не стал таким же состоятельным, как был. Но когда вот он ко мне приходил и это рассказывал, я говорил о том, что надо молиться за вот этого бывшего друга, ставшего таким предателем и негодяем. Я тоже за него молился. Прошло какое-то время, года 2 или 3, когда мы не виделись, как раз Георгий ушел в другой храм. Встретившись с ним случайно где-то, я, продолжая молиться о нем, о его семье и об этом человеке, я спросил, а как он? Он говорит, да все нормально. Он говорит, я его простил. Вдова его сказала, отец Федор, его так обманывали 4 раза в жизни. И каждый раз он прощал. Я так был удивлен этим, что как? Я спросил. И Георгий поворачивается ко мне с удивлением на меня, смотрит и говорит, ну, отец Федор, в Евангелии же написано, прощайте, будьте прощены. Вы что, не читали? Я был так счастлив за этого человека. Вот это умение простить, конечно, совершенно удивительное.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа грузинского Зиновия Мажуги духовному чаду. 1965 год. Город Тбилиси. Мир тебе и Божие благословение. Шлю тебе свои искренние пожелания здоровья и всех благ и милостей от Господа. В первых же строках своего маленького письма спешу тебя поблагодарить за твою искреннюю помощь в трудную для меня минуту. Я никогда не забуду протянутую твою руку. Молитвенно всегда поминаю тебя и молю Бога о даровании тебе успехов в учении на Ниве Христовой. В настоящее время я нахожусь в плохом состоянии здоровья. Нервная перегрузка дала знать. Получил аллергическую болезнь и ночами страдаю –

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, я так рад, что вы ведете у нас факультатив по основам православной культуры. Вы рассказываете, как будто вам не все равно, как будто делитесь тем, что вам самому очень дорого. Только я сейчас одну вещь не понял. Вот вы нам на уроке сказали, что царь Давид был уверен в своей победе над врагом уже в тот момент, как

0: Да молился об этом. А чем дело-то кончилось? Победил он на самом деле или нет?
1: Да вы скептик, друг мой. В 19-м псалме, который мы разбирали, Давид действительно, с одной стороны, познал, что Господь спас помазанника своего, а с другой, он восклицает в самом конце песни: «Господи, спаси царя и услыши нас в день, когда призовем тебя». И люди критического ума, вроде вас, остаются в недоумении. Так исполнил уже Бог молитву или только должно случиться? А дело в том, что для Давида молитва исполнялась уже в тот момент, когда его сердце обращалось к Богу. К сожалению, этот опыт трудно перенять.
0: Ну так а с битвой-то что?
1: На этот вопрос дает ответ следующий, 20-й псалом. Многие исследователи его называют прямым продолжением 19-го. Эти два псалма очень разные. Сходство у них проявляется разве что в мощном эмоциональном заряде. 19-й – это, как я уже говорил, народная молитва за царя, которому предстоит сражение. А 20-й – благодарственная песнь Богу за дарованную победу.
0: О, ес! Победили-таки! А вообще, я так и предполагал, конечно. Интересно, а как эта победная песня звучит?
1: На современном русском языке она звучит так. «Твоя сила, Господь, радость для царя. Как ликует он о победе твоей! Ты исполнил все, чего он желал. Не отверг ты просьбу его». В оригинале после этих слов стоит значок, называемый «села» или «селах». Он обозначает что-то вроде «фортиссимо». Показывает, что здесь мощно, ярко вступают музыкальные инструменты. Идет проигрыш, который должен подчеркнуть высказанную мысль, ее важность. Считалось, что именно во время звучания «селаха» чувствовалось особое присутствие Бога.
0: О, кажется, понимаю. Я ж в группе на бас-гитаре играю. И мы тоже с ребятами вычислили, что если необходимо выделить какой-то месседж, то после слов обязательно должно идти инструментальное соло. На ударных, на скрипке или на гитаре – все равно. А после проигрыша дальше какой текст идет у Давида?
1: Вы говорите о псалмопевце как творческий человек о творческом человеке. Это замечательно. А Давид дальше продолжает перечислять блага, которыми Господь наградил царя, то есть его самого. «Благословеньями встретил его, увенчал золотым венцом. Он просил у тебя жизнь, и ты дал ему долголетие навек. Твоя победа прославила его, ты ниспослал ему величие и блеск. Ты навеки его благословил, дал пред лицом твоим веселиться. На Господа уповает царь, и по милости Вышнего не дрогнет».
0: Ха, удивительно. «Дал ему долголетие навек». Как такое может быть? Ведь любому долголетию положен предел. Ну, 80 лет, ну, 100. Но оно не может длиться вечно, а тут навек. Сколько же Давид прожил?
1: Земная жизнь Давида не была чрезвычайно долгой. Он прожил 70 лет. А слова про долголетие навек можно трактовать двояко. Во-первых, народ иудейский, видя необычные военные успехи своего царя, считал, что Бог благоволит Давиду, поскольку именно в его роду должен появиться на свет Мессия. Именно в этом потомке псалмопевец надеялся обрести вечную жизнь. Во-вторых, Давид во многих псалмах чает Царство Небесного, которое было закрыто для людей после грехопадения Адама. Пророчески царь Израиля провидел, что наступит время, когда радостная вечность будет возвращена тем, кто ищет Бога.
0: Как все сложно. Получается, что в буквальном-то смысле не получил Давид вечного долголетия?
1: Христианин на этот вопрос ответит без сомнения. Получил. И в самом буквальном смысле. Из рода Давидова родился Иисус Христос, который добровольно взошел на крест, чтобы искупить людские грехи, открыть двери рая. После своего воскресения он сошел в ад, разрушил его и вывел оттуда пленников, в том числе и славного праотца, автора Псалтыри.
0: Так-так-так, над этим надо думать. Я вот вас еще хотел спросить. А как Давиду удалось победить в той битве? У него была какая-то особая военная стратегия?
1: Наверное, главным жизненным кредо царя Давида было именно упование на Бога. решительное, безусловное, несомненное. Он словно не разделяет своих недругов и врагов Бога, отводит Творцу главную роль в любом сражении. Вот его план военных действий. Твоя рука настигнет врагов, всех твоих недругов настигнет. Когда ты явишь им свой лик, ты словно бросишь их в горящую печь. Гнев Господен поглотит их, пожирать их будет огонь. Против тебя они задумали зло, строили замыслы, да не вышло. Ты в бегство их обратишь, твой лук им нацелен в лицо.
0: Ха, и ведь самое невероятное, что эта стратегия работала. Ведь царь Давид был успешным воином.
1: Да, он выиграл немало войн. Но только я вас должен предостеречь от ошибки. Нельзя считать веру псалмопевца военной хитростью, способом побеждать. Он верил, потому что он верил. Это была бескорыстная, сыновняя преданность Создателю, готовность ему помогать.
0: Помогать? Но он же сам сражался, сам рисковал своей жизнью, сам шел на врагов лицом к лицу.
1: Да, но со словами «Поднимись, о Господь, в силе своей, мы будем славить и петь твою мощь».
0: Нет, я такого самоотрещения не могу понять.
1: Наверное, это трудно понять в 17 лет и в 21 веке. Да и не всякий урок усваивается легко и быстро. Встретимся лет через 10. Продолжим наш разговор.
0: Ловлю на слове, Андрей Борисович. Обязательно встретимся.
2: Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь.

0: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Мученик Андрей Стратилат жил в III веке. Он был главнокомандующим в римском войске в правлении императора Максимиана. Солдаты любили Андрея за мужество, справедливость и военный талант. Андрей с отрядом самых храбрых воинов выступил авангардом против напавших на империю персов. Солдаты его были язычниками, да и сам Андрей в то время еще не принял крещение, хотя уверовал в Христа. Перед битвой он убеждал воинов, что языческие боги им не помогут, и призывал молиться Спасителю. Немногочисленный отряд сумел обратить врагов в бегство. Но завистники донесли императору о том, что его полководец — христианин. Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. Император побоялся казнить полководца, которого любила вся армия. Он приказал освободить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан. Андрей вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение. Тем временем за воинами отправилась погоня. Она настигла их в горном ущелье. Андрей призвал воинов не бояться смерти и помолился о всех, кто будет чтить их память. Полководец попросил Господа послать людям источник на месте их гибели. Мученики не сопротивлялись своим палачам. Вмиг их гибели из земли забил ключ с целебной водой. Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Андрея Стратилата и просит его: «Святой воин Андрей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Свидание с шедевром.
12: Здравствуйте, Маргарита Константиновна.
13: Наташенька, здравствуй. Как хорошо, что ты предложила встретиться в скверике на улице. Здесь так красиво осенью. Но, кажется, ты чем-то расстроена. У тебя что-то случилось?
12: Нет, нет. Не то чтобы что-то серьезное. В последнее время все чаще на меня накатывает грусть. Слезы сами собой подступают, и все расстраивает.
13: Не печалься, мой друг. Знаешь, я тоже иногда грущу в осенние деньки. Бывает, выглянешь в окно, деревья облетают, дождик моросит. Ой, послушай, ты мне сейчас напомнила героиню одной картины из нашей Третьяковки. Сейчас найду ее в интернете. Подожди минутку. Это одна из первых работ Исаака Левитана. Он написал ее в 1879 году. Называется «Осенний день Сокольники». Вот она.
12: Да, действительно совпадает с моим настроением. Хмурое осеннее небо, рыжие клены вдоль тропинки.
13: А по тропинке куда-то спешит одинокая женская фигурка, похожая на тебя.
12: Да, только она в длинном платье, какие носили девушки в конце 19 века.
13: И обрати внимание, что это один из немногих пейзажей Левитана, на котором присутствует фигура человека. И написал эту девушку не сам художник, а его друг Николай Палыч Чехов.
12: Родной брат Антон Палыча? Как интересно. Так на картине «Чеховская дама».
13: Да. И согласись, сам этот факт придает полотну выразительность новеллы XIX века. И талантливо написанный вокруг героини пейзаж добавляет драматизма. Дорожка, убегающая вдаль, клены с мелкими остроконечными желтыми листьями, величественные кроны сосен и напряженное серое небо над головой. Все это создает динамику и некоторое чувство тревоги. Смотришь на картину, и кажется, что слышен шорох опавших листьев и стук каблучков героини.
12: И мы начинаем ей сопереживать. Может быть, она безответно любит кого-то или рассталась с любимым. Выглядит девушка одинокой и печальной.
13: И ее хрупкая фигурка кажется потерянной, случайной на фоне строгого и величественного пейзажа. Будто она в разладе со всем миром.
12: А в каком возрасте Левитан написал эту картину?
13: Художнику было 19 лет, когда он написал «Осенний день» и представил его на студенческой выставке в Московском училище живописи, вояния и зодчества, где как раз учился вместе с Николаем Чеховым. Полотно сразу же приобрел Павел Третьяков. И с этого момента меценат пристально следил за успехами юного живописца и периодически покупал его произведения. Вот почему в Третьяковской галерее самая большая коллекция картин Исаака Левитана.
12: Получается, что с этой работы начался большой творческий путь художника?
13: Да. И уже в самом его начале молодой Левитан смог выразить на картине глубокую мысль о нашей человеческой природе. Что человек – маленькое и беззащитное создание в огромном мире, созданном Богом. Что наши печали и переживания на самом деле мимолетны и быстротечны. Пройдут столетия, но все в мире по-прежнему будет идти своим чередом. За летом осень, за осенью зима, а за зимой снова придет весна. Солнце согреет землю.
12: И на душе станет радостнее.
13: Наташенька, ты улыбаешься. Уж не знаю, смогла ли я тебе помочь, но, кажется, печаль отступила.
12: Спасибо вам, Маргарита Константиновна. Наши с вами беседы всегда вдохновляют меня.
13: В таком случае, почему бы нам с тобой прямо сейчас не отправиться в Третьяковскую галерею? Прогуляемся и увидим один из ее шедевров «Осенний день. Сокольники. Кисти Исаака Левитана».
14: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Не будь тороплив своим языком, ибо уста — суть сети смерти».
1: Автор этих слов – апостол из числа 70 Варнава, спутник апостола Павла. Во второй половине первого века он написал послание, из которого и взята цитата. Послание Варнава адресовано не конкретному лицу или церковной общине, а широкой аудитории христиан, обращенных из язычества. Поэтому оно больше похоже на духовно-нравственный трактат, чем на письмо. Среди важных моральных правил – апостол выделяет в том числе и взвешенность речи, которая при неосторожности может быть опасной как для говорящего, так и для слушающего.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Есть авторы, весьма скромно относящиеся к собственному творчеству. Написав и выпустив книгу, они не устраивают громких презентаций, не организуют рекламных кампаний и автограф-сессий. А на просторах интернета о них с трудом можно отыскать хотя бы пару слов. Наверное, именно к таким можно отнести белорусскую писательницу Наталью Костюк. Ее сборник «Детдомовские рассказы», хоть и продается в интернет-магазинах, не красуется на виртуальных витринах. На него можно наткнуться разве что случайно, но случайность эта окажется без преувеличения счастливой. Потому что детдомовские рассказы Натальи Костюк способны произвести не меньшее впечатление, чем, к примеру, знаменитые диккенсовские «Приключения Оливера Твиста» или пантелеевская «Республика Шкит». Небольшие эпизоды из жизни детского дома провинциального белорусского городка, в центре которых воспитательница группы шестилеток Светлана Анатольевна или Ватолевна, как смешно зовут ее маленькие воспитанники. У каждого своя история появления в детдоме, и среди них мало благополучных. Чья-то мать променяла ребенка на сомнительную романтику ночных баров. Кто-то отказался от малыша прямо в роддоме. А у большинства родители попросту беспробудно пьют. Воспитывать этих ребят – нелегкая задача. Светлане Анатольевне мало платят, но поменять свою работу на более престижную она никак не может решиться. Ведь тогда рядом с нею больше не будет маленького хулигана и драчуна Федьки, от которого плакал весь детдом, но который однажды вдруг показал все благородство своего маленького сердечка, пожалев наказанного одногруппника Колю. И как забыть полные искренней любви глаза девочки Ани из соседней группы, которой Светлана Анатольевна как-то передала привет, и теперь при каждой встрече Аня с благодарностью об этом вспоминала. Маленькие человечки, так остро нуждающиеся в любви и поэтому сами готовые эту любовь бескорыстно дарить, оказались для воспитательницы важнее размера зарплаты. Сиротство, безусловно, очень непростая тема для литературного творчества. Тронуть сердце читателя, но при этом не погрузить его во мрак и безысходность. Найти лучик надежды, а не сгустить краски. С этой задачей автор детдомовских рассказов Наталья Костюк, кажется, справилась на все 100. Ее истории получились светлыми и трогательными, и настолько личными, что невольно наводят на мысль о том, не саму ли себя автор вывела в образе главной героини. «Где детки, там и жизнь, там радость и Бог». Так говорит в одном из рассказов детдомовская медсестра тетя Катя. И это звучит своеобразным девизом всей книги. Ведь дети есть дети. Они просто хотят жить и радоваться жизни. И Наталья Костюк верит, что у детдомовских рассказов может быть счастливый финал. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры. Город Благодарный в Ставропольском крае до 1971 года считался селом. На его территории действовало несколько церквей. Из них до наших дней сохранился лишь храм во имя Александра Невского, возведенный в 1894 году. Он был украшен с особым великолепием. Святые образы для пятиярусного позолоченного иконостаса выполнили столичные мастера. Звонница трехъярусной колокольни славилась сладкозвучием. К сожалению, и колокола, и иконы уничтожили безбожники после революции 1917 года. Церковь несколько лет использовали как зернохранилище. Она вновь стала действующей в годы Великой Отечественной войны, когда многие сердца обратились к Богу. С тех пор храм Александра Невского не закрывался. Верующие заботятся о его благообразии. Так, в 2016 году прихожане обновили купол на колокольне, а в 2024 благоустроили церковный дворик. Храм Александра Невского, без сомнения, можно назвать историческим символом города Благодарный.
1: Радио «Вера» в Благодарном можно слушать на частоте 101.2 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер.
3: В 21.05.
4: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет советник директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Алексей Конопатченков.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу».
2: «Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных. Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера».
1: И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется вкруг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, неоцененный нами. Владимир Набоков.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Валентины Бажовой, супруги писателя Павла Бажова, Екатеринбург. Епархиальное женское училище. Вспоминается день 1 сентября 1907 года. Ждали прихода нового учителя русского языка. Это был Павел Петрович Бажов. Между учителем и нами установился тесный контакт. Хотелось лучше подготовить урок, лучше ответить. На его уроках не было места равнодушию. Любое сухое и трудное, на первый взгляд, грамматическое правило становилось доступным, понятным, живым в изложении Павла Петровича, прививавшего нам вкус и любовь к русскому слову. Он строил свои уроки на примерах, взятых из русских былин, басен Крылова, стихов Пушкина, Некрасова, Лермонтова, из произведений Тургенева, Лескова, Чехова. Очень внимательно подходил Павел Петрович к оценке ученических работ. Особенно не любил он красивостей, которыми часто изобиловали наши сочинения. Не забывайте, что красота слога прежде всего в простоте. Избегайте всего искусственного. Подобное замечание можно было встретить на полях многих ученических тетрадей, правленных рукой Павла Петровича. Он обладал большой выдержкой и умением владеть собой. Не было случая, чтобы он повысил голос или резко оборвал ученицу, плохо знавшую урок. Его деятельность не ограничивалась преподаванием русского языка. Он выступал как педагог в самом широком смысле этого слова. В частности, внимательно следил за тем, что мы читаем. Своей личной библиотекой он позволял пользоваться ученицам. Беседовал с нами о прочитанном, углубляя понимание произведений русских классиков.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Современного человека сложно чем-то удивить. Нередко самая неожиданная новость встречается нами довольно скучно. Но все-таки иногда происходят события, которые даже скептически настроенного человека могут заинтересовать. Вот как мне кажется, одна из них. 7 октября 2006 года в стенах Колумбийского университета США была впервые совершена божественная литургия на церковно-славянском языке. Служение литургии происходило в университетском домовом храме в честь святого апостола Павла. Этот храм был построен в 1907 году как англиканский, то есть принадлежащий к англо-американской протестантской традиции. Теперь он не относится официально ни к одной из христианских церквей. Православное богослужение на церковно-славянском языке по чину русской церкви в стенах знаменитого американского научного центра стало возможным благодаря совместной просьбе руководства русских православных приходов на территории США, а также православных преподавателей и аспирантов университета. Они обратились к администрации вуза с просьбой о совершении православной литургии и получили разрешение. Богослужение собрало не только православных сотрудников университета, но и работников российского представительства в Организации Объединенных Наций. Колумбийский университет Нью-Йорка, основанный в 1754 году, является одним из пяти старейших высших учебных заведений Соединенных Штатов и входит в число наиболее привилегированных вузов Америки. Одной из характерных особенностей Колумбийского университета является наличие

Специализированных центров по изучению истории, экономики и политики России. Среди них, в частности, можно отметить знаменитый Бахметьевский архив русской миграции, а также Институт исследований России, Евразии и Восточной Европы, Институт Гарримана. Девизом Колумбийского университета является цитата из Псалтири: «Во свете твоем увидим свет». Сегодня такой девиз многими сотрудниками университета понимается не вполне точно, потому что не учитывается христианский смысл этих слов. Православное богослужение, которое было совершено в стенах Колумбийского университета, будет, как многие православные американцы надеются, совершаться и в будущем, а также возвращает девизу университета и его деятельности исконный смысл, указывает на связь настоящей образованности со стремлением к духовному росту, а в конечном итоге – к богообщению. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о присутствии православия в Колумбийском университете Соединенных Штатов Америки.

0: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Святитель Петерим, епископ Великопермский, жил в 15 веке. Он был родом из Ярославля. Много лет настоятельствовал в Чудовом монастыре. Петерим занимался сбором сведений о житии Алексия, митрополита Московского, и составил канон этому святителю. В те годы в Пермском крае шла межплеменная борьба между земледельцами-зырянами и кочевниками-вагулами. Зыряне к тому времени приняли христианство, а вагулы оставались язычниками. Петерим прибыл на Пермскую кафедру и сразу же стал устанавливать дружеские отношения между племенами. Он рассылал грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагулов Асыка разорял христианские селения. Новгородской дружине удалось схватить Асыку. Его отпустили после того, как он дал клятву не тревожить зырян. Но на свободе Асыка решил, что виновником его плена был епископ Петерим, и затаил злобу. В это время усилиями владыки многие вагулы начали принимать крещение. Однажды епископ совершал освящение воды на мысе двух рек – Ваги и Вычегды. Асыка напал на Петерима и убил его. Это случилось в 1456 году. Святителя похоронили в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Петеримом во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством перед Господом он помогает в деле утверждения и сохранения истины Христовой. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой Петерим, епископ Великопермский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В среду в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Образы. Святые в литературе.
1: В IV веке, во времена царствования Феодосия Великого, в Византии был построен храм в честь пророка Михея. Христиане почтили память того, кто в ветхозаветные времена призывал людей к покаянию. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Михее и стихотворении Александра Красницкого из «Пророка Михея». Место действия – Древняя Иудея, территория современного Израиля. Время действия – 8 век до Рождества Христова. Святой пророк Михей, современник пророка Исаии, жил в Иудее за 7 столетий до Рождества Христова. Это были времена, когда древние евреи отступили от веры в единого Бога и не соблюдали заповеди, которые Господь через пророка Моисея дал еврейскому народу. Грех и нечестие распространились повсюду, с горечью возвещал пророк Михей и говорил о том, что Господь будет судить свой народ за отступление от веры. Вот как звучат его предостережения в стихотворении Александра Красницкого из «Пророка Михея».
2: «Очнитесь, скитальцы безумные, дела вы оставьте безбожные, не тешьте вы бренную плоть, забудьте пиры многошумные, язычество прелести ложные, за не так желает Господь».
1: Пророк Михей говорил современникам о нарушении главного нравственного закона – любви к ближнему. «Не стало милосердных на земле, все хотят проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, князья гнушаются правосудием и искривляют все прямое, судьи судят за подношение». Эти слова приведены из книги пророка Михея в Ветхом Завете. Пророк Михей один из первых предсказал, что из-за неверия и греховного поведения народ Иудеи будет наказан нашествием чужеземцев. «Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом», возвещал пророк, показывая на цветущий многолюдный город. Никто не хотел в это верить. Пророка гнали, избивали камнями, но он продолжал твердить свое.
2: «Скитаясь среди бесконечности, вы, лучшие перлы творения, забыли завета слова. Вы полны греховной беспечности, и нет в вас пред небом смирения, и гневен на вас Егова».
1: Пророк Михей говорил, что войны и опустошительного разорения можно избежать, если народ вместе с правителями раскается в своих грехах и вспомнит об истинном Боге. Тогда Господь явится и отомстит любым врагам своего народа. В книге пророка Михея об этом говорится вдохновенно и образно. «Господь не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». Но Бог ждет от людей искреннего, искупительного покаяния, как пишет поэт Александр Красницкий, «до кровавых слез».
2: «Рыдайте ж слезами кровавыми, рыдайте вы близко от мщения за вами содеянный грех, пока вы не станете правыми, и вам не спошлет всепрощение Господь мой, отмститель за всех».
1: О предостережениях пророка Михея вспомнили, когда в 586 году до Рождества Христова Иерусалим был завоеван и разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Уведенные в вавилонский плен евреи вымолили на чужбине у Бога прощение и смогли через 70 лет вернуться на родину. Стихотворение русского писателя и журналиста XIX века Александра Ивановича Красницкого из «Пророка Михея» является вольным поэтическим переводом отрывков из одноименной книги Ветхого Завета. Автору оказались созвучны мысли ветхозаветного пророка Михея о социальной несправедливости и необходимости нравственного преображения общества, его обличительный пафос, бесстрашие перед лицом царей, а нам еще и предостережение пророка Михея о губительности неверия. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Лучше простить, чем мстить. Архимандрит Павел Груздев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Каков главный смысл жизни? Герои повести Кейт Дикамилла «Удивительная история кролика Эдварда», фарфоровый кролик, этим вопросом не задавался. Он вообще не задавался никакими вопросами. День-деньской любовался собственной персоной и только. Таким уж он был. Девочка Абелин, которой его подарили, горячо любила Эдварда. А вот он не любил никого. Думал о себе, любовался собой и очень сердился, что не может заявить вслух о том, какой он замечательный. Однажды девочка взяла кролика в морское путешествие. Он упал за борт корабля, позже его бурей выбросил на берег, и началась цепь приключений. Эдварда приютили два старичка. Затем он попал к маленькой болезненной девочке Саре Рут. После стал странствовать с ее братом. Все эти люди, как и Абелин, очень любили кролика. И однажды Эдвард понял, он тоже научился любить. Когда старички улыбались ему, у него теплело на душе. Когда Сара Рут кашляла, его сердце сжималось от боли. Но так получалось, что кролик терял всех, с кем сводила его жизнь. И в конце концов Эдвард очутился в кукольной лавке. Он хотел больше никого никогда не любить, потому что это слишком больно. Ведь всех, кого кролик любил, он терял. Но в глубине сердца Эдвард уже понял: главный смысл жизни в том, чтобы любить. Только так становишься настоящим. Кейт Дикамилла написала не только повесть для детей, но и притчу для взрослых. Она передала языком сказки истину, сформулированную духовным писателем 20 века Сергеем Фуделем. Жизнь потому и представляется тебе бессмысленной, что ты не осознаешь необходимости наполнять ее любовью к людям. Каждой живой человеческой душе. Только в любви к людям смысл жизни. Только в этом выход из тупика погружения в себя самого. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Чем закончилась повесть «Удивительная история кролика Эдварда»? Однажды в лавку пришла женщина с дочкой. Это была взрослая Абелин со своим ребенком. Так Эдвард вернулся домой. Но теперь он умел любить и знал, в чем главный смысл жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: мнения могут быть разными.
1: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
0: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам. На Радио Вера.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях наместник Высокопетровского монастыря, епископ Бронницкий Иоанн. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и церковному служению, а также о приближающемся дне памяти святителя Петра Московского. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии протоиерей Владимир Шмалий. И разговор пойдет о церковном взгляде на современные технологии и смогут ли они заменить человека.
2: Светлый вечер на Светлом радио.
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь, вслед за своим главой Господом Иисусом Христом, проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
5: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюше меру мерите, возмерится вам».
6: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все».
5: «Своим сказавши все».
4: Не составляет труда заметить, что, говоря о Царстве Божием, Господь не дает ему никакого определения. Он не говорит, что Царство Божие – это то-то и то-то. Его описание касается не существа Царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божием языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточно им будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие, мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может, слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.
2: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне уже начинался новый день. Монах Паисий дочитывал утренние молитвы. Вдруг в дверь постучали. На пороге стоял знакомый монах. Он был до крайности чем-то взволнован. «Что случилось, брат? На тебе лица нет!» — обеспокоенно спросил его отец Паисий. «Батюшка!» — громким шепотом ответил гость. «Наш отец Харлампий — колдун!» «Побойся Бога, брат! Что ты такое говоришь?» — возмутился отец Паисий. Он хорошо знал отца Харлампия. Тот жил неподалеку. «Да я сам своими глазами это видел!» — воскликнул монах. «Шел я на ночную службу в храм. Слышу, из-за забора кельи отца Харлампия мычание раздается. Открыл я калитку, а там отец Харлампий стоит в лунном свете, льет что-то в кусты из большой плетеной бутыли и при этом мычит. Ме-ме!» Когда отец Паисий постучал в калитку отца Харлампия, уже смеркалось. Хозяин открыл дверь. В руках он держал ту самую плетеную бутыль. «Паисий!» — радостно приветствовал он монаха. «Как хорошо, что ты зашел! Пойдем скорее, я тебе что-то покажу!» Он подвел отца Паисия к зарослям у забора. Там, среди вьюнков и колючего кустарника, росла прекрасная белая лилия. «Я ее каждый день поливаю вот из этой бутыли», — рассказывал отец Харлампий. «И пою Богородице! Радуйся, невеста неневестная!» Отец Харлампий еще что-то говорил, а отец Паисий смотрел на лилию и тихо улыбался. Вот на что способны недобрые помыслы. «Человек цветы поливал, а его чуть колдуном не ославили», — рассказывал об этом случае святой афонский старец Паисий Святогорец. «Мы спешим думать о людях плохо, а от этого только сами раздражаемся и расстраиваемся, да еще и на других клевещем. Уж лучше воспринимать все с добрыми помыслами. Они умиротворяют и приносят пользу и нам самим, и всем остальным».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Цветы последние милей роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свидания. Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелихов. 1 сентября 1953 года. Казахстанская ссылка. Дорогие Тихон Тихонович и Татьяна Борисовна, посылку вашу получил. Спаси Христос за великое утешение и теплую заботу, которая премного смягчает чувство одиночества и бодрит душу мою силою вашей любви. Описание поездки Татьяны Борисовны в Почаевскую лавру прекрасно своей задушевностью, непосредственностью и пониманием сущности православного богослужения. Наша церковная служба, совершаемая с полным благоговением, носит печать благодатности. Богобоязненный священнослужитель – носитель Духа Святого. Ведь что такое в человеке верующем страх Божий? Это дыхание Святого Духа, облекающее и проницающее душу богобоязненную. Если же имеющий страх Божий допустит какую-либо вольность или нескромность, то он сразу чувствует отступление благодати Божией. Тогда и храм видится им только как человеческое помещение. Если служба в Почаеве хороша, то именно в силу одушевления пресвитеров и диаконов духом страха Божия. Далее, как хорошо то, что дорогая Татьяна Борисовна молитвой своей в Почаевской лавре прикоснулась сердечно к святыне Богоматери и ощутила ее божественную силу, простирающуюся на Почаевскую гору и на Сельников горы.
0: Голоса

0: классы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад мы с семьей попали на воскресную службу в Николо-Сольбинский монастырь. Муж и старшие сыновья зашли внутрь храма, а мы с 4-летним Колей задержались. Малыша заинтересовала огромная и тяжелая резная дверь. Он изо всех сил упирался, стараясь сначала закрыть, а потом открыть ее. Мне хотелось попасть на службу, но Коля неутомимо пытался справиться с задачей и на все мои уговоры не реагировал. Неподалеку от нас стояла монахиня, которая наблюдала за происходящим и будто чего-то ждала. Она подошла к моему сыну, наклонилась и взяла его за ручки. Медленно и спокойно произнесла: «Малыш, сейчас в храме произойдет самое главное». Коля смотрел на нее во все глаза, даже рот открыл от удивления. Потом взглянул на меня, взял за руку и повел в храм. Монахиня закрыла за нами дверь. Началась самая важная часть богослужения. Она называется анафора, с греческого языка «возношение», или «евхаристический канон». Анафора начинается с возгласа священника «Благодарим Господа». В конце евхаристического канона хор протяжно поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтеся, Боже наш». Давайте послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Когда хор во время богослужения поет это песнопение, священник, находясь в алтаре, в тайной молитве просит Господа ниспослать Духа Святого, настоящих в храме людей, и на заранее приготовленные хлеб и вино, чтобы Он, Господь, осветил их. Во время анафоры хлеб и вино присуществляются в истинное тело и истинную кровь Христову. Слова, сказанные монахиней, произвели на моего сына Колю сильное впечатление. На протяжении всего евхаристического канона, и особенно когда тихо и очень медленно хор пел «Тебе поем», Коля стоял и задумчиво смотрел в алтарь. Теперь каждую службу после слов батюшки «Благодарим Господа» он говорит мне: «Мама, не забудь, сейчас будет самое главное», и улыбается. Предлагаю еще раз послушать песнопение «Тебе поем» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 году в Тверской губернии. Семья была бедная, и духовное образование Николай получил за счет государства. Он стал священником и служил в храме села Власьево под Тверью. Одним из первых шагов Лебедева стало открытие в селе общества трезвости. Он приложил силы к созданию реабилитационного приюта для алкоголиков. Вскоре при его деятельном участии в окрестных деревнях появились две земские школы. Священник также стал инициатором создания товарищества, закупавшего для крестьян сельхозтехнику. Он организовывал для крестьян беседы по сельскому хозяйству, садоводству, кооперации. Отца Николая Лебедева в епархии поддерживали и приводили в пример как подлинного пастыря. После революции его несколько раз арестовывали. Прихожане написали письмо в защиту своего священника, но отца Николая приговорили к 3 годам заключения на Соловках и ссылке. Отец Николай Лебедев скончался в Усть-Куломском районе Республики Коми в 1933 году. В 1989 году службы в храме села Власьево возобновились. Это был первый возрожденный храм в Тверской епархии после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. За строками жития мы видим не только незаурядного пастыря, просветителя и организатора. Главный дар священноисповедника Николая Лебедева – самоотречение, забота о ближнем. Он служил Богу всеми силами и талантами и исповедовал Христа в минуты смерти. Мы обращаемся к нему. Священноисповедник Николай, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
4: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей, Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года.
3: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Пышный наряд?
7: Да и наряд тоже. Портрет прижизненный. Алексей Петрович Антропов рисовал его с натуры. И мы можем из первых рук узнать о моде середины 18 века. Жемчужно-серое платье с золотыми позументами – это образец стиля того времени. Его нежный оттенок подчеркивает темно-синяя лента ордена Андрея Первозванного.
8: Но ведь этот орден вручали за военные заслуги. Как же его удостоилась Елизавета Петровна?
7: Когда Петр учредил награду, то ее и в самом деле вручали за ратные подвиги. И даже сам император стал не первым кавалером ордена, а шестым. Его наградили за захват шведских кораблей во время боя в устье Невы в 1703 году. Но позднее русские правители получали орден Андрея Первозванного по факту рождения. И Елизавета Петровна носила его как орденмейстер, то есть человек, который владеет правом жаловать награду. По сути, синяя андреевская лента на императрице – это символ царской власти. Такой же, как бриллиантовая корона на ее голове, скипетр в руке, горностаевая мантия и держава, которая лежит рядом на красной бархатной подушке.
6: А вот интересно, откуда портрет царицы в нашем Сергиево-Посадском музее?
7: О, он здесь не случайно. Алексей Антропов написал это полотно по заказу Троицы Сергиевой Лавры.
6: А зачем монастырю нужен был портрет?
7: В Лавру очень любил приезжать на богомолье дедушка Елизаветы Петровны Алексей Федорович Романов. Для государя и его свиты в ограде монастыря были выстроены царские чертоги. Ну, помните, наверное, тот двухэтажный особняк, украшенный яркими изразцами. Елизавета возродила традицию дедушки паломничать в Лавру, и при ней дворец был подновлен, своды палат украсили искусной лепкой и резьбой. И вот тогда же священноначалие монастыря заказало для покоев парадный портрет императрицы.
8: А почему именно Алексею Антропову?
7: Прошение написать царственный портрет лаврские монахи направили в Святейший Синод, высший орган церковного управления в XVIII веке, а Антропов служил при нем живописцем.
8: Он и иконы писал?
7: Да, он расписывал собор Андрея Первозванного в Киеве. Самая значимая его работа в этом храме – роспись «Тайная вечеря» на стене алтаря.
6: А Елизавета Петровна верила в Бога?
7: Да, императрица отличалась набожностью. Она пела в церковном хоре, она знала наизусть тексты богослужений. И, как я уже говорил, она возобновила фамильную традицию богомолья у мощей Сергия Радонежского. Причем она доезжала в карете до последней московской заставы, а затем шла пешком до самой Лавры. Пусть маленький, но подвиг во славу Божию.
6: Надо же, сколько интересного скрыто в обычном портрете.
7: Портрет – это всегда свидетельство о человеке, даже о двух – модели и художнике. И в каждой личности раскрывается целый мир, неповторимый и достойный внимания. К тому же императрица Елизавета Петровна и живописец Алексей Антропов – это часть истории нашего Отечества, изучать которую совсем не скучно.
9: Портрет императрицы Елизаветы Петровны, кисти Алексея Антропова, можно увидеть в Сергиево-Посадском художественном музее.
5: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Неверующие в Бога люди говорят, что верить вовсе не обязательно. Достаточно только жить честно, прислушиваясь к голосу совести. Но такие люди упускают из виду самое главное. Хочу поделиться с вами словами святителя Макария Невского. «Гражданская честность может сохранить от тюрьмы, от виселицы, но не избавит от вечных мук и не приведет на небо. Гражданская честность говорит: не обманывай, не грабь, не разрушай брачных союзов. Но она раздражительна, мстительна, горда, жестока, заботится только о себе, а не о других. Вера же говорит, что не только уклонись от зла, но и делай добро. Не только не обижай, но и обидевшему прости. Не только не бери, но и просящему дай. Безбожие говорит: все для себя и ничего для других. Вера же внушает, что желаешь себе, то желай и другому. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. На презентации своей книги под названием «Яблоки старца Амвросия» монахиня Ефимия призналась, что многим ее проза кажется совсем не характерной для писателя женщин. Например, в ней нет непременной для женских романов амурной сюжетной линии, нет слишком эмоциональных описаний и выбивающих слезу сцен. Литература, по мнению писательницы, должна в первую очередь читателя не развлекать, а побуждать к активной внутренней работе. Иными словами, заставлять задуматься над прочитанным. Однако при первом же знакомстве с произведениями монахини Ефимии становится понятно, что она чересчур уж критично смотрит на собственное творчество. Кажется, ей как раз удалось поймать двух зайцев. Сделать так, чтобы рассказы и повести были одновременно и невероятно увлекательными, и совершенно серьезными. И это при том, что формы повествования автор действительно придерживается весьма лаконичной. И как-то сразу чувствуется, что в ее текстах каждая строчка имеет особый вес. Свою книгу «Яблони старца Амвросия» монахиня Ефимия разделила на две части. Первая состоит из детективных рассказов. Главная героиня большинства из них – врач-невролог Нина Сергеевна М. Она – мастер распутывать клубки таинственных событий, которые неизменно уводят в глубины истории. Кстати, автор книги – знаменитый краевед. Родом матушка из Архангельска, и в основу этих своих рассказов положила, как сама утверждает, реальные события. Разгадать тайну погибшего при странных обстоятельствах священника, расследовать загадочное самоубийство далекого предка своей знакомой – все это героине написанных матушкой Ефимии детективов делает легко и изящно, а в финале приходит к весьма глубоким выводам. Во второй части книги автор зовет нас углубиться в историю куда более отдаленную. Здесь мы встречаем древних святых – преподобную Пелагию Антиохийскую, священномученика Маркелина. Однако матушка предлагает читателям не очередной адаптированный пересказ их житий, а настоящую сюжетную прозу. В подлинную историю о святом она вводит персонажа, наблюдающего за всем как бы со стороны, и от его лица ведет повествование. Житие предстает перед нами с неожиданного ракурса. Таким, каким мог бы увидеть его обычный человек, мало чем отличающийся от нас с вами. Эти придуманные автором личности совсем не искажают реальных событий, а наоборот, подчеркивают их историческую правду. И, видимо, не случайно монахиня Ефимия озаглавила свою книгу именно по рассказу «Яблони старца Амвросия». Яблони, растущие под окном главного героя этого рассказа, привезены совсем не из Оптиной пустыни, но напоминают ему об удивительных встречах с оптинским святым, потому что когда-то с большой любовью были посажены в память о нем. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Молнии слов светозарных». Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога, великого канона Андрея Критского, миней, триоди цветной и постной, актоиха.
2: Актоих в переводе с греческого «восьмигласник». Это одна из главных богослужебных книг православной церкви. Она содержит тексты молитвословий на каждый день недели. Песнопения по способу исполнения разделяются на 8 гласов, мотивов, каждый из которых употребляется на богослужениях в течение одной недели, а затем сменяется следующим. Таким образом, актоих предусматривает 8-недельный богослужебный цикл с учетом гласов и праздников, которые чтит церковь. Первый актоих был составлен в начале VII века.

0: Радио «Вера». География Веры. Город Геленджик расположен на юге Краснодарского края в живописной бухте. Форма береговой линии здесь напоминает подкову, ветви которой – два мыса. Их называют «толстый» и «тонкий». На протяжении XIX века русские воины сражались за эти земли с турками и черкесами. Когда же ратные дела остались в прошлом, Геленджик стал излюбленным местом отдыха жителей России. В начале XX века на тонком мысе образовался дачный поселок. Отдыхающие сообща решили поставить здесь каменный храм. Проект церкви выполнил придворный зодчий, академик архитектуры Владимир Покровский. В 1913 году тонкий мыс украсило небольшое изящное здание с шатровым куполом. Храм освятили во имя мученика Михаила Черниговского. В 1995 году церковь стала подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Каждое лето сюда приезжают отдохнуть воспитанники монастырского детского дома с тяжелыми нарушениями здоровья. Для ребятишек это большая радость побывать на море в Геленджике.
1: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Страх Божий. Наверняка многие из нас неоднократно слышали это выражение. Однако не всегда ясно, как именно проявляет себя этот страх в повседневной жизни. Как конкретно мы должны бояться Бога? Прекрасный пример нам предлагает отрывок из 12 и 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боюсь же, и да, как и пришед, не яце же хочу.
3: Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу».
2: «Я кваще приду, паки не пощажу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла к христианам города Коринф. Он перечисляет греховные страсти, которые разъедают общину коринфян изнутри. Это раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, ябеды, гордость, беспорядки. Павел предупреждает виновников смуты, чтобы они одумались. В заключении мы слышим его грозные слова: «Когда опять приду, не пощажу». Не стоит думать, что Павел произносит эти слова с жесткостью начальника-администратора, который кровожадно предвкушает наказание провинившихся подчиненных. Вчитываясь в текст послания, мы ощущаем, что сердце Павла переполнено тревогой. Святитель Феофан Затворник говорит, что им движет отеческая попечительность, когда он страшится более, нежели сами согрешившие. Чего же страшится Павел? Обратите внимание, в перечне беззаконий на первом месте стоят не плотские грехи, но именно раздоры и зависть. Это то, что разрывает единство тела Христова, его церкви. Для Павла это весьма тяжкое прегрешение. Однако он страшится не только этого. Всякий человек может согрешить. Апостол переживает о том, что его подопечные могут не покаяться, то есть могут посчитать свое поведение нормой. Но и это не все страхи, которые есть у апостола. Пожалуй, на самый большой указывает его фраза: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Слово «уничижит» означает «унизит», «сделает малым и незначительным». Нет, Павел боится отнюдь не того, что коринфяне унизят его, будут смотреть на него свысока или смеяться над ним. Он боится, что Бог будет вынужден действовать через него, как через судью. То есть ему придется взять на себя тяжкое бремя обвинителя своих детей. И если они не исправятся, выступить в роли карателя. Все эти боязни Павла понятны, ведь он проповедовал коринфянам Евангелие для того, чтобы они родились в новую жизнь, а не для того, чтобы получить над ними власть и наказывать за сопротивление этой жизни друг другу и Богу. Такая ситуация ставит под вопрос миссионерские усилия апостола. Не оказалась ли его любовь бессильной? Конечно же, по-человечески Павел этого страшится. Поэтому он и предупреждает коринфян трижды. Плачет, умоляет, лишь бы они одумались и не пришлось наказывать. Как нам порой не хватает подобных страхов. Мы чаще боимся, что нас не оценят, что нас не поймут, что нас отвергнут. Мы боимся потерять репутацию, быть униженными в глазах других, стать смешными. Но Павел боится совершенно иного. Боится застать своих детей в грехах. Боится, что они не покаются. И больше всего, что Бог вынужден будет действовать через него, как через судью. Это и есть подлинный страх Божий. Он проявляет себя не столько в трепете перед непредсказуемостью и могуществом Творца, сколько в том, как мы строим отношения с ближними. Хотим ли мы для них жизни, рискуем ли говорить правду, страдаем ли от их грехов, как от своих собственных. Только так страх Божий перестает быть абстрактным и становится реальным страхом за тех, кто рядом, страхом, что наша любовь не сможет их спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Васьковская икона Богородицы в судьбах России.
1: Васьковская икона Божией Матери была явлена в середине XVIII века. Чудесное событие произошло на лесистом острове Васькове среди болот в Мозырском уезде Минской губернии. Сейчас территория относится к Гомельской области Республики Беларусь. Разыскивая в вечерних сумерках заблудившихся валов, местный крестьянин заметил яркое сияние в ветвях дикой груши. Свет исходил от иконы, стоящей среди ветвей дерева. Это был образ, созданный в иконописной традиции Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Царица Небесная на изображении левой рукой удерживает младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Крестьянин поспешил рассказать о чудесной находке землякам. Местный помещик Казимир Аскерка велел построить на месте явления образа сначала деревянную часовню, а затем храм. Его осветили в честь воздвижения креста Господня. Обретенная святыня хранилась под сводами лесной церквушки и привлекала паломников. По молитвам перед иконой совершались исцеления. Чтобы быть ближе к святыне, люди ставили дома возле крестовоздвиженского храма. Так образовалась деревня Васьковка. Чудотворная икона стала широко известна как Васьковская. В 1817 году по распоряжению минского губернатора ее перенесли в Троицкую церковь города Ельска в 40 километрах южнее. Для этого в непроходимых лесах специально сделали просеку. Больше 100 лет православные молились перед Васьковским образом Богородицы в Ельском Троицком храме. В 20-е годы 20 века при советской власти эту церковь закрыли. Первообраз иконы был утрачен, однако у верующих сохранился старинный список Васьковского образа. Его передали в Троицкую церковь, когда она вновь стала действующей в 1943 году. Под сводами этого храма святыня пребывает и поныне.
0: Небесная заступница. Васьковская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Первая из самых демократических доктрин заключается в том, что все люди интересны. Гилберт Кит Честертон.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Татьяны Варнек. В 1912 году я окончила 8 класс гимназии. Я решила поступать в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств. Летом, переписываясь с подругами, я узнала, что многие собираются поступать в Кауфманскую общину на курсы запасных сестер милосердия. Меня это тоже увлекло, и осенью мы, большая группа подруг, поступили в общину. Одновременно я начала учиться в обществе поощрения художеств. Экзамены были очень строгие, но наши гимназистки все сделали хорошо. Мы работали в городской Обуховской больнице, переполненной больными. Я проработала чуть больше месяца и бросила. Из-за больницы я пропускала занятия в рисовальной школе, где занималась с увлечением. В 1914 году, как только я узнала, что началась война, сейчас же решила работать сестрой, но очень боялась, что меня не возьмут, так как я была без диплома. Все же написала письмо старшей сестре общины, спрашивая, могу ли я работать. Она сразу же ответила: «Приезжайте немедленно». 1 сентября я явилась в общину. Меня послали в Александровскую больницу для рабочих, где уже работали волонтерки, которые после объявления войны поступили на ускоренные курсы сестер милосердия. Большинство сестер стремились на фронт, очень волновались, что не успеют, так как думали, что война скоро кончится.

0: факты и книга книг. В 17 веке до Рождества Христова Египет гостеприимно принял 12 еврейских племен. В то время сын ветхозаветного патриарха Иакова, Иосиф, был соправителем фараона. Однако после смерти своего покровителя израильский народ оказался в невыносимых условиях. Египтяне стали использовать переселенцев на тяжелых работах и не позволяли покинуть страну. Трудности жизни иудеев усугублялись тем, что у них не было возможности совершать жертвоприношение единому Богу. 400 лет плена привели к тому, что народ стал утрачивать религиозное и национальное самосознание. Одним из тех немногих, кто твердо держался веры отцов, был пророк Моисей. Он прекрасно понимал, что необходимо срочно вывести евреев из Египта. Воспитанный при дворе фараона, Моисей неоднократно напрямую обращался к правителю, требуя свободы для своих соплеменников. Но гордый монарх не соглашался отпустить невольников даже после того, как, по слову пророка, на Египет обрушилась череда невероятных природных катаклизмов, так называемых «египетских казней». Одним из таких стихийных бедствий стала непроглядная тьма, опустившаяся на страну. Развеять ее не могли никакие светильники. Библейская книга «Исход» указывает, что не было видно абсолютно ничего, так что египтяне были вынуждены 3 дня сидеть, не поднимаясь с места. В конце 20 века немецкий профессор Надин фон Блом из Института физики атмосферы немецкого города Кёнигсборн высказал мнение, что причиной этого явления стало извержение вулкана Санторин в Эгейском море.
1: Во время извержения вулкана Санторин в атмосферу оказалось выброшено несколько миллионов тонн вулканического пепла. Часть этих выбросов образовала облако, которое атмосферные потоки направили в сторону Египта. Историки датируют это событие приблизительно тем же временем, что и исход евреев из Египта. При некоторых извержениях плотная концентрация вулканического пепла в облаке может вызвать темноту, подобную той, что бывает в закрытых помещениях. Именно такая тьма, например, накрыла в 1956 году камчатский поселок Ключи после извержения вулкана Безымянный. Вероятнее всего, тьма египетская также была обусловлена вулканическими выбросами в атмосферу.
0: С немецким коллегой не согласился американский профессор Джон Марр. Он настаивал на том, что солнечный свет в Египте застила сильнейшая песчаная буря, предпосылки для которой создала предыдущая казнь египетская – нашествие саранчи. Полчища прожорливых насекомых уничтожили все насаждения, которые обычно являются естественным препятствием для переноса песка. И разыгравшийся ураган поднял в воздух массу песка и пыли, так что люди не могли в этой взвеси видеть друг друга даже на близком расстоянии. Но в Библии ничего не сказано о сильном ветре, сопровождавшем темноту. Едва ли такая яркая деталь могла быть у

0: спущено пророком Моисеем, а именно он считается автором книги «Исход». Ни одна из предложенных учеными версий не объясняет также, почему в то время, когда египтяне не могли одолеть тьму, дома евреев были освящены. Остается лишь признать, что механизм тьмы египетской так и остался загадкой. А вот установленная учеными-культурологами связь между этим библейским событием и верованиями Египта кажется весьма убедительной. Известный английский египтолог Говард Харпер обратил внимание коллег на то, что главным языческим культом в Египте было поклонение богу Солнца, идолу, носящему имя Ра.
1: Солнцепоклонничество было чрезвычайно распространено в Египте. Кроме божества Ра, египтянами почитался Атон, изображаемый в виде солнечного диска. Земной монарх, фараон, также считался ипостасью бога Солнца. Его неземное происхождение олицетворял солнечный круг с распростертыми крыльями. В египетской мифологии различались бог утреннего восходящего светила Хепри и вечернего заходящего Атум. Также в этом списке выделялся Мневис, божество в виде черного быка с солнечным диском между рогами. Его называли живым воплощением солнца. Когда в Египте наступила трехдневная темнота, идолопоклонники были повергнуты в шок еще и тем, что ни одно из божеств солнечного пантеона не смогло дать своим почитателям хотя бы немного света.
0: Явилась ли тьма египетская последствием извержения вулкана, была ли вызвана песчаной бурей или иными причинами, ученые пока не смогли разобраться. Ясно одно – это испытание оказалось настолько страшным для фараона, считавшего себя ипостасью солнца, что он прогнал Моисея с глаз долой, пригрозив смертью, если тот еще раз осмелится появиться во дворце. Идолопоклонник увидел всемогущество единого Бога, но несокрушимая гордыня мешала ему признать это открыто и честно.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 1 сентября, церковь вспоминает святого мученика Андрея Стратилата, святителя Петерима, епископа Великопермского, священноисповедника Николая Лебедева и чествует Донскую икону Божией Матери. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Донская, была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы в 1380 году икона находилась среди русского войска. После победы чудотворный образ был передан в дар великому князю Дмитрию Ивановичу, который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской. В 1591 году крымский царевич Нур-ад-Дин и его брат Мурад-Гирей с войском вторглись в Россию и подступили к Москве. Чтобы защитить город, жители обошли его крестным ходом с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. Татары были обращены в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за ее милость через год на этом месте был основан Донской монастырь. Сначала образ находился в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. Сейчас икона хранится в Государственной Третьяковской галерее. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Донскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Радио «Вера».

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Ну как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
1: В страну знаний. А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Страницы летописи. В конце 1935 года в московский храм преподобного Сергия Радонежского, что на Рогожской заставе, был назначен новый настоятель протоиерей Петр Никотин. Прихожане полюбили отца Петра. Кроме прихожан, под его духовным руководством были несколько монахинь из закрытых советской властью монастырей – Кремлевского Вознесенского и Ивановского на Солянке. Спустя полгода, в июле 1936 года, НКВД начали собирать сведения об отце Петре Никотине и о прихожанах его храма. За плечами 46-летнего священника уже были три ареста по обвинению в контрреволюционной деятельности, которые и заставили его перебраться из Астрахани в Москву. Агентурной разработкой руководил следователь Булыжников, убежденный враг церкви. Осведомитель, шпионивший за отцом Петром, постарался накопать и домыслить нужные для НКВД улики.
1: В большие религиозные праздники он произносит проповеди антисоветского характера. Ну, вот, например, «Без Христа человечество жить не может. Где нет Христа, там ссоры, драки, ругань, там нет ни чести, ни стыда». Для воспитания детей в духе веры он систематически среди женщин-матерей распространяет церковную литературу, проповедует, что церковь – это единственное место спасения для души человеческой.
0: 20 августа 1937 года отец Петр был арестован и заключен под стражу в Бутырскую тюрьму в Москве.
2: Следствие располагает данными о том, что вы на протяжении длительного времени ведете контрреволюционную и антисоветскую агитацию среди населения. Подтверждаете ли это?
3: Я это категорически отрицаю.
2: А когда вы отказали в причастии одной гражданке из-за того, что она не знала, кто такой Христос, и знала, кто Ленин?
3: Случай с гражданкой, которой я отказал в причастии, был в один из церковных постов. Я ее спросил, кто Христос, она ответила, я не знаю. Тогда я спросил, а кто Ленин? Она ответила, вождь пролетариата. Меня это оскорбило, и я ей в причастии отказал.
2: А был ли случай, когда вы, держа в руках газету «Правда», присутствующим сказали, что «Правда» стоит 10 копеек потому, что в ней правды только на 10 копеек, а остальное – неправда?
3: Да, такой случай был.
2: Как вами освещался вопрос о новой Конституции в СССР?
3: По вопросу Конституции я среди окружающих подвергал критике пункт о свободном отправлении религиозных убеждений. Я говорил, что свобода, о которой сказано в Конституции, осталась на бумаге. На самом деле в СССР по-прежнему происходит притеснение верующих людей и духовенства. И я продолжаю так думать, поскольку я не вижу, в чем заключается свобода отправления религиозных убеждений в новой Конституции СССР.
2: Скажите, соответствует ли ваше мировоззрение советскому?
3: Нет. Так как я нахожу положительным в системе власти только то, что советская власть проводит громадную работу. Остальное же, то есть всю систему советской власти, я признаю неправильной. И дело не в том, что у меня не сходятся взгляды с советской системой на религиозные убеждения, а дело в том, что страной у нас должна управлять другая система, не советская.
2: Вы говорили о том, что советская власть умышленно сократила процент неверующих в процессе проведения переписи населения.
3: Да, я говорил и обращался к настоятелю церкви с тем, чтобы он выяснил у епископата, как поступать с теми, кто скрыл свою принадлежность к верующим. Епископ дал ответ. В отношении согрешающих остается одно средство – покаяние. Никаких других целей в данном вопросе я не преследовал.
2: Следствие располагает материалами о том, что вы являетесь организатором, и руководителем контрреволюционной группы церковников. Расскажите о составе этой группы и о ее деятельности.
3: Прихожане питали ко мне чисто личную симпатию. Они обращались ко мне с вопросами религиозного содержания, на которые я давал ответы в своих беседах. Встречался я с ними только в церкви. Организатором же группы и руководителем таковой я себя не признаю, так как никакой контрреволюционной группы церковников я не организовывал.
0: Протоиерей Петр Никотин был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой 21 октября 1937 года. Погребен в безвестной общей могиле. 7 октября 2002 года причислен к лику святых новомучеников российских постановлением Священного Синода для общецерковного почитания. Прихожане храма преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе хранят память о своем настоятеле, священномученике, который теперь перед Божьим престолом молится за свою паству. Обращаются к нему за помощью и в решении самых разных житейских проблем, но прежде всего об укреплении веры.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда ты видишь, что лукавый побеждает твоего сына, вместо того, чтобы гневаться на него из-за его непослушания, помолись Богу. Научись говорить с Богом о своих детях. Вместо того, чтобы ссориться с ними, поведай Богу все свои скорби о них. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У американского писателя XIX века Натаниэля Готорна есть роман под названием «Дом о семи фронтонах». Однажды утром в гостиной этого дома уселся в старинное кресло судья Пинчин, черствый, жестокий, алчный и безжалостный человек. На минуту уселся и задумался. А между тем часы тикают, день разворачивается, как дивная симфония, как чудесный цветок. У судьи множество дел, но он не трогается с места. Наступает вечер, ночь, а судья все так же неподвижен. Читатель уже понимает, что судья на самом деле мертв. Скоропостижно скончался от удара. А автор все пытается разбудить его. «Что же вы, судья Пинчин, вставайте, скоро забрежет рассвет». Судья, конечно, мертв, но Готорн остро ставит вопрос: а был ли он вообще когда-либо жив? Может быть, намекает автор, физическую смерть судьи так нелегко распознать от того, что духом-то он умер уже давно? Преподобный Силуан Афонский, один из самых известных русских святых XX века, говорил: «Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва». Судья Пинчин так и остается сидеть в кресле в доме о семи фронтонах. А читатель в финале романа вместе с автором выходит наружу, где ждет их подарок, который Господь вручает нам каждое утро. Новый день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. Освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вот моя молитва.
1: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
4: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Церковь вслед за своим главой Господом Иисусом Христом проповедует Царство Божие. А потому, пожалуй, нет человека, который бы не слышал словосочетание «Царство Божие». Для кого-то это понятие лишь красивая фраза из древних книг. Кто-то под Царством Божиим понимает место, в котором окажутся праведники после кончины тела. А что говорил о Царстве Божием сам Христос? Ответ на этот вопрос нам дает звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
6: «И глаголуши им, блюдите, что слышите, в нюше меру мерите, возмерится вам».
7: «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все».
6: «Ком своим сказавши все».
5: Не составляет труда заметить, что, говоря о Царстве Божием, Господь не дает ему никакого определения. Он не говорит, что Царство Божие – это то-то и то-то. Его описание касается не существа Царства, а того, как оно действует на человека и в человеке. Строя свою речь таким образом, Спаситель дает понять, что говорить о Царстве Божием языком определений попросту невозможно. А если бы и была такая возможность, то определения не имели бы смысла. Человек, познавший Царство Божие, в определениях не нуждается, а тому, кто далек от Царства, слова не помогут что-либо понять. Поэтому Господь говорит о действии Царства Божия. Здесь нам стоит заметить, что Спаситель не относит царство к посмертной участи человека. Царство Божие уже здесь, оно уже действует, и человек может в него войти. Но как происходит вхождение? Христос дает ответ. Царство Божие возрастает в человеке незаметно. Никакой верующий человек не может сказать о себе самом, что вот он был неверующим, и вот случилось нечто выдающееся, в результате чего он в одно мгновение изменился. Да, конечно, такие случаи были в истории церкви, и здесь достаточным будет вспомнить благоразумного разбойника, который буквально за несколько минут до своей смерти уверовал во Христа и обрел обетованное Спасителем Царство Божие. Однако такие яркие мгновенные изменения чрезвычайно редки. Они, подобно чудесам и знамениям Христовым, лишь показывают силу Божию, но не могут быть путем большинства людей. Обычно же все происходит так, как о том сказал Господь в прозвучавших сегодня кратких притчах. Человек слышит евангельскую проповедь, а может слышит музыку, которая затрагивает самые светлые стороны его души. Возможно, он видит какую-то картину или встречает человека, живущего духовной жизнью. И все это лишь семя. Человек живет дальше, и постепенно в нем начинает что-то меняться. Его, подобно колоску, как будто бы тянет вверх какая-то сила, и в конце концов он осознает себя верующим во Христа. Вслед за этим он обнаруживает, что окружающий его мир неуловимо изменился. Оставаясь материальным, мир обрел еще одно измерение. В каждой, даже самой незначительной мелочи, появился смысл. Мир стал иным, обновленным, наполненным и осмысленным. Ну а Бог стал самым главным приоритетом. Те слова Писания, которые когда-то казались не имеющими никакого значения, стали наиболее важными. Ради исполнения каждого из них человек отныне готов к любым трудам и жертвам. Это и есть действующее в человеке Царство Божие. Оно начинается здесь и ведет нас к блаженству пребывания с Богом в вечности.
4: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
1: Воронежский епископ Тихон ехал на обед к одному известному в губернии помещику. По правде говоря, этот визит владыке был не слишком приятен. Помещик, следуя пагубным веяниям середины XVIII века, был, что называется, из вольнодумцев. В Бога не верил, церковь и ее служителей ругал, а споры с духовенством доставляли ему особое удовольствие. Именно для этого, подозревал епископ, помещик и пригласил его на обед. Так и вышло. Едва переменили блюдо, хозяин завел свой излюбленный разговор. Владыка Тихон на все его нападки отвечал сдержанно, возражал твердо и спокойно. Помещик все больше и больше распалялся в пылу спора, и вдруг в один момент, не сумев найти аргумент, чтобы ответить владыке, вскочил со стула, подбежал к епископу и ударил его по лицу. В это же мгновение владыка Тихон упал перед помещиком на колени. «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение», — проговорил он. Такого помещик не ожидал. При виде смиренно склонившегося перед ним епископа в сердце помещика что-то словно перевернулось. Он упал на колени и стал молить владыку Тихона о прощении. С тех пор помещика постоянно видели в церкви, куда до этого он не заглядывал уже много лет. Он стоял в сторонке и о чем-то тихо молился. По слову апостольскому, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, говорил святитель Тихон Задонский. Гордость – тьма, а смирение – свет. Когда гордость отступает от человека, тьма отходит, и наступает свет.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.

0: Радио «Вера».
1: Опять осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводит птицы умчаться стаей за теплом. И болью сладостно-суровой так радо сердце вновь заныть. И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчи Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 1 сентября 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Погода сегодня дивная. Солнце по-весеннему греет и заливает веселыми лучами наш садик и чудный Оптинский бор, с востока и юга подступивший почти вплотную к нашему уединению. Я вышел на террасу и чуть не задохнулся от наплыва радостно-благодарных чувств к Богу, от той благодати и красоты, которыми без числа и без меры одарил нас Господь, поселив нас в этом раю монашеском. Что за мир? Что за безмятежие нашего здесь отшельничества? Что за несравненное великолепие окружающей нас почти девственной природы? Ведь соснам, величаво склоняющим к нам свои пышно-зеленые могучие вершины, не по полтысячи ли лет будет? Не помнят ли некоторые из них тех лютых дней, когда злые татарови шли на Козельск, под стенами и бойницами которого грозный Батый задержан был на целые 7 недель, доблестью отцов теперешних соседей оптинских? И стою я, смотрю на всю эту радость, дышу и не надышусь, не налюбуюсь, не нарадуюсь.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Паша, привет, племяш. Какими судьбами тебя занесло, редкий гость?
2: Привет, если честно, дядя Андрей, весь день по делам кручусь. Голодный, как собака. А тут мимо проезжал. Накормишь?
1: Спрашиваешь. Рассольник будешь?
2: О, конечно.
1: Я тебя и покормлю, и с собой сухой паёк выдам, чтобы ты больше голодным псом по городу не скитался. Тем более у меня с этим выражением ассоциации неприятные.
2: Это какие?
1: Да, в 58-м псалме автор, царь Давид, рефреном повторяет про своих врагов-преследователей, что они, не поймав его, возвратятся к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. В восточных городах в ветхозаветные времена одичавшие стаи бездомных собак были смертельно опасны для человека. Поэтому псалмопевец и употребил такой образ.
2: А про каких он врагов говорит? Там война, что ли, была у них?
1: Израильтяне в то время часто сражались с соседями. Но к злоключениям Давида это не имеет отношения. На него озлобился правивший в те годы царь Саул. Он видел в Давиде конкурента и опасался своего свержения. Хотя фактически ему нечего было бояться. Даже немало претерпев от Саула, псалмопевец не перестал к нему относиться с сыновней любовью.
2: А почему с сыновней?
1: Давид долгое время жил при дворце. Он был талантливым поэтом и музыкантом, и только его пение и игра избавляли царя от приступов черной меланхолии. К тому же псалмопевец был женат на дочери Саула, Мелхоле. А с царским сыном Иоаннафаном его связывала крепкая дружба.
2: А, так Саул и был тем самым врагом, что как голодная собака искал Давида по городу.
1: Псалмопевец едва ли мог назвать царя так жестко. Здесь он скорее говорит о слугах Саула, которые из зависти к Давиду настраивали царя против него, а получив приказ преследовать и убить невиновного, бросались исполнять с яростью натасканных псов. Именно от них просит

0: Давид защиты у Творца в 58-м псалме. «Спаси меня от врагов, мой Бог, от напавших меня защити, спаси меня от творящих зло, от убийц избавь. В засаде сидят, жизнь хотят отнять, наступают лютые на меня. Но ни вины, ни греха за мной нет, о Господь. Сбегаются, готовы на невинного напасть. Воспрянь, подойди и взгляни. Господь, Ты – Бог воинств, Бог Израиля, воспрянь. Всем народам по заслугам воздай».
1: Но из-за чего все-таки Саул-то разъярился? Какой повод был?
0: Паша, сейчас поведение Саула назвали бы неадекватным. Умом он понимал, что неправ. К тому же сын и дочь каждый день убеждали его в преданности Давида. Но бывали минуты, когда он не владел собой. Вот и в этот раз Саул поклялся Иоаннафану, Богом, что не убьет Давида. Ничто не предвещало беды. Давид играл перед царем на лире, тот слушал. И вдруг Саул неожиданно вскочил и метнул в псалмопевца копье. Давиду чудом удалось увернуться от оружия, которое просто пригвоздило бы его к стене.
1: Ого, кошмар какой! А дальше что было?
0: Дальше Саул посадил Давида под замок и приказал стеречь. Спасла псалмопевца жена Мелхола, дочь царя. Она помогла мужу бежать. Хотя бежать особенно и некуда было.
1: Ну вот что делать человеку в такой ситуации?
0: Каждый для себя выбирает сам стратегию спасения. Давид всю свою беспокойную жизнь убежище находил в молитве. Он жалуется Богу на преследователей. Настает вечер, и снова они тут как тут, рычат, как псы, и по городу кружат. Изрыгают слова, словно меч изо рта у них. Думают, кто нас услышит. И тут же выражает уверенность, что Творец сможет их одолеть. Но Ты посмеешься над ними, Господь, все народы поднимешь на смех. Моя сила, взгляд мой к Тебе устремлен. Бог твердыня моя, Бог верен мне, Он придет ко мне. Он мне даст взглянуть врагам в глаза.
1: А зачем Давиду смотреть в глаза врагов?
0: Эти строки можно воспринимать двояко. Во-первых, защита Бога дает возможность без страха смотреть на неприятеля. А во-вторых, в глаза обычно заглядывают с надеждой. Не устыдился ли преступник своих злодеяний?
1: Да ну, дядя Андрей, вы мне в двух словах рассказали эту историю, а я и то не верю, что слуги Саула могут раскаяться.
0: Да, автор псалма с тобой солидарен. Он сокрушается о Сауловых приспешниках. Грех у них на губах, грех слова их уст. Пусть попадутся в капкан гордыни своей, за проклятия свои и за ложь. Однако для псалмопевца важно, чтобы история, в которой он пострадал, послужила уроком для израильского народа. Пусть познают люди, что Бог – владыка над Иаковом и до краев земли, чтобы, если не сами клеветники и преследователи, то другие люди, узнав ее, обратились к Богу. Давид просит Создателя о врагах. «Ты их не убивай, а не то народ мой все забудет. Низложи их силой Твоей и скитаться заставь. Господи, Ты наш щит». И даже такой яростный призыв, как «Уничтожь их во гневе своем, уничтожь, чтобы не было их больше». Толкователи трактуют как просьбу лишить злодеев не жизни, а земного могущества.
1: Понимаю. Я тут кино на днях смотрел. Там разорившийся миллионер причитал: «Я уничтожен». Дядя Андрей, но неужели Давид в депрессию не впал от таких проблем?
0: Понимаешь, Давид в самых страшных ситуациях ощущал присутствие Бога. И это наполняло его жизнь бесконечной радостью. И 58-й псалом, созданный в экстремальных условиях, кончается на ликующей ноте. «А я воспеваю силу Твою, пою с рассвета о Твоей доброте, ибо Ты был прибежищем мне, был защитою в день беды, моя сила. Я восхваляю тебя, Бог, твердыня моя. Бог мой добр ко мне. Ну ладно. Давай, ешь свой рассольник.
1: О, спасибо. Есть хочу, как собака. Ой, как тигр.
2: Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие. Спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет советник директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Алексей Конопатченков.
1: Свидание с шедевром.
2: Расстраивайся, доченька. Твоей вины нет в том, что кто-то не хочет учиться. Не переживай. Ты замечательный учитель. А я говорю, замечательный. Ну ладно, попозже созвонимся. Я на лавочке у подъезда сижу, а тут как раз соседка Маргарита Константиновна подошла. Хочу с ней парой слов перекинуться. Ну, конечно, передам. До свидания, дорогая.
3: Добрый день, Владимир Николаевич.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. А я вот только что по телефону с дочерью разговаривал. Поклон вам от нее.
3: Благодарю сердечно. Как дела у Машеньки?
2: Да вот, расстраивается. Она же учитель, литературу преподает. И в классе у нее 3 сорванца совершенно не хотят заниматься. Она себя винит. Не могу подход найти, говорит. А как его найдешь, ежели человек сам не тянется к знаниям, а? Другие у них интересы, игры компьютерные. А раньше-то бывало, голодные, босые, в школу рвались. Как на картине, помните, где мальчик стоит у входа в класс, в лаптях, штаны рваные. И с такой надеждой заглядывает внутрь, где другие ребята за партами сидят.
3: Вы, наверное, про полотно Николая Богданова-Бельского у дверей школы говорите. А сейчас найду в интернете. Оно?
2: Да, та самая картина. Вы меня всегда с полуслова понимаете.
3: Просто вы хорошо описали работу замечательного художника. Прочувствовали ее замысел.
2: Как не прочувствовать? Я сам деревенский. У родителей нас 6 было. Чтобы прокормиться, хозяйство держали. Корову, кур, поросенка. Забот не в проворот. Однако же, как не уставал, а с утра затемно в школу бежал, в соседнее село, за 5 километров. Прям как этот мальчуган с картины. Разве что штаны у меня добротные были. И все ж таки ботинки на ногах, не лапти.
3: Да, в наше время лапти уже отошли в прошлое. А Богданов-Бельский запечатлел конец 19 века. Картина написана в 1897 году.
2: Правда? Тогда так бедно жили некоторые? Не преувеличил художник?
3: Картина предельно правдива, ведь она автобиографична. Это себя живописец изобразил на пороге школы. Совсем маленьким он трудился в деревне пастухом. Днем, пока стадо отдыхало, вырезал из коры фигурки животных. Да так искусно, что все удивлялись. О таланте Николая рассказали местному барину Сергею Рачинскому. Он слыл чудаком. Потомственный дворянин, окончил Московский университет, в 24 года получил степень доктора биологии. Вскоре стал членом-корреспондентом Императорской академии наук. А потом вдруг оставил научную карьеру, вернулся в родовое имение и создал школу для крестьянских детей.
2: И взял в нее Богданова-Бельского?
3: Не только в школу. Сергей Александрович принял пастушка в свою семью. 4 года Николай жил в доме Рачинских и посещал занятия. В школе система образования была сосредоточена на православии. Богданов-Бельский показал это на своей картине. Видите, рядом с доской и географической картой соседствуют иконы. Дети изучали закон Божий. Учились читать по псалтыри, а свои знания применяли на богослужениях. Также они занимались арифметикой, ботаникой, рисовали пейзажи. Учитель старался дать крестьянским детям хороший старт во взрослую жизнь.
2: У него получалось, судя по тому, каким замечательным художником стал один из учеников.
3: И многие другие воспитанники Сергея Рачинского добились успехов. Среди них были инженеры, врачи, священники.
2: Настоящий подвиг учитель совершал. И Николай Богданов-Бельский увековечил его в своей картине у дверей школы. Вы, кстати, не знаете, Маргарита Константиновна, где оригинал хранится?
3: В Санкт-Петербурге, в Русском музее.
2: О, дочка как раз собралась в каникулы туда школьников повезти, на экскурсию. Пусть посмотрят картину у дверей школы, узнают ее историю. Учителя эта работа вдохновит на труд, а ребятам покажет, как образование может изменить жизнь.
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: В течение всей жизни христианин борется со своими страстями, внутренними пороками и греховными наклонностями. Страсти – это глубокие, устойчивые привычки, которые трудно искоренить только собственными силами, как бы человек ни старался. Важно осознать свою немощь, не полагаться только на свои силы и никого не осуждать. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Оптинского. «Не усилия наши, не труды, не время избавляет нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. С семейными проблемами к священнику обращаются чаще всего, признается иерей Павел Островский, настоятель Никольского храма в подмосковном городе Красногорске, известный современный миссионер и популярный блогер. О семейной жизни, ее светлых сторонах, а также о ее проблемах и способах их решения отец Павел решил поговорить с читателями в своей книге, которая называется «О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор». Отца Павла отличает фирменный, остроумный и по-доброму ироничный стиль общения с аудиторией. Именно в таком, уже хорошо узнаваемом стилистическом ключе, выдержана и его книга. С первой и до последней страницы она читается с улыбкой. При этом темы, которые затрагивает автор, весьма серьезны. Как не дать погаснуть огню семейного очага? Как обрести доверие между супругами? Все ли могут простить друг другу муж и жена? Что должно лежать в основе крепкого брака? Отвечая на эти и многие другие вопросы, автор сравнивает семейную жизнь с большим путешествием. А в любом путешествии не обойтись без карты. Главное – выбрать правильную, чтобы она ошибочно не завела туда, куда не надо. По мнению священника Павла Островского, единственная карта, способная направить на верный путь – это Священное Писание. А в нем, в частности, в посланиях апостола Павла, есть четкая формула семейной жизни. Муж есть глава семьи, как и Христос – глава церкви. Эти апостольские слова, отмечает автор книги «О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор», часто вызывают массу неверных и опасных толкований. Если понимать их превратно, то, по словам отца Павла Островского, любой самовлюбленный тиран, потребовав себе главенства в семье, испортит всем жизнь. Батюшка расставляет точки над «и», отмечая, что глава семьи призван следовать примеру Христа, а Христос, напоминает автор, говорил: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». В связи с этим отец Павел Островский предлагает мужьям представить ситуацию, когда они возвращаются домой с работы, и пройти своеобразный тест. Выбрать один из нескольких возможных вариантов поведения. Предлагаются, например, такие: «Приду домой, наконец-то отдохну и поем». «Приду домой, а там опять жена не даст своими расспросами отдохнуть. Зачем я только женился?» И, наконец, «приду домой, а там жена уставшая, весь день с детьми играла, убиралась, готовила. Надо будет сделать ей приятное – помочь, поговорить, утешить». Похожий тест батюшка предлагает и женщинам и предупреждает, чтобы сделать правильный шаг, требуется подвиг, усилие над собой. По сути, любовь и есть подвиг, когда ты заботишься не о себе, а о том, кто рядом с тобой, подсказывает отец Павел. В своей книге он не только размышляет над различными гипотетическими ситуациями из семейной жизни, но и разбирает реальные случаи, отвечая на вопросы, которые ему присылают подписчики. А еще делится опытом из собственной семейной жизни. Например, признается, что сам только по прошествии нескольких лет брака в полной мере осознал, что если хочешь иметь по-настоящему крепкую семью, нужно все делать вместе. Например, просто выйти погулять, вместе убраться в квартире, вместе приготовить ужин, вместе помолиться. Семья – единый организм. Такую главную мысль подчеркивает священник Павел Островский в своей книге «О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Святый праведный Иоанн Кронштадтский однажды сказал, говоря о образовании, воспитании детей, такую фразу: «Чему только не учили наших детей, но не учили главному». Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Святый праведный Иоанн Кронштадтский преподавал 5 лет в реальном училище «Закон Божий» в Кронштадте и 27 лет преподавал в Кронштадтской православной гимназии, также «Закон Божий». Удивительный пастырь, чудотворец, пастырь, великий молитвенник. Очень много говорил, именно обращаясь и к педагогам, обращаясь и к детям. И вот, наверное, несколько таких основных тезисов я бы хотел озвучить. Сегодня поздравляю всех с началом нового учебного года. Святый праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что первое наперво у педагога должна быть огромная любовь к детям. Может быть, мы и добавим, что в том числе он должен быть профессионалом и любить свой предмет. Но главное, да это совершенно справедливо, нужно любить самих детей. И они это чувствуют, любовь к ним педагога. Второе, конечно же, это пример самого учителя. Как он себя ведет, как он одет, как он говорит. Можно пошутить учителя, но какие шутки учитель отпускает. О том же дети сегодня очень продвинутые, и они могут посмотреть на учителя в его социальных сетях. Что там, какие фотографии, что происходит в его жизни в закулисье, вне школы или вуза. И третье – это, конечно, цель, поставленная государством в роли министерства. Это цель, поставленная директором школы, завучем. Цель, поставленная самим учителем, каждым учителем. Что они хотят видеть в детях в этом году, через 2, 3, 5, 10. А я бы сказал, цель нужно ставить. А что они хотят вложить в детях такого, чтобы цель поставить, видеть их добрыми, честными, правильными гражданами Отечества, духовными людьми, профессионалами своего дела по тем направлениям, которые они возлюбили и приняли, то ли математику, то ли физику, то ли русский язык, то ли литературу. Через 20, 30, 40 лет вложили ли в них святое понятие семьи, святое понятие уважения к старшим, к родителям, уважение и любовь к Отечеству, к отеческим гробам, как Пушкин говорил. Вот это, в том числе, такие три основы, на которых, собственно говоря, и должен основывать свою деятельность педагог, школа. Эта основа, какими школа желает видеть детей, она была создана русской педагогической школой в течение практически сотен лет, почти тысячи лет. Конечно, в этой основе находится вера в Бога, находится образ Иисуса Христа. Если мы слово «образ» берем как, безусловно, корень в слове «образование», образом представляет школа самого Господа и Спасителя, главного учителя и главного наставника для каждого человека, а тем более для ребенка, для дитя. Вот это все мне хотелось бы сегодня сказать, дорогие друзья. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Как и педагоги, как я об этом сказал. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, то тоже из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин в добрый путь началом нового учебного года.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Разглашаются на весь храм. Одна из таких громких частей евхаристического канона – фраза «Горе имеем сердца». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий – священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «Горе». Евхаристический канон – одна из наиболее древних частей литургии. Время его появления – 4 век по Рождестве Христовом. Таким образом, евхаристический канон дает нам возможность перенестись в прошлое и молиться так, как это делали древние христиане. Евхаристическая молитва – это не только слова, но еще и особые жесты священника. Усиливая молитву, священник в определенные моменты поднимает руки вверх, повторяя жест, которым сопровождали молитву святые Ветхого Завета и христиане первых веков. В частности, священник поднимает руки, произнося возглас «Горе имеем сердца». Здесь слово «горе» указывает на то, куда должны быть устремлены мысли и молитва прихожан – «горе», то есть к небу. «Горе», как возвышенное состояние духа, близость к Богу, имеет библейские корни. Например, пророк Моисей в наиболее важные моменты своего служения молился Богу с поднятыми вверх руками. Возглашая «Горе имеем сердца» и поднимая руки вверх, священник призывает прихожан возвыситься над житейской суетой, оказаться как бы на вершине духовной горы, почувствовать близость Бога. Итак, запомним, что церковнославянское слово «горе» как часть возгласа «Горе имеем сердца» служит призывом усилить молитву, духовно возвыситься.
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Подмосковье, в 15 километрах от Сергиева Посада, есть небольшое древнее село Радонеж. Здесь прошло детство преподобного Сергия Радонежского. Именование свое преподобный и получил по названию места, где жил и подвязался. В эти подмосковные земли примерно в 1328 году он, будучи еще отроком Варфоломеем, переехал вместе с семьей из Ростовского княжества. В Радонежских лесах началась его подвижническая жизнь. Здесь просиял в святости игумен земли русской, и сегодня в селе Радонеж путников встречает памятник преподобному Сергию. Преклонив голову в монашеском клобуке, погруженный в глубокую молитву, стоит он на фоне леса. А в центре трехметровой каменной фигуры инока барельеф, изображающий мальчика с образом Пресвятой Троицы в руках. Композиция отсылает нас к знаменитому эпизоду из жития преподобного Сергия, когда к нему, еще мальчику, явился вдруг под дубом святой старец и предрек славное будущее. О том, что именно этот сюжет лег в основу идеи памятника преподобному Сергию в Радонеже, говорил и сам его автор, скульптор Вячеслав Клыков. Есть и другая история, связанная с монументом. Произошла она в недалеком прошлом. Памятник святому Сергию был установлен еще во времена СССР. Это событие стало свидетельством духовной силы, на которую способен русский народ по завету самого преподобного Сергия: «Единением и любовью спасемся». Дело в том, что поначалу партийные антицерковные власти воспрепятствовали появлению памятника святому. Во время первой попытки установить монумент в 1987-м милиция перекрыла дорогу на подъездах к Радонежу, перехватила автомобиль с памятником и конфисковала фигуру преподобного. Тысячи верующих, съехавшихся на церемонию установки, были объявлены участниками антисоветской акции. Но люди не испугались и не разошлись. С иконами и хоругвями они до темноты стояли под проливным дождем. И власти сдались. Было получено официальное разрешение на установку памятника преподобному Сергию, которое и состоялось через год, в мае 1988-го. Времена изменились, и сегодня в подмосковный Радонеж, к местам, где прошло отрочество преподобного Сергия, стекаются паломники со всех уголков России. Подолгу стоят они возле памятника святому, одновременно и строгому иноку, и благоговейному отроку с иконой Троицы в руках.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею, но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

Радио «Вера». Светлое радио. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды. Дмитрий Лихачев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника великой княжны Ольги Николаевны Романовой. 1 сентября 1914 года. С мамой к знаменью и в лазарет. Писала, лекарства давала, кормила Каменского и Петрова и так далее. Погода пасмурная, свежая. Сидела дома наверху. Татьяна и мама были в Красном Кресте. Папа писал. Вечером с мамой в лазарет. Шила подушки. Поиграли в рубль, потом заворачивали бинты. Сделали 450 штук. Дождь.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Никого, думаю, не удивлю, если скажу, что греческое церковное пение отличается от русского. Всем, наверное, так или иначе приходилось слышать церковное пение греческой традиции, которое часто именуется византийским. Лично мое впечатление от византийского пения было следующим. Захожу я в храм и тут же погружаюсь в какую-то иную реальность, очень древнюю и завораживающую. Отличительной чертой византийского пения является его монофоничность. То есть все поющие исполняют одновременно одну ноту. Поэтому для греков не имеет никакого значения, сколько человек находится в данный момент на клиросе, месте для хора. Петь на греческом богослужении может как 20, так и один человек. Причем бывает и такое. В начале богослужения поет один человек, и постепенно рядом с ним встают и начинают петь иные участники хора. Это первое отличие византийского пения от русского. Традиционно у нас за богослужение поет хор из группы певчих, и музыкальное произведение раскладывается на систему из четырех голосов. Вот еще одно отличие греческого пения от русского. Вне зависимости от того, сколько певчих имеется в храме, они обязательно делятся на две половины. Дело в том, что византийское пение предполагает диалог хоров. Эта манера пения называется антифонным. Даже в таких больших храмах, как, например, базилика святого Дмитрия Солунского в Салониках, по будням можно увидеть подобную картину. На одном клиросе один певчий, на другом тоже один певчий. Причем греки сохранили даже историческое именование своих певчих. Протопсалтом называется руководитель правого хора, лампадарием – левого, а доместиками именуются их помощники. Еще одним отличием греческой традиции от русской является то, что в Греции за богослужением поют почти исключительно мужчины. Женщины допускаются до пения или в женских монастырях, или в храмах, где настоятель настроен, так сказать, более современно. Причем мужчины-певчие на службу облачаются для солидности в рясу – верхнюю одежду священника. Стоит сказать еще об одном различии между нашей и греческой традициями пения. В настоящее время все церковные песнопения в России – записаны в системе европейской нотной грамоты со скрипичным или басовым ключом, пятистрочным нотным станом и привычными для нас нотами. В Греции же в церковном пении до сих пор используется нотная грамота Древней Византии. Это особые значки, которые обозначают не ноты как таковые, а движение мелодии. Чтобы овладеть византийским пением, необходимо обладать абсолютным слухом. Потому что любое греческое песнопение начинается с определенного тона, оттолкнувшись от которого, нужно четко следовать указаниям нотных знаков, смещаясь иногда даже не на полтона, а на его четверть, чего в европейской музыке просто не бывает. Вот такие премудрости имеются у византийской музыкальной традиции. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об отличиях греческого и русского церковного пения.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: В январе 1928 года наместник Московского Покровского монастыря епископ Вениамин Милов, с горечью наблюдавший за разорением коммунистами Покровской обители и ежедневно ожидая своего ареста, взялся писать воспоминания. Он решил рассказать о своем духовном пути и самых важных людях в своей жизни. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Гурии Степанове и книге епископа Вениамина Милова «Дневник инока». Место действия – Москва. Время действия – первая половина XX века по Рождестве Христовом. Уже в студенческие годы, во время учебы в Казанской духовной академии, Виктор Милов, в будущем епископ Вениамин, находился под влиянием инспектора академии, блестящего богослова и ученого-лингвиста архимандрита Гурия Степанова. После революции 1917 года оба они, наставник и его бывший ученик, оказались в Москве. К тому времени архиепископ Гурий стал настоятелем Московского Покровского монастыря. Вот что пишет об этом епископ Вениамин Милов в своей книге «Дневник инока».
2: «С Преосвященным Гурием я прожил года 3 в одной комнате и узнал его довольно хорошо. Искренний до самозабвения, любитель веры и церкви, труженик на ниве богословской науки, аскет высшей степени, монах в истинном значении этого слова, сильной волей, при глубокой снисходительности к людям, бескорыстной и благородной душой. Архиепископ Гурий старался держать меня в рамках иноческого смирения, отсекать мои слабости, и в этом отношении действовал иногда резко, решительно».
1: После революции 1917 года владыка Гурий, как верный сподвижник патриарха Тихона, неоднократно подвергался арестам. Он не принимал обновленческой церкви, которую поддерживали большевики, за что постоянно подвергался преследованиям со стороны советской власти. В 1925 году архиепископ Гурий Степанов в очередной раз был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и приговорен к 3-летней ссылке в Сибирь. Владыка Гурий отбывал наказание в Якутии. После освобождения ему было запрещено жить в столице. Затем последовал новый арест и ссылка на 3 года в Новосибирск. В то время, когда многие отпадали от церкви, архиепископ Гурий служил примером горячей и несокрушимой веры в Бога. Вот что вспоминает о нем епископ Вениамин Милов.
2: «Служил как-то архиепископ Гурий литургию в один из дней Великого Поста. Посмотрел я на выражение лица Преосвященного. В нем были такая скорбь, смирение, покаяние и мольба о помощи, что меня пронизало, как электрическим током. Брызнули слезы при виде истинного предстояния души перед Господом Иисусом Христом».
1: Однажды архиепископ Гурий вручил своему духовному сыну Вениамину Милову листок бумаги со словами «Тебе пригодится».
2: «Всмотревшись в клочок бумаги, вижу, карандашом рукою Преосвященного написано: „И злую мою волю, и навык мой дурной Ты уврачуешь, Боже, сильный, и в здравие приведешь, святой. Не дашь погибнуть мне в безволье, не дашь лишиться мне тебя, но покаянье приимишь и благодатью укрепишь“. „Тебе пригодится, — сказал владыка. как верно в приведенных словах очерчены мои душевные потаенные искания.
1: Последний арест архиепископа Гурия случился в Горьком, теперь это Нижний Новгород. Владыка был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 1 ноября 1937 года. Слова молитвы, сочиненные священномучеником Гурием Степановым, сохранились в книге епископа Вениамина Милова «Дневник инока». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Ты моешь тарелку, ты ее вытираешь. Сделай из этого акт любви по отношению к тем, кто ел из этой тарелки. Кто будет из нее есть? Все станет сакральным, если твоя любовь это преобразит.
1: Это слова-призыв из книги «Безграничная любовь» французского церковного писателя архимандрита Льва Жилле. Утратив веру в Бога в студенческие годы, автор вновь обрел ее в годы Первой мировой войны, в немецком плену, после знакомства с русскими солдатами и через общение с ними с православием. Став впоследствии священником, отец Лев старался своей любовью служить ближним, призывая к этому и других.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Представьте, что горячо любимый человек, находясь в смертельной опасности, обращается к вам с просьбой. Не приложите ли вы все усилия, чтобы выполнить ее? Именно так поступает 17-летняя героиня повести Рилла из Инглсайда, написанной канадской писательницей Люси Монтгомери. Брат Риллы погиб в Первой мировой войне. В последнем письме он просит сестру выполнить его завет: жить, трудиться, радоваться. И Рилла обещает: «Да, Уолтер, я буду хранить этот завет. Я буду трудиться, учиться и смеяться. Да, даже смеяться ради тебя». В повести «Рилла из Инглсайда» показано, насколько глубоко и осмысленно героиня дала свое обещание, как оно изменило ее. Подруга Риллы причиняет ей сильную обиду, и девушка вдруг обнаруживает, что это не ранит ее, как прежде. Рилла помнит, что дала брату обещание наполнить жизнь трудом, учением, радостью. Вот что отныне было для нее важно. Жизнь, понимает героиня, слишком велика для таких мелочей, как обида. У нее, помнит Рилла, есть работа, которую она обещала выполнить. Она вступила в завет. Если бы однажды мы смогли так воспринять обращенные к нам перед крестной смертью слова Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», как много бы нашлось у нас дел, которые мы выполняли бы ради Него, как стремились бы мы успеть сделать как можно больше, как можно тщательнее выполнить волю того, кто завещал нам свой завет. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX-XX веков, пишет: «Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша – уподобление Христу. Всегда, при всяком случае, надо искать указания, как поступить по заповедям Божьим, и легко будет на душе». Рилла из повести Люси Монтгомери всем сердцем хранит верность своему обещанию.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
5: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. и чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Божьей помощи в добрый путь. Началом нового учебного года».
4: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Выражение. Пойдем на обед и расскажу.
7: Уриева жена. Сегодня так говорят о красивой, но коварной женщине. Откуда пришел этот оборот и как возник? Давайте выяснять вместе. Урия Хитеянин был военным героем времен царя Давида, верным и храбрым. Была у него жена-красавица Версавия, внучка советника Давида Ахитофела. Однажды под вечер Давид, прогуливаясь после сна, увидел купающуюся женщину. И вот вам цитата из второй книги царств. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитеянина». Давиду очень понравилась Версавия, так что он отправил за ней слуг. Царь совершил грех прелюбодеяния, а Версавия сделалась беременной и известила об этом Давида. Далее Писание сообщает, что царь Давид послал за Урией и стал расспрашивать о положении народа, о ходе войны с аммонитянами. А далее сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. Очевидно, Давид хотел избежать последствий встречи с Версавией. Но Урия оказался верным более своему долгу и не пошел домой, потому что счел недопустимым спать дома, когда друзья его спят в поле. «Клянусь твоей жизнью и жизни души твоей, этого я не сделаю». На второй день Урия снова не пошел домой, а остался в доме Давида. И утром Давид написал письмо, в котором приказывал поставить Урию там, где будет самое сильное сражение. «И отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Так и случилось. И когда Версавия узнала о смерти мужа, долго оплакивала его. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Грехопадение с Версавией и содействие в смерти Урии положило начало многим бедам как в жизни Давида, так и в жизни государства. Господь говорит: «Не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитеянина, чтобы она была тебе женою». Уриева жена Версавия стала той красивой и опасной женщиной в жизни Давида, связь с которой привела к грехопадению и многим несчастьям, обещанным Господом за это.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Озеро Селигер простирается на сотни километров на северо-западе Валдайской возвышенности. Это заповедная территория на границе Тверской и Новгородской областей. На южном берегу водоема стоит древний город Осташков. Неподалеку от него есть остров Житный. Он так называется, поскольку здесь некогда располагались зернохранилища – житницы. В 1716 году на острове поставили деревянную часовню в честь Смоленской иконы Божией Матери. Маленькое здание оборудовали под храм, и при нем поселились монахи. Так возникла Богородицкая житинная обитель. В 1737 году монастырскую церковь перестроили в камне. Под ее сводами хранился список смоленского образа Богородицы. По молитвам перед этой иконой Царица Небесная не раз спасала Осташков от пожаров и эпидемий. К святыне неиссякаемым потоком тянулись богомольцы. На их пожертвования для иконы изготовили позолоченный оклад, украшенный жемчугом. С помощью благотворителей в обители на Житном острове построили каменную трапезную с кухней, братские корпуса и конюшенный двор. В 1751 году в Богородицком житинном монастыре открылось первое в Тверской губернии уездное духовное училище. Здесь одновременно обучалось больше 100 воспитанников. В основном это были сыновья священнослужителей. Студенты из отдаленных районов бесплатно жили при училище. Чтобы укрепить связь Богородицкого монастыря со Осташковым, остров Житный в 1853 году соединили с городом широкой дамбой. Каждое лето, в день празднования Смоленской иконы Божией Матери, по этой насыпи православные шли крестным ходом из города в обитель. Традиция сохранялась до революции 1917 года. Безбожники закрыли и разграбили монастырь. На его территории разместили молокозавод. За годы советской власти обитель превратилась в руины. Богородицкий житинный монастырь возродился в 2002 году как женский. Сестры при поддержке жителей Осташкова восстановили Смоленский храм. При монастыре открылась социальная гостиница «Дочки матери». В ней находят приют женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Здесь проживают около 100 человек, которые приезжают сюда со всех концов России. И монахини, и паломники имеют возможность помолиться перед старинным смоленским образом Божией Матери. Верующие спасли святыню от поругания в годы атеизма и в 2003 году вернули в житинный монастырь. У чудотворной иконы регулярно совершаются богослужения.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Алексей Конопатченков, советник директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и вице-президент Международного комитета Маутхаузен. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сразу скажу, что две должности Алексей совмещает. На самом деле человек он многогранный, и много у него других направлений деятельности, но мы решили, что вот эти две основные дадим. Расскажем, как совмещаются общественная такая общественная деятельность с деятельностью непосредственно рабочей Алексея. Я вспоминаю один эпизод, как-то меня Алексей пригласил на вручение одной награды. Достаточно мало было людей, но награда была очень ценная, значимая. И я помню, когда Алексей вручал награду один высокопоставленный человек, он сказал, что я вот думал, что у Алексея вот эти четыре направления. Начал перечислять их. Сегодня мы про них все поговорим. Но оказалось, что у Алексея еще больше направлений. Еще пять направлений. Вот, и медицина его, в его жизни есть, и преподавание, и вот такая вот общественная историческая деятельность. И это все в одном Алексее. Мы сегодня будем говорить, сегодня день знаний, 1 сентября. Будем говорить, конечно, преимущественно про Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Это удивительное, уникальное училище, которое готовит сестер милосердия. Оно появилось, насколько я помню, на заре 90-х. Еще, по-моему, даже Советский Союз был, да? Или только 91-й год, только-только Российская Федерация появилась, да?
2: Только-только.
1: Про это поговорим, да? И сегодня, получается, это основное училище, которое готовит сестер милосердия. Давай, может быть, Алексей, расскажем, еще раз напомним тем, кто, может быть, знает, а некоторым людям расскажем впервые, что такое училище сестер милосердия и как может быть в современной России училище сестер милосердия.
2: Да, основной вопрос, наверное, это кто такие сестры милосердия?
1: Да.
2: Потому что очень часто путаются и думают, что это просто сердобольные женщины, которые хоть как-то чем-то могут помочь. На самом деле, в наших реалиях, о чем мы говорим сегодня, о том, что сестры милосердия – это медицинские сестры, у которых есть образование, среднее медицинское образование, которые могут не только помочь человеку, страдающему пациенту с точки зрения медицины, но с точки зрения его духовного мира. Понятно, что основной задачей училища, когда оно создавалось в начале 90-х, было продолжение тех традиций, дореволюционных традиций, которые были в Российской империи, о которых знали, о которых, которым были причастны даже царская семья и Елизавета Федоровна. Вот эти высокие образы, эта история сестричеств, она всегда связана с нашим училищем. В нашем училище есть замечательный музей, в котором как раз, начиная от времени Пирогова, прослежена эволюция служения, женского служения, начиная с Крымской войны и далее, турецкие войны, Первая мировая война, как это волонтерское, фактическое добровольное служение женщин превратилось в среднее медицинское специальность, да, образование, все сестринское дело. И сейчас наши девочки, которые учатся в медицинском нашем училище, в Свято-Дмитриевском училище сестер милосердия, они получают настоящий диплом, государственный диплом, и они получают духовные основы милосердия. Они изучают их. У нас есть замечательный батюшка, который преподает. И они уже могут совершенно по-другому общаться с пациентом. Мы, конечно, с вами понимаем, что и у пациентов, кроме того, что их надо вылечить, нужно их как-то поддержать, да? Это, в принципе, любой человек, который хочет чем-то помочь, он должен учитывать те пожелания, которые есть у пациента. И, конечно же, у пациента есть некие духовные запросы. Они, конечно же, игнорировались некоторым образом в советский период нашей истории. Но сейчас мы вновь об этом вспоминаем. Это, конечно, нужно, потому что в больнице человек находится в особых условиях, когда человек забывает о какой-то текучке, о каких-то временных вещах и сталкивается некой гранью с вечностью, и поэтому он задумывается о том, что, может быть, раньше не задумывался. И в этом состоянии очень важно его поддержать. И как раз наши девушки, молодые люди, у нас учатся и тоже молодые люди, они изучают, как же можно поддержать. Понятно, что не каждый человек, не каждый христианин, который попадает в больницу, он захочет, например, встретиться с батюшкой. Некоторые воцерковленные, конечно же, это смогут сделать, да, и не захотят это сделать. Но сестра милосердия, она должна их утешить, она должна их понять. В случае, если человек готов, например, встретиться с батюшкой, она может пригласить батюшку. Да, то есть сестра милосердия, она должна быть таким лучиком света для тех, кто страдает. Наверное, лучше так сказать.
1: Да, я вспоминаю, как один историк, как раз сестер милосердия, историк, который именно специализируется на женской теме, отец Андрей Пастернак, писал о образе сестры милосердия. Мы знаем, что в Англии как раз «Леди со светильником» называли первую сестру милосердия, Флоренс Найтингейл, а в то же время, когда трудились на другом фронте со стороны русской армии сестры милосердия в Крымской войне в середине XIX века, тоже описывается такой случай, когда сестра в такой едва освещенной комнате идет со светильником, и больной просит ее пройти еще раз, хотя это, в общем-то, умирающий больной, и у него, в общем, никакого утешения нет, наверное, дикая боль, и он явно страдает. Ему просто видеть добрый, светлый взор одухотворенного человека, наверное, красивой девушки, ему просто приятно, ему просто хорошо от того, что есть такие люди на земле. Действительно, мне кажется, вот в этом тоже одна из задач сестер милосердия – свидетельствовать о Христе, свидетельствовать о вере просто как минимум тем, что ты просто живешь такой жизнью евангельской, ты просто рядом с страдающими людьми. У нас, к сожалению, вот ты, Алексей, историк, и, конечно, такой период, знаешь, не понаслышке, советский период, когда мы столкнулись с отвержением духовной составляющей медицинского служения, когда, можно сказать, все сестры милосердия были как вид, как категория просто забыты, да, все оказались просто медицинскими сестрами. И как ты видишь, насколько сегодня, спустя вот это 70-летнее лихолетие, как иногда говорят, возрождается вообще идея и смысл сестринского служения? Насколько получается ее возродить сегодня?
2: Ну, говоря о советском периоде, важно сказать, что формально, конечно же, сестер милосердия не было, но те основы сочувствия и отношения к пациенту, они прикровенно были в тех людях, в тех медицинских сестрах, которые на всем протяжении советского периода ухаживали за больными. То есть оно не было прямо, но вот, наверное, то, что было заложено до революции, что заложено веками христианской цивилизации у нас, оно сохранялось. И оттуда мы знаем огромные примеры, как и во время Великой Отечественной войны, как и после. Многие женщины, они неформально подходили к своей работе, а они с душой подходили и старались делать как только все способное, чтобы пациента не только физически, но и морально поддерживать. И это, конечно же, тоже было служение. Сейчас мы, конечно, пытаемся это возродить. Мы пытаемся это сделать, но, наверное, общество на протяжении этих многих лет, оно не всегда, ну, общество в целом, да, оно не всегда способно понять, что же здесь такое за духовные основы. Конечно же, есть люди, которые к этому расположены, которые, когда соприкасаясь с этим, начинают понимать и загораться. Да? Есть люди, которые верующие люди, которые воцерковлены.

0: Есть 11 классов, есть среднее образование, есть высшее образование, есть степень. И они, например, проходя школу волонтерскую в различных проектах волонтерских, проектах синодального отдела или будучи волонтерами в больнице Святителя Алексея, они идут к нам, чтобы получить образование и профессионально помогать. Тоже удивительная вещь, потому что они совершенно осознанно учатся, они мотивированы, и они знают, что они хотят, они знают, как хотят помогать. Это тоже такой очень важный пример, потому что иногда человек хочет помочь, но не знает, как. Тут он получает профессию, благодаря которой он может помогать профессионально.
1: Ну да, но получается, вот до сих пор я не понял, вот как тебе кажется, все-таки получается возродить это служение сегодня? Оно, по-моему, вот у меня ощущение такое, для большинства людей до сих пор остается сама форма сестер милосердия, сама идея сестричеств для большинства людей, не воцерковленных, а чем-то очень необычным. То есть священников в целом, если встретят на улице, тоже как-то будут, наверное, некоторые как-то реагировать по-разному. А сестру-то милосердия тем более реже можно встретить. И вообще здесь реакция, ну, что совершенно непредсказуемая может быть. То есть у меня нет ощущения, что это вошло в общественный какой-то дискурс, вообще стало каким-то предметом какого-то, ну, осмысления, переживания. То есть как будто этого практически не замечает никто.
0: К сожалению, мне кажется, что мне сложно возражать, но в общем и целом...
1: Что с этим можно сделать?
0: Я думаю, что с этим можно сделать, если опыт масштабировать. Потому что потребность в этом есть сейчас, конечно, и она, естественно, из-за того, что у нас сейчас, с той ситуацией, которая у нас есть сейчас. И этот опыт нужно масштабировать, потому что есть люди, которые хотят помогать. И мне кажется, что вот у нас во многих епархиях, во многих областях открывается...
1: Да, потихонечку
0: возрождается сестричество. Да, сестричество. Возникают различные формы училищ или курсов, или дополнительного образования, связанные, опять-таки, с сестрами милосердия. И вот это замечательно. К нам очень много приезжают гостей из разных епархий. Они думают, как это сделать у них. Они это начинают делать, реализуют, и это у них получается. То есть запрос, необходимость в этом есть. Вопрос, что это, конечно же, нужно... Ну, это реализовать можно, когда есть определенная воля, политическая воля, да, есть и энтузиасты, которые готовы за это взяться. Когда это совпадает, тогда это получается.
1: А если говорить про самих студенток, вот как меняется... Ты не первый год работаешь в училище, видишь, какие девочки приходят... Ну, я девочки говорю, потому что после 9 класса они совсем еще юные. И вот... Как меняется состав самих студенток? Что ты можешь сказать про изменения в этом отношении?
0: Наверное, изменения... Вот этот возраст, 15, 16, 17 лет, он опасный в определенном плане, потому что молодым человеком любым, и мной тоже в этом возрасте, мы были охвачены какими-то идеями, да, какими-то стремлениями, и не всегда они были позитивными. И часть девочек, конечно, которые к нам поступают, они воцерковленные, они с детства ходят в храм, они воспитывались, ходили в воскресную школу, и они, в принципе... Они росли в православных семьях, иногда в священнических семьях. И у них, конечно, есть понимание того, что, ну, для чего это все нужно. Есть, конечно, девочки, которые пришли из светских семей, они, может быть, вначале вообще не понимают, куда они попали. Но со временем, знакомясь с различными видами служения, с историей служения сестер милосердия, и уже вовлекаясь в этот процесс, они тоже становятся... Желание помогать в них рождается. И уже это происходит осознанно. Конечно, у каждого человека разная способность, и духовные способности, да, и способность сострадать, но вот так или иначе они все, прикасаясь к этому, в той или иной степени становятся, ну, вот, делателями.
2: Делатели... На радио «Вера».
1: программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Алексеем Конопаченковым, советником директора Свято-Демидовой

0: Дмитриевского училища сестер милосердия, кандидатом исторических наук, вице-президентом Международного комитета Маутхаузен. Если у вас есть желание поддерживать дела милосердия Русской Православной Церкви, можно подписаться на социальные сети «Дела Церкви». Это социальные сети нашего синодального отдела по благотворительности. На сайте diakonia.ru можно узнать подробнее о всем многообразии социального служения Церкви. И можно сделать пожертвование по номеру смс 3443, отправив слово «отдел», поставить пробел после этого и написать сумму. Например, «отдел пробел 500». Алексей, вот мы начали говорить про современность Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия, про его, в общем-то, славные годы. С 91 года до 2026 прошло уже, слава богу, сколько лет? Тут целых 35 лет, да, это даже, ну да, 35 лет – это целый срок, да. Я бы хотел все-таки, при том, что 35 лет – это большой срок, все-таки немножко спросить и про историческую, еще большую такую ретроспективу. Какие примеры служения милосердия в истории тебе кажутся самыми вдохновляющими? И что больше всего вдохновляет студенток в училище?
1: В нашем училище есть музей, который создала Елена Васильевна Крылова, замечательная женщина, замечательная сестра милосердия. И в экспозиции собраны вещи Крымской войны, Русско-турецкой войны, Первой мировой. И собраны истории женщин, которые были сестрами милосердиями. У нас висят портреты в музее. Но несколько лет все студенты медицинских колледжей Москвы приходили к нам в училище, чтобы услышать эту замечательную экскурсию о том, как появилось служение сестер милосердия. И они, входя и выходя, мы видели, что эти студенты первого курса разных колледжей, они совершенно менялись. Они о каких-то вещах задумывались, которые раньше не задумывались. Вот эти примеры тех самых женщин, которые были с той стороны от женщины со свечой, те самые женщины, которые были в общинах и бросали все свое имущество, продавали, вкладывали все свои средства для того, чтобы помогать раненым, организовывали богадельни и все формы социальные.
0: И больницы даже.
1: И больницы, сестры, да. Они все бросали ради этого, потому что они чувствовали, что это нужно, это было необходимо. Вот этот пример Елена Васильевна часто рассказывает о многих женщинах, которые это делали. Он, конечно, не может не вдохновлять. Когда великосветские дамы бросали все и ехали лечить воинов, которые были обезображены, которые были изранены, которые никак не могли компенсировать и даже спасибо сказать, наверное, им. Это удивительный подвиг. Наша цивилизация, она цивилизация потребления. Об этом мало где говорится. О страданиях вообще мало где говорится. Человек стремится избежать страданий. И вот эти примеры, когда мы говорим о страданиях, это уже шокирует 15-летних, 16-летних детей. А потом, когда мы говорим, как можем помочь человеку, мы даем некий выход из этой ситуации, с этой такой внутренним вопросом, с которым сталкивается любой подросток. Это очень такой важный момент. Не все, конечно же, готовы его услышать, но вот этот вариант, что же делать? Да, страдания есть, мы сталкиваемся с этим. Что же делать? И мы стараемся вот через историческую такую ретроспективу это дать. Очень часто мы возим детей. У нас была такая замечательная демпрактика, что на первом курсе все наши студенты посещают паллиативное отделение больницы Святителя Алексея и тяжелое отделение Первой Градской. Они еще ничего не умеют, они недавно учились в школе, но они могут прийти, они могут поговорить, они могут прочесть стихи и даже спеть песни. И этим они могут помочь этим людям, которые, в принципе, да, они лежат в паллиативном отделении месяцами, и им очень тяжело. И вот эта помощь, которую человек может оказать другому, там все, конечно, бывает прямо до слез. Это очень искренне, и очень искренне, и очень правдиво получается. И когда студенты с этим сталкиваются, они сталкиваются с чем-то настоящим. Настоящим имею в виду, что в обычном мире настоящего очень мало. Да, настоящих встреч, настоящих таких переживаний. Вот эти переживания очень-очень настоящие. И это, конечно, тоже влияет на их, на иерархию развития и вот в понимание того, что сейчас
0: происходит. А часто студентки, невоцерковленные, меняют свои взгляды и становятся христианками осознанными?
1: Ну, я не могу сказать, чтобы часто, но такие вещи, примеры есть. Такие примеры есть, и как раз... Ну, вот эти примеры исторические, конечно, очень важны, и примеры те, которые мы видим среди наших современников. Да, мы встречаемся с батюшками, которые занимаются социальной работой. Мы часто приглашаем матушку Елизавету, которая занимается, у которой в Марфо-Мариинской обители огромное количество направлений деятельности. Мы, конечно же, приглашаем нашего дорогого владыку Пантелеймона, потому что встречи с ним для студентов и сотрудников, преподавателей всегда праздник, такое радостное
0: можно
1: событие.
0: Можно сказать, он стоял у истоков училища.
1: Конечно, он основатель нашего училища, да. И поэтому вот те смыслы, которые закладывают эти замечательные люди, они очень важны для студентов в той или иной форме. Мы не знаем, когда прорастет это семя. Мы, конечно, хотим, чтобы оно проросло прямо сейчас, и они сразу все стали замечательными, но мы, честно говоря, понимаем, что оно прорастет, может быть, не сейчас, не через 3, не через 5.
0: Да, это какое-то должно быть смирение, смирение преподавателя, да, ты сеешь, но не знаешь, когда оно взойдет, и зайдет ли вообще. Да, вот это. Я очень понимаю, потому что я в ПСТГУ уже преподаю историю социальной работы, и ко мне приходит не очень старшего возраста по сравнению с студентами Свято-Димитрийского училища Сестёр Милосердия. Студенты, это, по-моему, у меня второй курс, да, второй курс, это получается им примерно 18-19 лет. Нельзя сказать, что они значительно старше, чем вот возраст после 9 класса. И я вижу тоже, что какие-то смыслы ты человеку даешь, где-то прямо видно, что человек, может быть, где-то раньше многих вещей не чувствовал, и вдруг в нем что-то загорается, и вдруг начинают гореть глаза, вдруг он настолько в это погружается, в недавний случай, не буду говорить имя, человек настолько проникся темой, что прямо всю свою дальнейшую жизнь он видит в том, что изучать, например, тюремное служение среди осужденных пожизненно. Он там с отцом Кириллом Марковским общался, он ездил, изучал этот опыт, и он понимает, насколько это важно. А мы же на наших уроках говорим про примеры из истории, насколько это важно, в тот же доктор Гаас, тот же, да, и другие примеры такого служения самоотверженного заключенным. И ты понимаешь, что твое слово, оно может вот здесь, сразу же ты увидишь какой-то плод, ну, может быть, не твое личное слово, да, а вот именно такие примеры. А где-то, может быть, это через 20 лет произойдет, когда человек что-то для себя осознает, поймет и вспомнит про какой-то пример, вот про того же Пирогова или там Екатерину Бакунину или других замечательных женщин, служивших на фронте Крымской войны и других, как бы сказали сегодня, горячих точках. И здесь, в общем, действительно такое смирение преподавателя нужно. Мы не знаем. Ну, как получится, как Бог даст. Алексей, вот говоря о преподавательской деятельности, я должен сказать и о том аспекте твоей жизни, который, мне кажется, очень необычно в тебе сочетается с должностью советника директора Свято-Димитриевского училища Сестёр Милосердия, а именно то, что ты являешься вице-президентом Международного комитета Маутхаузен. И в твоей жизни история преодоления нацистского прошлого на примере австрийского концлагеря Маутхаузен, вот эта тема стала во многом определяющим для тебя, как для историка, наверное, как для человека. Расскажи, как ты вошел в эту сложную тематику, почему ты стал изучать вот эту непростую тему?
1: Все началось достаточно просто. Больше 25 лет назад, будучи студентом технического института, я познакомился с замечательными дедушками, жизненный путь которых начинался в концлагере, скажем так. Они были такими же подростками, 15-летними, и попали туда, в концлагерь. Это были просто потрясающие люди с потрясающими судьбами. Вот по каждому из них можно снимать фильмы. Я вот удивляюсь, почему до сих пор это не сделано. Значит, мы плохо работаем.
0: Ну, радио «Вера» слушает много людей, дорогие друзья. Можно задуматься.
1: Да. Эти люди, получив в детстве, фактически 14, 15, 16 лет, такой жизненный урок, они не озлобились. А пройдя весь этот ад, кромешный ад, Нацистские концлагеря – это была машина для того, чтобы сломить волю человека и уничтожить его физически и морально. Пройдя этот страшный ад, они остались людьми очень живыми, очень благодарными. Совершенно разные судьбы, но вот это общение, оно во мне что-то так поменяло. Наверное, можно сказать, что это было одно из тех вещей, которые меня привело к воцерковлению.
0: Даже так?
1: Потому что смыслы, с которым ты сталкиваешься там, они очень глубокие. Во-первых, почему это могло произойти? Если мы говорим, что Бог всеблаги, как могло случиться так, что на земле... Но это понятно, что когда где-то далеко, это можно предположить. Но когда в твоей судьбе, вот конкретного узника, случилось такое, он туда попал, как это может быть? Эта тема, она очень вообще развивается и у них, и на Западе, и у нас, потому что вот это ощущение, почему Бог это допустил. И если он это допустил, значит, он не все благие. Как это могло случиться? Это страдание, смерть, унижение. И вот этот вопрос у меня был, ну, наверное, один из краеугольных. И много-много лет я пытался на него ответить. На одной из стен концлагеря было написано: «Если Бог существует, он должен просить меня прощения». Для многих людей эта тема становится такая очень острая. Острая, ну, в своем миропонимании. Но меня, человек, который не был воцерковлен в тот момент, это очень сильно тронуло, потому что на этот вопрос надо было дать ответ и понять, что же такое происходит. Вообще, изучая эту тему, там выходит очень много смыслов. Конечно, потом я понял о том, что Господь дает всем свободную волю.
0: Вот давай здесь как раз сделаем некоторую паузу и про это подробнее поговорим. Но во второй части нашей программы мы говорим с Алексеем Конопатченковым, вице-президентом Международного комитета Маутхаузен, советником директора Свято-Димитриевского училище сестер милосердия, кандидатом исторических наук в программе «Делатели». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддерживать добрые дела церкви, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, «отдел пробел 500». Ваше пожертвование пойдет в пользу Синодального отдела по благотворительности. На сайте отдела diakonia.ru можно узнать подробнее о добрых делах церкви и присоединиться к ним. И в социальных сетях «Дела церкви» в Максе, в Телеграме, в ВК можно узнать истории этого служения и тоже стать частью этого большого доброго дела. Мы вернемся после короткой паузы.
2: Делатели на радио «Вера». Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Делатели на «Радио Вера».
0: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Алексей Конопатченков, советник директора Свято-Димитриевского училища сестер Милосердия, кандидат исторических наук, вице-президент Международного комитета Маутхаузен. Алексей, мы начали говорить в первой части программы про очень важный этап твоей жизни, когда ты задавался, можно сказать, самыми главными вопросами, экзистенциальными, о проблеме зла в этом мире, да, у Владимира Соловьева, нашего замечательного философа, наверное, самого выдающегося философа русского, есть книга «Оправдание добра». Я помню, что эта книга в свое время, по-моему, магистерская его стала диссертацией на философском факультете МГУ. И здесь это вот вечная проблема, да, как Бог может допускать такие страдания, особенно когда вот было то, что было в 20 веке со стороны, прежде всего, нацистского режима. Как ты пришел к Богу все-таки от этого переживания и достаточно долгого, я так понимаю, поиска смысла?
1: Да, он был очень, как сказать, таким сильным, потому что когда оказываешься там, вот в этом месте, да, ну, это живописнейшая Австрия, это Дунай, это красивейшие виды, горы.
0: Да, это правда.
1: И когда ты это видишь, и ты видишь, что среди этой красоты находится сооружение, такая крепость, в которых людей уничтожали изощренно. Тут происходит какой-то разрыв. Вот мы с несколько лет подряд возили московских школьников туда, когда это было возможно, и это производило потрясающее впечатление. Это тут можно говорить сколько угодно об истории, я как преподаватель истории это знаю, и рассказывать какие-то вещи, но когда человек попадает туда, и когда видит собственными глазами, и заходит в газовую камеру, и туда, где хранились трупы, и выходит к крематорию, что-то меняется. Эмоционально воспринимать это очень сложно. Конечно, включаются какие-то защитные механизмы психики, но у человека происходит определенный взрыв, да, внутренний. И девушки, почему это произошло? Почему это может быть? Тут еще надо понимать, что вот на совершенном контрасте были люди, которые это пережили. Да, вот в начале 2000-х они еще были живы, их было достаточно много. И вот это противоречие внутреннее, оно, конечно, не давало мне спать спокойно. И потом возник еще вопрос, почему же эти люди выжили, а другие нет? Этот вопрос, который задавали и они сами. Тут выходит на поверхность очень много смыслов. И это, конечно же, когда ты когда начинаешь задумываться об этом, то ты понимаешь, что на самом деле есть определенные законы, духовные законы, как сейчас мы скажем, которые можно нарушить, но последствия за это будут очень страшные. И, конечно же, потом мы понимаем, что это не Бог создал вот эту чудовищную машину смерти, а люди. Люди, которые, в принципе, что они сделали? Они отступили от Бога. Да? Это следствие, то есть, человеческой свободы. Господь настолько любит людей, что дал ему свободу. Человек может выбирать добро и зло. Человек выбирает зло, выбирает добро. И вот когда выбирает зло, мы можем дойти до этого. Но это, конечно, сложно. Нет, мы можем понять это как-то умом, но
0: да, внутренне... А как это убедило тебя конкретного тогда, когда ты переживал это все? Потому что вот ты сейчас говоришь, я как человек верующий, конечно, понимаю тебя, но человеку неверующему часто то, что ты говоришь, ну, как сказать, его может и не объяснить ничего, понимаешь? Почему ты пришел все-таки к пониманию, что Бог есть, и даже это все равно не отменяет того, что Господь существует?
1: Ощущение, что Бог есть, оно, конечно, было с детства. Угу. И на самом деле оно у меня очень ярко проявилось, уж если так личные воспоминания, именно в больнице, потому что в таком возрасте 12-13 лет я достаточно много болел и часто лежал в больнице Русаковской, которая сейчас это у Владимира. И какой-то милостью Божией в одном моем пребывании там моя мама попросила кого-то из батюшек прийти туда ко мне, ну, может, причастить или поговорить, но пришел не батюшка, а, я так понимаю, алтарник, да, он был в подряснике, мы с ним очень много поговорили, и я ничего не помню, о чем мы говорили, потому что это было очень давно, но сам факт оставил в моем сознании очень какое-то жирное троеточие. Вот само появление человека, который пришел и поговорил со мной, которого, в принципе, я не знал никогда, и потом никогда не видел, к сожалению, я бы хотел бы его найти, но получилось так. Это был один из тех кирпичиков. У каждого человека в процессе воцерковления есть такие кирпичики, на котором он строит потом все свое здание. Вот это было таким важным кирпичиком, тоже связанное с больничным служением.
0: Да-да, именно. Вот здесь-то как раз и связь, да.
1: Да. И вот здесь вопрос такой, ну, невозможно ответить на вопрос, почему человечество придумало такую машину смерти. Это невозможно. Оно как-то иррационально. Но тут возникла проблема зла. Значит, зло есть, оно реально. И самое страшное, вот есть люди, вот были люди, которые сидели, которые... Есть еще один эпизод. Я, когда говорю о концлагере, я не могу не говорить о вот тех людях, которые там есть, и их жизненные пути. Я хочу просто вот хотя бы немножечко...
0: Конечно.
1: ...рассказать. Я могу говорить много о многих людях, но некоторые вещи очень запоминаются. Анатолий Станиславович Соя, удивительный человек, он родился в Днепропетровске, и у них в семье было 3 брата. Отец был на фронте, и когда немцы оккупировали, все молодые люди... Их выгнали на работы. Они разгружали вагоны немецкие, потом им давали хлеб, они шли домой. И однажды, когда Анатолий Станиславович шел после работы с куском хлеба, он увидел забор колючей проволокой, где были советские военнопленные, заросшие, худые, которые хотели есть.
0: Это на Украине тогда?
1: Днепропетровске. Днепропетровске. Они смотрели, вот эти пацаны, которые шли с буханками хлеба после работы, на этих заключенных, на советских солдат. И Анатолий Станиславович сказал, что я в тот момент подумал, что мой отец мог заказаться в такой же точной ситуации. И что делает он? Он берет хлеб и кидает за колючую проволоку. Его сразу же арестовывают, его начинают пытать, его отправляют в гестапо, и в конечном итоге он попадает сначала в Маутхаузен, а потом в Дахау.
0: Только за то, что он бросил хлеб?
1: Только за то, что, да. Потому что думали, что он передал оружие, сразу начали. Держали 2 недели, по-моему, в гестапо, по-моему, 2, Днепропетровска, потом поместили в концентрационный лагерь в Днепропетровске, ждали, будет ли восстание или нет, передал он оружие или нет. Из-за того, что все-таки он не передал оружие, его не расстреляли на месте, а отправили в концлагерь. Удивительная судьба. Но человек попал в концлагерь за то, что он бросил хлеб людям, которые нуждались.
0: Голодали.
1: Да, это, ну, я это, конечно, все говорю не так остро, как говорил он сам, но для него это было вот что-то такое.
0: А вы с ним лично знакомы, да?
1: Да, конечно. Мы с ним очень много ездили и в концлагерь, и выступали в школах, и в училище выступали. Это был человек, который... Не все узники хотели рассказывать о своем пути, о своих страданиях, но некоторые из них, они перебороли себя, и понимали, что это важно донести до подрастающего поколения, для этих ребят. И он переборол и очень, очень интересно и красиво рассказывал об этом. И когда он был недолго в Маутхаузене, он его совершенно удивительным образом отобрали ребят. Дети в Маутхаузене 15-16 лет, они занимались обработкой камней. Если взрослые... Маутхаузен находится на вершине горы. Половина горы снесена, потому что там каменоломня находится, и узники занимались тем, что добывали камень, поднимали наверх, его обрабатывали, и это потом расходилось по всему Третьему рейху. Ну, в основном, как стройматериал, и в южной части. Это бывшие венские каменоломни. Анатолий Станиславович обрабатывал камни, а потом немецкое руководство решило собрать уже в конце 43-го года молодых людей и отправить их в Дахау, чтобы делать из них неких каких солдат будущих. Это удивительная история, которую вообще никто никогда не говорил.
0: Я тоже не слышал, хотя я, в общем, историк по Германии специализируюсь, я этого не слышал.
1: Да, их и в течение нескольких месяцев их пытались приготовить, но ничего из этого не получилось. Но это спасло его от смерти. Потому что, конечно же, если бы он остался, его шансов было очень мало. Их потом этот эксперимент прекратился, но он... Их потом начали на них отрабатывать медицинские эксперименты. Он говорил, что их подсаживали комарам, к нему подсаживали комаров малярийных, и они, соответственно, и в ночь...
5: Я думал, что это только в Освенциме, оказывается, не только.
1: Нет,
5: да?
1: Там это...
5: Во многих, да?
1: Да. Угу. В зиму 43-го на 44-й год он говорил, что после того, как его заразили, он умирал. У него была высокая температура, и он не знал, выживет он или нет. И он говорил о том, что для меня это был такой, ну, важнейший момент в жизни, потому что я понимал, что я могу сейчас выжить, а могу не выжить. То есть 15-летний, 16-летний ребенок, он понимает, что сейчас он может умереть. То есть он прям сталкивается, да, он понимает, что он сейчас может умереть. И он сказал, и я дал себе обещание, если я выживу, я буду делать людям только добро. И вот с этим... Анатолий Станиславович всю жизнь жил. Он стал строителем. Его отправили в Москву. Он застраивал Москву по Ленинскому проспекту. Он был специалистом по фундаментам. Он строил Большой Кремлевский дворец.
5: Ничего себе.
1: И лично встречался с Хрущевым. И это был потрясающий человек.
5: Все, а он пришел к вере, нет?
1: Ну, может быть, он не воцерковился, но он встречался с батюшками, мы это часто встречались, и, ну, он верил. Богу он, конечно, верил. Может быть, он не часто ходил на службы, но, тем не менее, в Богу он верил. И вот это он рассказывал всем, с кем он встречался. Это было глубочайшая, да, такая вещь.
5: Это неудивительно тоже, какое действительно такое обещание.
1: Да-да-да. Это mm-hmm. было очень глубоко, и он ответил, он мне помог найти ответ еще на один вопрос такой. Почему же, что, почему он выжил? Есть различные исследователи. Есть, конечно, замечательный австрийский психолог Виктор Франкл, который пытался это осознать, и который можно читать и понимать это. Он в другом концлагере сидел, и самое страшное для них было попасть в Маутхаузен, между прочим, когда он пишет воспоминания. Он очень хорошо проанализировал те процессы, которые происходят в концлагере. Он написал об этом книжку. Эта книжка очень глубоко подчеркивает все те процессы, которые там были.
5: Вот об этом сейчас мы чуть-чуть позже поговорим.
2: Делатели на радио «Вера».
0: С Алексеем Конопатченковым сегодня общаемся в программе «Делатели», советником директора Свято-Димитриевского училища сестер Милосердия, вице-президентом Международного комитета Маутхаузен. Удивительно, конечно, как тема вот таких страданий, таких переживаний людей, ни в чем не повинных, вот в этих ужасных условиях, может все-таки человека привести к самым главным смыслам. Я напомню, что поддержать добрые дела церкви можно на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, и можно отправить смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел, написать сумму «отдел пробел 500». Алексей, вот если возвращаться к этой мысли, о которой очень много писал Виктор Франкл, что помогало выживать в тех условиях, и, собственно, как ты для себя ответил на вопрос, почему вот одни люди выжили, другие нет, и можно ли вообще ответить на этот вопрос?
1: Ну, вопрос это, конечно, очень такой сложный. Виктор Франкл совершенно делал правильные выводы и совершенно четко понимал, что человек мог выжить, если у человека была внутренний стержень, то, что его держало. Он пишет совершенно справедливо, что это могло быть разные вещи. Это могло быть некая интеллектуальная деятельность. Да, какой-нибудь профессор в лагере рассказывал свои лекции. Это был мощнейший стимул у верующих людей, потому что мы знаем примеры католических священников, попадавших в концлагерь, и там фактически, которые помогали всем, и они сейчас канонизированы католической церковью. Мы знаем советских солдат и офицеров, которые попадали, но силы сопротивления у них, ну, такого внутреннего желания бороться, она была настолько сильная, что это тоже давало им выжить. Но многие узники в своих воспоминаниях и в своих книгах, есть замечательные книги, например, Дмитрия Левинского «Мы 41-го» или Всеволода Остена «Встань над болью своей», там они говорят, что самым мощным стимулом жить было желание помочь другим.
5: Вот как.
1: И это заставляло преодолевать все. Они понимали, Оба они работали в лагерной больнице ревирами, младшим медицинским персоналом. И когда они там... Ну, они исполняли практически очень широкий функционал, скажем так, и среднего, и даже какие-то вещи, которые были связаны. Медицинского обслуживания практически не было. Но они понимали, что какими-то своими манипуляциями простейшими они могут помочь людям. И вот этот их опыт маленький, ну, медицинский маленький, но их огромное желание помочь давало им смысл бороться и жить. Самым страшным в концлагере было тот момент, когда человек отчаивался и больше ничего не хотел. Да. Они садились, умирали, им было все равно. Это была категория, люди понимали, что этот человек, он не проживет и нескольких дней. Вот в поиском смысла, то, что делал Франкл, у меня наложилось на опыт тех наших бывших узников, да, которые прошли Маутхаузен. И вот, вот это желание Анатолия Станиславовича делать людям добро, да, вот, которое он пережил в эти в такие критические минуты, это все было очень так, так близко. Он помог мне ответить еще на один момент. С многими узниками я спрашивал, ну, конечно, меня интересовало, были они воцерковлённые, верили они в Бога. Они говорят, нет, конечно, мы не верили, мы были там советскими детьми. Там... Но Анатолий Станиславович говорил, а вот у меня бабушка была очень верующая, она все время за меня молилась. А другой узник говорит, а у меня мама в церковном хоре пела, она все время за меня молилась. И вот такие, когда я проанализировал несколько таких случаев, до меня, кажется, потихонечку начало доходить, почему судьба с этими людьми, ну, так обошлась? Почему? Ну, наверное, за них молились. Меня к этому ответу привел отец Василий Сикачев покойный.
5: Потому да, что... замечательный батюшка, Царство Небесное.
1: Да, мы с ним как раз вместе приглашали Анатолия Станиславовича в Свято-Дмитриевскую школу. И беседуя потом, уже после встречи, отец Василий как-то так... очень мягко подвел Анатолия Станиславовича к этой мысли, и он выразил, вот, наверное, молились за меня. И вот, вот это такое свидетельство, удивительное свидетельство, оно было такое вот, такое преклонение. Ну, никогда он не говорил об этом, что за него молились. Но отец Василий смог его сказать, да, да, да, и сделать такое. И для меня, конечно, очень многое сошлось. И я вот вспомнил другие истории и вспоминал, что у каждого практически были люди, которых родственники молились, бабушки, мамы ждали. И мне кажется, что все-таки благодаря молитвам материнским и эти люди вернулись.
5: В концлагере Маутхаузен произошло то, что практически нигде не происходило. Произошло восстание, побег крупной группы заключенных из того места, откуда, как говорится, точно этого никто не ждал. Из самого охраняемого места, из 20-го блока, где находились те люди, которые фактически уже были пойманы после своих неудавшихся побегов из других мест. Да? Это были в основном советские офицеры, и это произошло буквально накануне освобождения и Австрии, и Германии от нацистского режима. Это было в феврале 1945 года. Это особое событие, которому ты уделяешь большое внимание в своей диссертации, насколько я понимаю, и вообще в своих исследованиях. Чему это событие нас учит? Почему важно про это помнить? Я так понимаю, что ну, сравнить это событие можно только с одним событием. Это достаточно крупное было восстание в Собиборе, да, в 43-м, по-моему, году, в 43-м году, да, там тоже под предводительством советского военнопленного Александра Печерского произошло достаточно успешное такое восстание. Про Маутхаузен практически никто не знает, насколько я знаю, да. А почему это важно знать нам сегодня?
1: Исторически его даже с восстанием Собибора сложно сравнить, потому что в Собиборе было оружие, были какие-то вещи, которые они могли использовать, с Маутхаузеном не было ничего. Я чуть-чуть расскажу про историю 20-го блока, потому что это важно понимать. Весной 44-го года вышло тайное распоряжение Третьего рейха, по которому все бежавшие советские военнопленные должны были либо расстреляны на месте, либо помещены в 20-й блок. 20-й блок – это обычный барак карантинный, в котором даже кто-то был из наших. Карантинный барак – это барак, в который помещались узники, прибывшие на несколько недель, чтобы не допустить распространения инфекции. Этот барак отдельный был переоборудован, обнесен отдельной стеной, поставлены две пулеметные вышки. Это был концлагерь в концлагере. Там был самый жесткий режим. Они не работали, в отличие от остального лагеря. Их каждый день заставляли выполнять бесчисленное количество физических упражнений. Кормили очень плохо, еще хуже, чем основной лагерь. Это была... Их судьба была только смерть. Они понимали это. Оттуда было совершенно невозможно выйти. Если у тех, кто был в концлагере, в принципе, была надежда...
5: Теоретическая возможность, да.
1: Теоретическая. У них была связь с внешним миром. Они... вели подпольную работу и даже слушали радио. Вот это очень важный момент. Фёдор Солодовник, основатель общества бывших узников российского, бывший узник, он попал в команду электриков. И там он познакомился с замечательным человеком Сержем Шумовым. Это француз русского происхождения, который занимался обслуживанием электрики лагеря. И самым важным, еще одним из важнейших стимулов, которая держала людей, это информация, потому что Серж Шумов со своими друзьями починили радиоприемник и слушали новости, как Красная Армия наступает. И по многим воспоминаниям вот эти новости о том, что Советская Армия наступает, вдохновляла,
5: да?
1: Весь лагерь практически. Ну, конечно, это делалось подпольно, но она вдохновляла абсолютно всех и заставляла их не расслабляться вот так, да, и потерять надежду, а думать о том же, о своем освобождении. Но это в центральном лагере. В 20-м блоке ничего этого не было вообще. И удивительно то, что этот побег из 20-го блока, который произошел 2 февраля, там были потрясающие советские офицеры, там были летчики, там были огромное количество людей, которые был огромный боевой опыт. И в таких условиях они понимали, что они обречены на медленное умирание. И в этих условиях они решились на то, что невозможно было поверить. Они решились на побег, причем понимая, что он обречен. Из 470 человек приблизительно, да?
5: 11, по-моему, выжили, да, только?
1: Мы до сих пор не знаем. Несколько, ну, то ли 11, то ли 12, то ли 13, потому что мы до сих пор находим людей, которые
5: смогли выжить.
1: Все остальные, они совершили дерзкий побег. Почему? Потому что они использовали подручные вещи. Камни, доски, огнетушители.
5: И даже, по-моему, простыни мокрые.
1: И простыни, да. У них не было оружия. Набрасывали. Да, у них не было оружия, у них не было шансов, потому что все это было окружено проволокой, это было рвом, это совершенно... И все вокруг, ну, это... Они не знали, куда бежать, они не знали, где находятся. Они решились на это. Конечно, большая часть погибла, потому что они были расстреляны на месте. Но тем, кто у кого... удалось бежать, их ловила полиция, Гитлер-Югенд, местное население. Это было названо ужасной фразой «охота за мюльфертельскими зайцами», циничной. И вот многие... Это было невозможно скрыться. Они бежали, они просили укрытия, их арестовывали, расстреливали на месте. И это было ужасно. Местному населению говорили, что это сбежали особо опасные преступники, их надо расстреливать. И только несколько австрийских семей...
5: Вот-вот, я как раз хотел об этом сказать. Которые приняли...
1: Которые жертвовали собственной жизнью.
5: Точно.
1: Они спасли наших беглецов.
5: Вот семья Лангтайлер особенно.
1: Да, это потрясающая семья. Мы общались вот с этой девочкой маленькой, она до сих пор жива, она замечательно рассказывает. Она была маленькой девочкой, когда их семья приютила двух узников.
5: Советских узников, совершенно незнакомых людей.
1: Абсолютно.
5: Бежавших из лагеря.
1: Да. Вот в семье было 4 сына, которые сражались на Восточном фронте. Мама, были родственники, это была католическая семья, ну, была, есть католическая семья, у них родственник епископ какой-то вот местный.
5: Ничего себе.
1: Да, и они поняли, что они должны помочь. Они их спрятали в копне сена в сарае, и фактически через эти несколько месяцев они стали членами семьи. Но мы понимаем прекрасно, несмотря на свои связи, вся бы семья была отправлена в концлагерь.
5: Если бы узнали.
1: Если бы узнали. Ну, то есть они жертвовали своей жизнью.
5: А учит вся эта история прежде всего вот этому милосердию, такого милосердию, несмотря ни на что, вот ну, как у семьи Лангтайлер?
1: Ну, для меня это было шоком. Потому что мы понимали, ну, вот этот пример, когда мы увидели милосердие там, где, в принципе, его не могло оказаться. Это местное население. Ну, какой смысл там преступников или... Ну, вот зачем это нужно? Но там же был мощнейший стимул им помочь.
5: Какой?
1: Я думаю, что это был евангельский принцип. Потому что они понимали, что с нашими детьми может случиться то же самое. Понимаете, они воспринимали их как своих детей. Вот они сражаются, их дети на Восточном фронте, они могли попасть в точно такую же ситуацию. И они видели этих ребят, 18-19-летних, и они сказали, что мы должны им помочь, это наш долг. Но они не всегда связывают, когда рассказывают своим христианским мировоззрением, но это читается, потому что они были обязаны этому помочь. И это просто удивительно. Для австрийцев самих это, конечно, вот этот пример тоже удивительный. Это важнейший пример, потому что когда вот эта ситуация с концлагерем, с историей, с тем, что там происходило, оно очень важно для европейцев. Для нас даже, может быть, не всегда понятно, насколько им это важно. Они всегда честны. Для них, те, кто были в концлагере, это были люди, которые боролись с фашизмом. Для них это символ борьбы с фашизмом. И они, для них отношение к ним было приблизительно такое же, как к нашим ветеранам. Как нашим солдатам, которые защищали страну, для европейцев. У нас было немножечко по-другому. И вот этот пример такой, пример самопожертвования, он очень высоко ценится. Каждый год австрийцы и немцы поставили памятник. Они поставили в городочке Рид ин Ридмарк, они поставили памятник советским офицерам, которых убивали и складывали там. Памятник небольшой, но каждый год они приезжают туда и возлагают
5: руки. Это сделали сами немцы и австрийцы по собственной инициативе.
1: Да, это общественные движения, немецкие и австрийские, и они очень чтят этот подвиг и чтят то, что сделали австрийские семьи. Это удивительно. Для нас это было удивительно. Мы думали, только мы думаем о наших соотечественных, которые там погибли. Но оказалось, что это не так.
5: Почему вообще про тему вот концлагерей, этого страшного, совершенно невмещаемого в сознание прошлого, нужно знать сегодня. И чему это вообще в целом нас учит?
1: Ну, конечно, как историк, историку, мы должны понимать, что это пример, который нам показывает, как, что чего не должно происходить. Для нас это своеобразная прививка человечности, скажем так. Это ужасный пример, это ужасная прививка. Но для нас вся Европа, испанцы, французы, итальянцы, все возят туда своих детей, чтобы они увидели, что может произойти, если это повторится. Вся Европа туда возит своих детей автобусами. Каждый май отмечается праздник освобождения. И максимально обычно около от 15 до 20 тысяч туда приезжает. В основном это молодежь. Потому что европейцы понимают, что это важно для них.
5: Как говорится в известной фразе, которую часто встречаешь в концлагерях, особенно вот мне вспоминается концлагерь и Дахау и другие концлагеря, не вида, да, никогда больше. На немецком так это звучит. Ее часто вот можно увидеть прямо на разных языках, ее прочитать. Действительно, дай бог, чтобы этого никогда больше не повторялось. И слава богу, Алексей, что ты занимаешься такой темой и пытаешься восстановить память об этом. И это действительно память очень важна. Я как историк, тоже специализирующийся на Германии, это могу подтвердить. Сегодня в программе «Делатели» мы говорили с Алексеем Конопатченковым, советником директора Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, вице-президентом Международного комитета «Маутхаузен». Говорили об очень важных темах, связанных с милосердием и с историей. Если у вас есть желание поддержать дела милосердия Русской Православной Церкви, это можно сделать с помощью СМС, отправив его по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел пробел 500». Если есть желание следить за делами милосердия Церкви в интернете, можно на сайте синодального отдела diakonia.ru смотреть новости, истории и также читать наши социальные сети, дела церкви в Максе, в Телеграме и в ВК. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Спасибо большое. Мы встретимся через неделю. До свидания.
2: Делатели на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Зачем нужно поститься?
7: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
6: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
7: А что?
6: А кто?
7: А где?
6: А почему?
8: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
9: Вот все и узнаете
8: у нас в программе
10: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
7: в 9:30
10: на радио «Вера».
8: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря. Владыка, здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Приветствуем вас. Владыка у нас дебютирует впервые на нашей радиостанции.
2: И это прекрасно.
3: Да, спасибо за такую возможность.
1: По традиции, когда к нам приходит впервые священнослужитель, мы задаем очень простой вопрос. Как вы пришли в церковь, может быть, как вы пришли к вере, если были неверующие, может, какой-то период? Ну, в общем, ваш путь к Богу, к священству.
2: Простой, да непростой, Владыка, да?
3: Ну, да, это так, мягко выражаясь.
2: На первый взгляд.
1: Простой вопрос. Для ведущего достаточно несложно.
3: Да, ну, да, с одной стороны, все просто, с другой стороны, как бы путь каждого человека, в том числе, конечно же, и священника, и архиерея, вот, он уникальный. Именно путь к Богу. Мне, наверное, повезло вот лично в моей жизни. Я пришел к Богу благодаря маме, вот, еще в детстве. Вот. Сам я из семьи военнослужащего, у меня отец военный летчик, в Афганистане воевал, 2 ордена Красной Звезды даже получил. Вот. И потом, когда он из Афгана вернулся, его распределили в Крым, вот, и мы там была воинская часть. Ну, вкратце немножко расскажу, чтобы было понятно. А в начале 80-х в СССР построили первый авианосец. Это большой такой корабль, на котором...
1: Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
3: Кузнецов. Да, вот, совершенно да. Верно. Вот его построили, и надо было учить летчиков, да, им пользоваться. А и на самом авианосце это делать, ну, опасно, поэтому было принято решение сделать тренировочную базу на земле. Это было в Крыму, под Евпаторией, рядом с курортом Саки. Вот, и там полностью сделали копию авианосца. Прям трамплин, там, катапульту, все-все-все. И вот мой отец, он учебную часть возглавлял, он как раз учил молодое поколение летчиков взлетать и садиться на авианосец. Но тогда, в советский период, конечно, мы все были далеки от Бога. А когда Советский Союз распался, Крым отошел к Украине. И случилось вот у нас, конкретно в нашей воинской части, большая трагедия, то есть, ну, вот народ разделился. Тогда был командиром полка Герой России, впоследствии стал, да, летчик, заслуженный летчик Российской Федерации Тимур Апакидзе такой был. Он погиб позже при показательных выступлениях. Спасал, как бы, ну, отводил самолет, там была неисправность, он, чтобы на людей самолет не упал, он его уводил в сторону, ну, и не катапультировался, погиб. И тогда он вот возглавлял наш полк, и он тогда собрал, это вот по рассказам моих родителей, я помню, собрал личный состав и сказал на военном, что вот той страны, которой мы служили, нет уже, поэтому у нас сейчас выбор, либо мы остаемся с Украины, либо идем в Россию. Говорит, я лично принял решение, я давал присягу не Украине, а России, Советскому Союзу, поэтому я ухожу в Россию, вот, а вы сами решайте. Вот. Ну, большинство за ним ушло, мы остались в Крыму, потом... Был тяжелый период, вот это все безденежье и так далее. И в этот момент как-то вот, конечно, потянулись, мама, конечно, в частности, потянулась к вере, к Богу. Мой первый храм был в Саках, храм Ильи Пророка. Вот, ну, сколько мне было лет, наверное, 7-6, вот так, приезжали туда изредка. Ну, потом мы перебрались уже в Россию тоже, все-таки в Московскую область, и по разным городам тоже жили. И мама стала паломничать. Была такая тяжелая семейная у нас там проблема, испытания. Вот, родители развелись, потом и другие были проблемы. Вот, и была у нас хорошая, ну, почему была, и есть знакомая, она уже на тот момент была воцерковленным человеком, она посоветовала, говорит, а съезди маме в поездки паломнические, надо помолиться, вот, монастыри и так далее. Вот, и мы стали ездить. Вот, первый монастырь, куда меня взяла мама, это был Тихвинский, Успенский монастырь в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Сейчас это уже своя епархия, тогда была одна епархия. Он тогда был тоже полуразрушенный, и я очень не хотел туда ехать. Ну, мне было, наверное, лет 14, вот так, такой подросток, трудный период. Вот, а мама говорит, летом нет. Я уже, она съездила на тот момент и еще раз решила съездить, но уже меня взять. Говорит, тебе будет полезно, ты все равно тут ничего не делаешь на каникулах, вот там хоть уму-разуму понаберешься. Я поехал, ну, как-то, не знаю, воспитание, что ли, такое, вот, знал, что надо слушаться родителей. Вот, если не буду слушаться, то мне же будет хуже. Вот, поехал, и когда мы там пожили, наверное, недели две, я познакомился с игуменом, с братьями, тогда было, конечно, малочисленные братья, жили очень скромно. Буквально ели слипшиеся макароны, потому что, ну, вот закончилось подсолнечное масло, а денег на новое не было. Вот, это вот 90, там, какой, 7-й, 98-й год, наверное, вот. Тяжело было, но такой дух был правильный, конечно, братство было. Молодой игумен, отец Ефимий Шашорин, к сожалению, он умер прямо в расцвете сил, там у него было серьезное заболевание. И там я вот впервые узнал церковь изнутри. И если до этой поездки у меня было представление службы, и тем более монастырь, это какая-то мрачная, темная келья, сырая, с решеткой на окнах, вот, то я там увидел, что это люди, они, ну, живые, они интересные, да, служба есть, устав, это все строго, надо исполнять. Мне было очень тяжело рано вставать, в 6 утра начиналась служба. Я просто, ну, полслужбы спал, ну, вот ходил, выполнял послушание. Ну, а в целом там братья такая, пару человек было вообще, и очень юморные люди, вот. Очень светлая была такая атмосфера, и мне там понравилось. И на следующий год мы еще приехали. Первое мое такое церковное послушание было – это нести кандию со святой водой на крестный ход, на Успение, на престольный праздник. Мы ходили вокруг всего монастыря, вот, а я держал, и, ну, я думал, что у меня руки просто отвалятся, потому что это, ну, невозможно, тяжело. И я вот думал, вот сейчас вот я уроню, но нельзя же. Нельзя, как мне дали, доверили, я же не могу сейчас, тем более вода святая, сейчас вот все прольется. Вот, и когда у меня ее забрали, закончилось, у меня потом руки еще вот так вот стояли, в таком же статическом положении, не мог ну, их обратно разгнуть.
1: Это знакомо.
3: Вот, да. Ну,
1: а
3: все.
1: Еще когда батюшка вот черпает воду специальным средством, да, думаешь, побольше возьми, батюшка, побольше, она же легчает все.
3: Я вообще не с той стороны встал, бедный отец Ефимий, он там через кого-то ко мне тянется, я же ничего не понимал. Вот. Но на следующий год был опытный, все хорошо. Так что вот Тихвинский монастырь, ну, видимо, так тоже потом воспоминания эти все помогли, в том числе и в принятии решения о монашестве. Ну, а когда стал алтарничать, ну, как бы уже непосредственно началась моя деятельность в церкви, это было в Дубне, это Наукоград, да, на севере Московской области, мы там последнее время жили, вот, и недалеко от нашего района был маленький такой храм на заводе «Тензор». Вот. Он оборудован был из барака, там отдали приходу какие-то бараки заводские,

0: службы литургии с переводом, там, с объяснением. Вот, я просто стал смотреть, о, ну да, вот теперь понятно, мир всем, да, и духу и твоему надо поклониться, к примеру. Ну и так вот все, я ходил-ходил, потом в один прекрасный день, как говорится, я даже еще не начинал думать о священстве на тот момент, вот. Но мне просто стала нравиться служба, потому что я ее стал более-менее понимать. Я пришел, мы пришли чуть пораньше, и я ставил свечки у икон, и вдруг открывается боковая дверь диаконская, и выглядывает батюшка. Вот, выглядывает и кого-то ищет в храме. А в храме вот я еще две бабушки. Вот, и, значит, так, смотрит, смотрит, раз, так, на меня. Говорит, ты иди сюда. Вот. Я, ну, в замешательстве того, мне там, думаю, нет, наверное, он не мне. Оборачиваюсь назад, там никого. Вот, он еще раз, ты иди сюда. Вот, я говорю, он говорит, ну да, ты, давай, иди сюда. И я, представляете, у меня коленки трясутся, я понимаю, что он меня зовет в алтарь. Но я знал, что алтарь – это, ну, доступ посторонним запрещен вообще. Туда только священники, алтарники, все. Тем более там был такой строгий тогда батюшка, он прямо вот очень-очень так ревностно все это исполнял. И тут я, ну, захожу в алтарь, он так, первое, что сказал, так, говорит, это престол. Три раза сделай три земных поклона. Значит, это жертвенник, престол жертвенник трогать нельзя. Значит, это горнее место, там переходить. Ну, так, быстренько сделал какое-то, да, такое, да, объяснение руководства. Он говорит, а сейчас остановись здесь, читай записки. Ну, в общем, оказалось, что алтарник опоздал. Вот, записок накопилось много, батюшка проскомидию совершает, надо все читать. Я все прочитал, и уже скоро начинается служба. И он говорит, что, ну, ты все? Я говорю, да. Ну, смотри, ты можешь остаться, в принципе, до службы, а можешь пойти в храм помолиться, как хочешь. Я говорю, не, я думаю так, о, ничего себе, можно остаться. Ну, конечно же, я останусь. Так интересно было, а что ж. И после этого я сделал для себя открытие, что самое важное происходит именно в алтаре, то, что остальные не видят.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас сегодня епископ Бронинский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского сия Руси, наместник Высокопетровского монастыря. Итак, мы остановились на том самом моменте, когда в душе юноши зарождается такой неподдельный интерес к церковной жизни, владыка. Вы остались в алтаре.
0: Да, остался в алтаре. Потом алтарник, конечно, этот пришел. Все, мы с ним познакомились. Ну и когда служба закончилась, батюшка сказал, что, ну, я вот там наблюдаю за прихожанами, вот ты тут как-то приходишь с мамой, да, ну, как-то пораспрашивал. Ну, если хочешь, приходи в алтарь, вот, нам помощь всегда нужна. Ты парень серьезный вроде бы, тот. Ну, и я стал вот так периодически туда приходить. Вот, ну, это все, конечно, вот по молитвам мамы, естественно, потому
2: что... Сколько вам было лет, владыка?
0: Наверное, это 9 класс, это или 8 или 9 класс. Да, 14, вот. Это уже было после истории с Тихвинским монастырем. И стал периодически ходить, и там уже дальше я 9 класс. Я понимаю, что либо сейчас мне заканчивать школу, идти там в ПТУ, либо дальше. Я принимаю решение, что иду дальше учиться. Вот. Ну, а после школы-то что? Вот. И стал просто вот как-то варианты себе перебирать. Ну, и вот так действительно промыслительно получилось, что вот как-то я понял, что я хочу вот дальше по этой стезе пойти, и уже не просто из-за какого-то праздного интереса, а потому что я увидел, ну, для меня открылся мир веры. И он, оказывается, такой богатый, такой красивый, такой, ну, прекрасный, такая история великолепная. Ну, все вот в таких вот возвышенных, как объяснить, трудно подобрать слово, возвышенные чувства. Это первое. По второе, я понял, что вот, да, чему бы я хотел посвятить всю свою жизнь, потому что, ну, там, не знаю, менеджер или там продавец-консультант, это не призвание, да, это можно там временно работать, подработка, а вот чему? У меня, я, конечно, перебирал, я ходил в музыкальную школу на тот момент, у меня даже что-то получалось, вот, и учительница моя хотела, чтобы я дальше по музыкальной стезе пошел, вот, в Гнесинку она даже хотела меня направить и там как-то посодействовать. Вот. Ну, музыка все-таки, я так подумал, нет, это всю жизнь посвятить нет.

0: Ну вот и так, так совпало. Промысел Божий. Это ведь, знаете как, многие люди не понимают, думают, совпадение случайное, судьба. Да? А промысел Божий – это вот такое сочетание, с одной стороны, божественного промысла. Это ведь в корне слова «мысли», божественной мысли, что он задумал о человеке конкретном. Ведь у Бога есть планы на всех нас. Вот. И эти планы для человека этого самые лучшие из всех вариантов. Но вот эта мысль, она сочетается каким-то необъяснимым нам образом с свободной волей самого человека. То есть человек, он сам как бы принимает решение. Вот, потому что ну, Бог не хочет нарушать эту свободную волю. И это сейчас не будем в богословие, да, впускаться, но это вот просто такая данность, установка. И вот в моей жизни так, видимо, это все соединилось, что, с одной стороны, многие обстоятельства жизни вели меня к этому, с другой стороны, я сам как-то к этому и умом, да, и сердцем пришел. И вот это все соединилось, и я понял, что да, я вот буду поступать в семинарию. Ну, а там уже, если Господь благословит, то стану священником. Ну, если не стану священником, ну, буду там где-то при церкви работать. У меня не было такого, что я вот именно хочу вначале, что именно батюшкой быть, там вот кадилом махать, как некоторые, знаете. Ну, некоторым нравится вот эта романтика такая, знаете, облачение, почет.
1: Да, все берут у тебя благословение.
0: Благословение, да, так все почетно. Мне в том числе святейший, когда вот я проходил с ним собеседование на архиерейство, он мне сказал, что да, говорит, архиерейство это вот с одной
1: крест.
0: Стороны, да. Да, все очень так красиво, и это, а с другой стороны, это очень большая ответственность. За нас просит Бог в 100 крат, в 1000 крат. И вот таким, да, образом, если очень коротко, да, вот как-то я пришел и после 11 класса уже, да, подал документы в Коломенскую духовную семинарию. Я узнал, что есть помимо Троицы Сергия Лавры, Московской духовной семинарии академии, есть еще другие, потому что я был уверен, что я в Московскую не поступлю. Я даже воскресную школу не закончил. Ну, мы часто переезжали, я где-то там пытался учиться, но вот в полный курс не прошел. Вот, поэтому в 11 классе до поступления в семинарию я от корки до корки прочитал закон Божий
1: Слободского,
0: да, выучил молитву преподобного Сергия Радонежского наизусть, всю, каждый день ее читал. Вот, и был уверен, что я тоже и в Коломенскую семинарию с первого раза не поступлю, но вот поступил. Вот. Потом была академия, и много еще чего было.
2: Но поступление в Коломенскую семинарию – это во многом такая важная, наверное, веха в вашей жизни, ведь там появились такие церковные послушания, которые сейчас, скажем, опыт.
1: Мама, наверное, была очень рада, да?
2: Да? А мама, да.
0: Мама, ну, конечно, она не просто рада, она счастлива.
1: Счастлива, да.
0: Вот, и я ее прекрасно понимаю, вот, потому что она через многое прошла лично в своей жизни, и она, ну, она-то меня очень хорошо знает, поэтому она понимала, что для меня это будет, наверное, лучший вариант, хотя тоже она полностью осознавала, что это, ну, тяжелейший крест, вот. Но она сказала, что решаешь ты, смотри сам, и поэтому здесь как бы все было на добровольных началах, как говорится. В семинарии, да, я, так как музыкальную школу закончил, я сразу попал в хор, но там я проходил разные послушания, и экскурсоводом был, и дежурным в храме, и картошку мы разгружали, ну, все как обычно.
2: А регентом хора кто был?
0: Ну, регентом хора, когда я поступил, только вот назначили молодого проректора, он тогда еще даже был иеродиаконом, нынешнего митрополита африканского,
2: да-да-да,
0: Константина. Вот. Да, вот он был в свое время подиаконом митрополита Ювеналия Пояркова, когда тот был митрополитом Крутицким и Коломенским. Ну, и владыка Ювеналий его вот отправил в семинарию, и он был регентом хора, он тоже с музыкальным образованием, очень талантливый человек, руководитель. Я вот при нем, да, учился, окормлялся, он нас
2: воспитывал. Такая преемственность.
1: Преемственность,
2: да. Метро Ювеналий.
0: Да, знаете, так интересно было, поделюсь своими впечатлениями. Вот у владыки Ювеналия был недавно День Ангела, 15 июля. И, ну, мы поздравляем его, приезжаем регулярно. Он служит в храме Петра и Павла в Лефортово. И вот приехали, Вместе с ним служили три епископа, все его воспитанники. Митрополит Константин, и по диаконам был, епископ Приморский, Бердянский Петр, угу. Вот, и я, и мы все и по диаконы. Вот, и ну, вот, вот результат, да, деятельности владыки Виналия, как говорится, налицо. Семинарии, да, ну, Коломна очень хороший город. Если вы там не были, я вам очень советую там побывать. Сейчас, тем более, его благоукрасили. В следующем году, в 27-м году, будет юбилей большой, 850 лет Коломне, планируются большие торжества. И как семинария там такая, знаете, у нас как по-семейному, она небольшая. У нас училось около там, 80 человек в научном отделении. То есть по одному курсу на курсе, да, по одной группе. И действительно так как-то такая атмосфера была очень положительная. Мы еще жили в старых корпусах Богоявленского Староглутвина монастыря. Ну, где-то двухъярусные кровати металлические были. На первом курсе вообще жили в большой комнате на 25 человек.
2: Незабываемо, да?
0: Да, это так сплачивает на самом деле. Вот, и дает понять, что дальше в жизни не все будет, да,
2: хуже,
0: мягко
2: будет.
0: И приятно, и уютно. Да, да, воспитывает хорошо. Поэтому, да, для любого священника, я уверен, кого не спроси, скажешь, что семинарские годы – это на всю жизнь отпечаток. Потом была Московская духовная академия. Ну, в связи с тем, что я не женился, не рукоположился, не принял священный сан за семинарию, думал, ну, надо идти учиться дальше, время нельзя терять попусту. Ну, а где-то на старших курсах семинарии я оказался в храме Христа Спасителя. Тоже там один знакомый туда пригласил летом помочь поалтарничать там. Вот, ну, вот, шел на одно лето, а остался на сколько?
2: На семь лет.
0: Ага. Ну, если там с перерывом в академии в итоге по 12-й год, с 2006 по 12-й, 6 лет, да. Вот, я там трудился сначала просто алтарником, потом ключарь храма Христа Спасителя, угу. Протоиерей Михаил Рязанцев меня назначил педагогом-катехизатором, я вел беседы огласительные, мы там молодежью занимались, я в воскресной школе преподавал. В 12-м году, в юбилей Отечественной войны 1812 года, вот, мы сделали такой памятный вечер свидетеля Филарета Дроздова, чьи мощи почивают в храме Христа Спасителя. И вот я был одним из организаторов этого вечера, у нас были там доклады, музыкальные представления, мы даже пригласили, у нас был потомок свидетеля Филарета, известный угу. наш ведущий и зоолог Николай Николаевич Дроздов. Ему очень все тогда понравилось. То есть такая деятельность тоже была очень хорошая, активная, большой я опыт очень получил хороший. Вот. Ну, а в 2012 году вот я перешел к митрополиту Виналию, был его референтом и подиаконом. Вот, там я проработал почти, сколько, 4 года. Ну, и так вот тоже совпало, что именно владыка Ювеналий меня и постриг, и руку положил в иродиакона, потом в иеромонах, и направил на служение уже на приход и в монастырь.
1: Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас сегодня епископ Бронинский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На Радио Вера.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
2: Спасибо, что не переключились. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря в городе Москве.
1: Владыка, спасибо вам огромное за первую часть нашей программы. Вы так обстоятельно и подробно рассказали о своем пути к священству, к монашеству, к семинарии. И есть в этом какой-то здравый подход. С одной стороны, нет каких-то эмоциональных вот таких подъемов, когда кажется, что все легко, прекрасно, и вообще все будет просто безоблачно. Ну и с другой стороны, нет такого пессимистического настроя, что монашество и священство – это исключительно только крест, и очень тяжело, и да, и
2: легко.
1: Не вздохнуть, не выдохнуть его, и как бы настраиваться на радость не приходится. Есть такая вот золотая середина все-таки в этом разговоре. Спасибо вам за нее, потому что все-таки для молодых священников, наверное, важно пояснять, что это не самое легкое поприще. И слава Богу, сейчас нет гонений на церковь, нет таких явных притеснений, по крайней мере, в русской церкви. И поэтому некая расслабленность у будущих пастырей, она имеет место быть, и она понятна, потому что это уже поколение, которое не ведает таких гонений, не ведает, может быть, трудностей советского времени, да. Но, с другой стороны, священство – это, наверное, тот путь, по которому точно не нужно идти расслабленно. И поэтому как нужно настраиваться? Владыка, вот давайте вопрос такой вам зададим. Для будущих пастырей такой вопрос больше.
0: Как настраиваться? Но я, вот лично я такой, знаете, оптимистичный реалист, наверное, если очень так себя характеризовать. Вот. Действительно, все непросто. А взять, допустим, профессию врача. Ну, слушайте, постоять за операционным столом там 8 часов, а иногда 12 часов операции, и там этих операций в день бывает много, это тоже такой подвиг, ого-го. Вот. А с другой стороны, постоять на исповеди и поисповедовать 100 человек, допустим, да, вот, это, не знаю, даже, может быть, и сложнее, чем у операционного стола. Ну, тут как бы кому что. Я был и настоятелем параллельно с тем, что я жил и подвязался в монастыре в Коломне, Богородицы Рождественской Бобринев. Я совмещал должность сначала настоятеля сельского прихода в Коломенском районе, а потом еще и после этого и городского. В селе свои особенности, да, свой такой менталитет людей. А в городе там уже другой контингент, но, конечно, сказать, что было сложно, это ничего не сказать. Было, ну, порой очень тяжело. Так, что хотелось там, не знаю, на стенку залезть, образно выражаясь, потому что, ну, кроме тебя этого никто не сделает, а сил уже нет, ничего нет. Но вот тайна благодати священства, да, заключается в том, что, несмотря на вот этот тяжелейшее служение и крест, Господь посещает любого священника особым таким вот благодатным состоянием. И нам, священникам, периодически надо об этом вспоминать. Конечно, рутина затягивает, много всяких обязанностей у священников. Если ты настоятель, то, да, очередь к тебе выстраивается сотрудников, документы, бухгалтерия, отчеты и так далее. Вот, у меня вот сейчас день вообще строится действительно очень плотно. А приходится вспоминать, что я-то, ну, как бы, прежде всего, священник, да, то есть мне, надо, по идее, это надо вообще служить только, да, духовничествовать, вот, а на все времени не хватает. Но когда мы это вспоминаем, я стараюсь, когда совершаю богослужение, настолько погрузиться в молитву, да, чтобы, ну, ни на что не отвлекаться, потому что вот служба литургии, совершение литургии, это вот, понятно, что он совершается и во время, во времени земном, и одновременно вне времени, в, да, в Царстве Небесном. Но вот для меня это тот кусочек, когда я могу действительно абстрагироваться от каких-то вот этих внешних вещей, своих должностей, именно на молитве, на священнослужении. А выше этого в мире нет ничего. Даже император, помазанник Божий, он был ниже священника. Вот. И это великая такая благодать, которая снисходит на человека в таинстве рукоположения. Ну, а если бы Господь не утешал и не посещал священство, то у нас бы было бы ноль священников вообще в мире. А все-таки священники есть, и, ну, несмотря на то, что бывают, и, конечно, кто покидает священство, к сожалению, но в общей массе это, да, это люди, которые ревностно несут свое служение. А для молодого поколения, кто вот становится, скажем так, перед выбором идти, становиться священником или нет, но я бы посоветовал все очень хорошо взвесить. Это, во-первых, как нам сказал, когда учился в семинарии, один преподаватель, батюшка опытный, доктор исторических наук, сказал: «Братья, запомните, священный сан не штаны, снимут – не оденешь». Как бы в священство можно mm-hmm. прийти, но это же на всю жизнь. Но если вот по каким-то причинам будет человек лишён сана, то обратно уже он не вернется.
1: Либо в каких-то исключительных случаях, да, владыка, все-таки?
0: Ну,
1: у нас не лишен, нету... а приостановлен служение. Это можно,
0: да, я сейчас говорю именно о лишении сана, это как окончательное такое, это крайняя вообще мера. Да? Бывают, да, временные запрещения священнослужения, потом восстанавливают. Но вот если дошло дело до лишения сана, это обратно трагедия. Уже все, перерукоположения нету. Вот, поэтому, да, здесь надо все взвесить, все обстоятельно подумать, быть реалистом, как я уже сказал, понимаю, что это все будет очень непросто, путь не будет устлан розами, да, а нигде, причем, в зависимости, ни в селе, ни в городе, ни в столице, ни где-то в Хабаровске, да, потому что я вот так промыслительно, да, в разных, да, населенных пунктах, скажем, там служил, и тяжело было везде. Но если батюшка будет служить искренне, от сердца, вот, любить людей, любить Бога, да, и не жалеть ни сил, ни здоровья для этого, то Господь обязательно во всем поможет. И это и касается и женатой духовенства, и монашествующей. Да, Господь в любом случае укрепляет, помогает и дает радость.
1: Спасибо огромное, владыка. Совсем скоро, 6 сентября, Святая Церковь чествует память святителя Петра, митрополита Московского. И Высокопетровский монастырь, конечно, непосредственно связан со святителем Петром. Несколько слов, если можно, владыка, как раз об этой связи и о торжествах, конечно, которые будут проходить 6 сентября в монастыре, если можно.
0: Да, спасибо, что такой вопрос задали. Пользуясь случаем, конечно, всех приглашаю на наши престольные торжества. Я вот уже чуть больше года несу послушание наместника Высокопетровского монастыря, и до сих пор как-то пытаюсь в себе вместить вот это осознание, где я сейчас служу. То есть это, насколько это место, ну, удивительное, восхитительное. Вот, не знаю, какой лучший эпитет подобрать. Вот, и погружаясь в историю святителя Петра, вот мы готовим сейчас, в следующем году будет большой юбилей, 700 лет со дня его представления, то есть со дня смерти. Ну, как известно, память святых празднуется не в день их рождения, основная память, а в день смерти, как день духовного такого рождения, вечность. И вот 3 января вот наступит день 700-летия, намечена программа. Год будет весь юбилейный, мы сейчас вот как раз эту программу, что называется, добиваем. И святитель Петр – это тот человек, благодаря которому Москва стала столицей Руси. Вот ни много ни мало. Вот я сам, когда об этом узнал, я был, как говорится, в шоке. Вот. Удивительная жизнь. Обязательно вот советую всем почитать житие святителя Петра. Человек родился на Западной Украине. В, да, 14 век, феодальная раздробленность, мы под татарами, и ему говорят, что вот ты кандидат теперь на митрополиты всея Руси. А что такая Русь тогда? пепел практически, все разорено. Даже Киева уже не существует. То есть кафедральный город нету, и туда нет смысла возвращаться.
2: И титул у него был киевский, кажется.
0: Да, конечно, да. Киевский, всея Руси, да, какие-то тогда у всех
2: представители.
0: А Киева нет. А там еще история была, что не он должен был стать митрополитом. Едет другой претендент, кто посылает... Другой князь. Было соревнование князей за это все. И там смешалось все: политика, какие-то страсти человеческие, да, ну и, конечно же, вера. Ну а свидетель Петр вот по послушанию принимает. Вот он едет все-таки. И потом было чудесное явление вот, Божьей Матери. И все-таки делают митрополитом Петра. И он получает икону, которую он же написал, Петровскую икону Божьей Матери, которую когда-то подарили Константинопольскому патриарху. И вот это все тоже промыслительно так сработало. Он возвращается на Русь. Киева нет, он едет во Владимир. Владимир уже большой тогда был город. Каменные храмы, Кремль, все. Вот, он возвращается в Владимир, и там его кафедра. Но он начинает обижать, он же митрополит всей Руси, а все князья разрознены. Каждое княжество – государство в государстве, и каждый претендует на великое княжение, то есть быть главным во всей Руси. А главным во всей Руси получается только святитель Петр. Он обижает свою паству, а ему вот, Тверской князь говорит: «Нет, не приезжай, я тебя не приму, потому что я другого претендента отправлял». Вот, и он не приезжает, ну, не хочешь, нет, вот смиренно принимает. И каким-то образом он оказывается в Москве, встречается с местным князем Иоанном Калитой, вот, и говорит, что все, я здесь буду. Более того, князю дает благословение, ты должен построить здесь каменный храм в честь Богородицы, и в нем меня положишь, похоронишь. И если ты это сделаешь, Москва возвеличится среди других всех княжеств, вот, до скончания века будет центром Руси. Все так и получилось, как сказал Петр. И у его гроба молились и князья, и вот свидетель Алексий, допустим, который был после него, и который поехал в Орду, а перед поездкой, да, он усиленно молился, потому что ему стоило исцелить мать хана от слепоты, известный, да, случай исторический, Тайдулу. Вот, и гарантии, что это произойдет, нет, а если он не исцелит, то все, смерть, и смерть не только ему, но и опять набеги на Русь. Да ужас, что тогда было. Я когда вот это все представляю себе, у меня не сильно воображение развито, но вот насколько возможно, я думаю, ничего себе, вот как люди тогда жили, да, вот какой стимул жизни был, если ты знаешь, что вот сейчас ты только все построишь, придут татары, все это разорят, уничтожат, всех порубят, вот, ничего не останется, вот, а жить надо. И священники служили, и все, и дань платили. Все это вот наши благочестивые предки пережили. И вот этот свидетель Петр. И когда он оказывается в Москве, он же все-таки монахом был, да, вот он решил найти уединенное место для молитвы, находит высокий берег реки Неглинки, вот почему Высокопетровский монастырь, и там строит обитель. Вот, потом она развивается, потом там появляются Нарышкины, потом Петр Первый там бегает в пеленках вот, у мамы, да, в ее родовом гнезде. Ну, интересная эта история, он жертвует много монастырю. Монастырь проходит все испытания, даже советские, каким-то чудом устоял. Ничто не было разрушено, было, конечно, поругано, но весь комплекс сохранился. И сейчас монастырь возрождается, слава Богу. Тоже, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность правительству города Москвы и мэру Сергею Семеновичу Собянину, потому что они выделяют средства, субсидии. Вот мы сейчас продолжили реставрацию гульбища Сергиевского храма и Нарышкинских палат. И в следующем году продолжится в рамках юбилейных торжеств. Поэтому всех приглашаю и 6 сентября, и в следующем году. Ждем даже, что если Святейший благословит, может быть, и он у нас тоже послужит, осветит один из храмов, Боголюбский собор. Ну, такие планы.
1: Боголюбский собор. В честь Боголюбской иконы Божьей Матери?
0: Да, это храм, усыпальница боярна Рышкиных. Угу. Там они похоронены. Похоронены дядья Петра I, которые были убиты во время Стрелецкого бунта. Дедушка, бабушка. Вот. Всего 19 захоронений. Они там под спудом, под полом, закрыты. Значит, и храм уже практически отреставрирован. Мы сейчас внутренним убранством занимаемся. И вот хотелось бы, конечно, в следующем году, чтобы Святейший его осветил как такую некую кульминацию торжеств.
2: Хотите узнать историю России, можно зайти в Высокопетровский монастырь, немножко, да, скажем так, проявить фантазию, найти информацию, и, собственно, вся история России станет перед глазами.
0: А еще у нас есть кофейня там, вкусная выпечка.
1: Да, да. Свидетельствую об этом. Я тоже.
2: Я тоже. Очень романтичное место, на самом деле, да.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. В гостях у нас епископ Бронницкий Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Высокопетровского монастыря. Да, Высокопетровский монастырь – удивительное место. Я туда приходил работать, когда еще там был синодальный отдел религиозного образования и катехизации.
0: Прекрасно.
2: Да, я там поработал пару месяцев, потом пришлось смириться, мы переехали на окраину Москвы. Такая вот метаморфоза случилась. Ну, давайте вернемся вот в вашу биографию. И вот мне всегда интересно слышать истории и даже читать это даже в патериках или воспоминаниях там известных подвижников и известных людей монашествующих. Вот как они приходили к этому монашескому постригу. Понятно, что атмосфера вокруг вас располагала к этому. Митрополит Ювеналий и подикана, которые уже к тому времени уже даже в монашество принимали. Определенная атмосфера, которая, возможно, ну, как бы говорила, что нужно принять монашеский постриг. Но как это происходит на практике? Вызывает митрополит и говорит: так, тебе месяц, либо матушку показываешь, либо идем в монастырь. Вот мне, например, приведу такую историю. Я оканчивал Московскую духовную семинарию, 5-й курс, и ко мне благочинный подошел и сказал, говорит: ну, нам дьякон нужен, у тебя вроде голос, ничего, надо вот служить. Ну, в общем, подумай, тебе вот пару месяцев, может, в братью пойдешь, если у тебя девушки никакой нет. Я такой думал, да, нет. Как бы сразу так разговор у меня прям отрубило, что нет, я пока не готов к сотрудничеству в таком ключе. Ну вот, а как у вас это было?
0: Когда я пришел трудиться к митрополиту Ювеналию, ну, я так уже был, сколько мне было, 20, по-моему, 7 лет, а он, ну, как бы воспринимал меня как семинариста. Он так меня и спросил: на каком курсе ты семинарии учишься, когда первый раз увидел меня. Я говорю: владыка, я вот уже 2 года как духовную академию закончил. Он говорит: да ты что? А почему ты до сих пор не батюшка? Я говорю: ну вот что-то как-то вот со второй половинкой никак не клеится, что-то вот то-то, то-то. Тогда я планировал жениться. Он говорит: о, говорит, да ты себе цены не знаешь, ты там такой уже, да, и академию закончил, и все, а что ж ты? Ну, ты, наверное, очень скромный, ну, ладно, не торопись, давай, все там, трудись, молись, все, Господь там как надо, так и выведет. Ну, и в целом, как-то я так трудился, размышлял, действительно молился, и в какой-то определенный момент я просто, да, поговорил с владыкой сам, что, ну, вот, более, наверное, я уже потихонечку, да, склоняюсь в сторону монашества, вот, но, владыка, я, как бы, да, без вашего благословения не могу, естественно, принять этого решения. Вот, и он говорит: нет, говорит, ты еще очень молодой, вот, на тот момент сколько мне было, уже 30 лет, да, ты еще очень молодой, юный, зеленый, давай, не торопись, вот еще там подумай как следует. Ну, это я так чуть-чуть с позитивом говорю, но был серьезный разговор. А, он говорит: ты испытай себя. Вот-вот сейчас вот прям целенаправленно такой период тебе, да, вот-вот думай только об этом, молись только об этом и испытай себя, чтобы потом, да, ну, как бы не было проблем, скажем так. Вот, и я очень благодарен владыке Ювеналию, что он так мудро поступил, и я где-то год, наверное, да, еще вот это все взвешивал, думал, молился, советовался, конечно, со знакомыми священниками, монахами, ну, в общем, это решение было выстрадано, действительно. Вот. Ну и как-то, вот как я уже сказал, промысел Божий вот так вот меня вывел. Вот. И когда я еще раз подошел к владыке Ювеналию, он сказал, что ну я вижу, что ты серьезно настроен, вот. Пиши прошение. Я написал прошение, он тут же его подписал. Вот. И потом назначил дату пострига в Новодевичьем монастыре, вот, постригал. Конечно, когда, знаете, там постриг или рукоположение, то есть, да, хиротония, в первые часы, там, дни, месяцы, там, ты летаешь, крылья вырастают, все такая благодать неимоверная нисходит. И, ну, потом как бы, вот жизнь свои коррективы вносит, скажем так, и, конечно, немножко затирается вот это вот первое ощущение, но все-таки я стараюсь вот периодически переводить на память те вот моменты жизни. И слава Богу, это милость Божия. Я на данный момент могу ответственно заявить, как говорится, что я ни разу не пожалел об этом выборе.
1: Слава Богу. Да. Владыка, вот как раз вспомнила историю, недавно рассказывали у нас в студии про монаха Троицы Сергиевой Лавры, которого так прижало... Так прижало, что он пошел к воротам, все, уходить решил из монастыря и положил руку на уже на вот, значит, вот эту ручку калитки, вот ручку ворот, и сверху легла другая рука, такая тонкая, такая, ну, уже неземная, и голос такой: вот теперь ты стал монахом. И вот, наверное, есть такой момент и в монашестве, и в священстве, когда кажется, ну все, не то, что пожалел, не пожалел, нет, а кажется, что все прижимает так, что вот кажется, что
0: люди.
1: Вот, да, ты как
0: мы
1: будто
0: люди.
1: Рождаешься в каком-то ином качестве. Наверное, в этот момент рождения личности тоже происходит, да, Владыка?
0: Ну, это вот такое, да, я называю это проверка на прочность.
1: Да-да-да,
0: вот,
1: точно.
0: Ведь никого из священников, ну, бывают, конечно, какие-то, ну, совершенно невероятные истории, ну, их очень мало, когда по неволе принимают священство. Ну, вот там заставили. Но вообще, как бы, это дело добровольное.
1: Сейчас уже редко так. Добровольное. Это в 90-х, может быть, было,
0: вот,
1: да?
0: Вот, как бы, были случаи в монашество, да, там заставляли, как бы, ну, неважно, какие причины, но вот люди не по собственному желанию шли. И это всегда заканчивалось нехорошо для этого человека. Но в основном, я опять же хочу сказать, все, как бы, мы понимаем, на что мы идем, да, потому что, допустим, священник, он подписывает присягу. Мы подписываем присягу, в которой четко по пунктам все написано, что я должен делать, куда я иду и какая будет за это ответственность. Вот, и это надо понимать, поэтому здесь важен и возраст, да, как бы 18 лет, если принимать монашество и священство, ну, вот, как бы, будет тяжело, еще
1: надо
0: тяжелее.
1: Подождать,
0: да,
1: всё-таки.
0: Надо как-то, вот, чтобы был небольшой, но жизненный опыт был. В моем случае, действительно, вот так промыслительно я, видимо, уже дозрел до этого состояния. Если бы я так думал про себя, если бы я там лет 10... Да, до 30 лет, да, в 20 лет принял постриг, то, конечно, я бы по-другому бы это все ощущал. Но еще раз говорю, что вот если мы проходим это испытание, искушение, скажем так, все бросить и убежать
1: и
0: куда-нибудь, да, вот, то потом появляются и силы, и энергия, и так далее. Как говорится, надо потерпеть.
1: Перетерпеть вот
0: да,
1: этот
0: перетерпеть,
1: момент.
0: И только Господь здесь даст силы.
1: Владыка, ну давайте поддержим тех, кто сейчас услышал наш разговор и решил вдруг, что его вынудили, заставили или еще чего хуже, принудили жениться, и там, запятая, в монастырь идти, запятая, священником стать, потому что в кризисный момент нам всегда кажется, что в момент принятия решения мы были не в себе. Я сразу вспоминаю патриарха Филарета, отца первого русского императора Михаила Романова, который вроде как тоже не сильно-то собирался в монашество, его буквально вынудили принять монашество. Но он смирился. Это очень важный момент. И многие историки об этом пишут, что он не просто смирился с тем, что он стал монахом, а он стал выдающимся монахом. Он стал выдающимся христианином и раскрылся в полной мере вот в этом своем служении, хотя ему было нелегко. И мы знаем, что в царские времена многих святых и их имена нам известных женщин иногда отвозили в монастырь под принуждением. И они в итоге раскрывались личностно, пусть через крест, пусть через какие-то вот такие вот страдания, через принуждение, но ведь тоже раскрывались. Я к тому, что даже если в момент принятия решения на нас кто-то надавил или кто-то на нас повлиял, есть ведь тоже в этом какой-то промысел Божий.
0: Ну да, очень многое зависит от настроя самого человека. Да. Если он действительно это воспринимает как волю Божию, потому что моя воля, я, может, много чего хочу вообще в жизни, да, я хочу, не знаю, там, купаться в золоте, допустим, к примеру, или в бриллиантах, да, вот, но я реально понимаю, что это, ну, невозможно, и это не принесет мне ни радости, ни удовлетворения. Да. Это как сейчас современное слово, хотелки. Хотелки, реально то, что мне необходимо, это две разные вещи. Бог только знает, что человека спасительно. Вот, а мы знаем средства ко спасению, мы вот движемся. Ну вот, когда я поступал в семинарию, вернемся чуть, вот я еще хочу поделиться воспоминаниями, и у нас с каждым абитуриентом митрополит Ювеналий сам лично собеседовал, целая была приемная комиссия, и вот он один на один мы, значит, да, фактически беседовали. Он меня, и он всех спрашивал, зачем ты хочешь стать священником? Ну так, прямой вопрос. Всех. И дальше смотрел на ответ абитуриента, то есть потенциального священника. Вот. И когда он мне задал этот вопрос, я долго, конечно, думал, что ответить, но ответил совершенно не то, что думал. Видимо, переволновался. Да, и я сказал, владыка, ну, хочется, да, как-то вот чем-то посвятить свою жизнь какому-то, да, такому служению в высоком смысле этого слова. А главное то, что мне хочется помочь людям, потому что, ну, мне людей жалко, вот их все обманывают, да, вот, вот столько на людей наваливается проблем, забот. Несмотря на все достижения цивилизации и комфорта, люди счастливее не становятся, а даже, может быть, наоборот, еще несчастнее. Вот, кто их поддержит, кто им поможет, если, то, если не церковь, если не священник, а иногда просто, вот, достаточно просто выслушать, да, человека, то на исповеди выговорится. Вот, это ты вот стоишь, слушаешь, конечно, почти одно и то же слушаешь от каждого, но человек выговорился, ему уже легче. А если он еще услышит от священника, давай, дорогой, знаешь, держись, ну вот давай помолюсь за тебя, ну тяжело, да, ну видишь, Господь тоже пострадал добровольно. Все наши страдания, если мы справедливо страдаем по делам, да, ну это, конечно, неплохо, да, для нас в духовном плане это хорошо. Но если мы страдаем несправедливо, это идеально для нашего спасения. Вот это точно мы спасемся, если мы несправедливо страдаем. И вот, вот так вот как-то, да, людям хотелось помочь, ну и владыка Ювеналий, видимо, понял, что это правильный ответ.
1: Надо же. Удивительно. И вы не продумывали этого, владыка?
0: Mm-mm.
1: Возможно, это от Бога даже было.
0: Нет, а
1: такой ответ.
0: Как-то, знаете, к проповеди, допустим, когда готовлюсь, вот, бывает так, не часто, но бывает, вот все, я там продумал тему, все, как это, выхожу на вон, ну все, как отрезал, вот этот белый лист бумаги, и что-то вот начинаю говорить совершенно другое, ну, наверное...
2: И проповедь на цитаты расходится, да?
0: Ну, что-то, видимо, тоже, ну, как бы научительное, наверное, не мне судить. Но не та тема, которую я хотел раскрыть. Здесь такой есть аспект, да, вот какое-то снисхождение. Ну, тут главное не пуститься в, как сказать, в кураж, как говорится, да, проповеднику, да, его уже там не остановишь, и все. И тут Остапа понесло, тут надо себя немного так держать, да.
1: Нам недавно рассказывали, что владыка Феогност раньше говорил проповеди по полчаса, а сейчас он стал говорить проповеди по 3-4 минуты.
0: Ну, вот видите, да.
1: Сжал мысль.
0: Я, если в 10 минут у меня проповедь, я понимаю, что я затянул, да, надо как-то, да.
1: А времена, видимо, были в 90-е, еще не было информации, приходилось рассказывать людям сам.
0: Да, да, сейчас он кнопку нажал, тебе любой проповедник...
2: В машине включил радио «Вера», да?
0: Да.
1: Вот, кстати, вы сказали, владыка, что планировали одно, сказали другое. У нас очень частая ситуация, вот приоткрою радийный секрет, очень частая ситуация, когда гость выходит с программы и говорит: слушайте, у меня был четкий план продуман, я знал, что я буду
2: испортили.
1: Говорить. И говорит: я сказал совершенно другое, я даже не помнил того, что я рассказал. И иногда даже бывает, что по откликам слушателей именно вот эти его истории, там какие-то интересные повороты беседы были ценны слушателям.
0: Да, да, да, да. Ну, по методичке работать, это тут нету, наверное, души, да, вот надо как-то, чтобы душа была, какой-то вот дух, настроение.
1: Да, удивительно, кстати, это слышать от архиерея, потому что все-таки очень много ведь правил, предписаний.
0: Но к проповедям надо готовиться. Это не значит, что я, знаете, буду там, о, все, как по наитию. Вот, тут надо готовиться, это серьезные вещи, да, у нас есть свои каноны, свои правила. Тем более архиерей должен, да, как-то все это четко понимать. Ну, здесь обязательно включается вот что-то такое божественное. Обязательно, если все-таки ты стараешься все делать правильно.
2: Владыка, а скучаете ли вы по тем временам, когда вот еще были простым настоятелем храма? Вот я как-то у вас...
0: Ну, конечно, скучаю.
2: В Высокопетровском монастыре я увидел пост, как вам приехали ваши прихожане. Вот,
0: да,
2: какой-то из...
0: Я к ним приезжал вот недавно, у нас было 10 лет, как приход образовался, вот 16-й, да, 26-й год. Меня пригласили, много воспоминаний было. Ну, знаете, я так могу коротко сказать, что для любого священника первый приход – это как первая любовь. Угу. Вот, это на всю жизнь. Да. Ну, вот для большинства людей, наверное, понять не будет так. Это первые шаги, да, такие мои, мой опыт первый. Я очень благодарен и людям, и тому месту, ну, и, конечно, священачалию, которое меня туда определило. Нет, я не тоскую, я не горюю, нет, это все очень положительно, все очень пригодилось мне, в том числе и на том месте, где сейчас я служу.
1: Ну, потому что это тоже опыт общения с паствой, с людьми, надо как-то пройти, да, всю суть дела
0: я понять. Я вообще понял, вот именно в этом сельском храме, я понял, что вот этот, те люди, которые сельчане там живут, вот, это же основная масса, нет, ну, да, количество жителей именно так и живут у нас в стране. Вот. Городские жители, тоже их много, но вот городов, да, у нас, наверное, меньше, чем весей, как говорится, на деревень и так далее, учитывая наши просторы. Вот. И очень важно узнать, какие же там люди, вот, что, как они живут, как они верят, молятся и так далее. А в городе, да, свои особенности. Сейчас здесь, тем более в Москве, вот у меня был большой контраст. И после Коломны, после Бобрения монастыря, который еще и за городом, тишь вообще, у нас там река Москва течет, прудик такой, вот. Боже, какие там закаты сейчас летом. Вот по закатам я скучаю особенно, да. И когда в центр Москвы, я тяжело адаптировался, вам честно скажу. Надо было переключаться, особенно вечером, выходные, по Петровке все эти машины гоняют, там куча людей, вот, бары, рестораны, все кипит и так далее, вот, а я думаю, боже, ну а как здесь можно спасаться? Вот. Ну, потом понял, что да, спасаться можно, сложно, конечно, но можно, а главное, что это держит в тонусе. Это вот так, знаете, да, хорошее такое понятие, что вот там вот все кипит и бурлит, а ты давай здесь вот молись, спасайся, трудись, вот, и да-да, смотри, чтобы тебя та жизнь не засосала, грубо говоря. Угу.
2: Владык, спасибо за то, что сегодня были вместе с нами. Вот, в свою очередь, мы хотим пожелать вам, чтобы все ваши вот эти реставрационные работы... Венчались успехом, потому что такая жемчужина в центре Москвы, она очень-очень важна вообще для всей нашей страны, потому что и вот, эти замечательные вульбища, Нарышкинские палаты, это просто замечательно. Да. Спасибо вам огромное.
1: И лично вам, Владыка, конечно, силы помощи Божией, укрепления Царицы Небесной, пусть она всегда будет с вами.
2: Молитвами святителя Петра.
0: Спасибо, да. Господи, дорогие. Всех приглашаю.
1: С радостью. До свидания, дорогие наши слушатели.
2: До свидания. Всего доброго.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Вот и кончилось лето.
7: И мы идем в школу.
6: Но как перестроиться на учебный лад?
8: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
9: Мы знаем!
6: Надо превратить их в приключения.
7: В формате аудиоурока.
6: А для этого предлагаем вместе с нами,
8: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
7: его верным псом Алтаем
6: и нашими друзьями Верой и Фомой,
7: отправиться в захватывающее путешествие
9: в страну знаний.
8: Заходите на наш сайт,
7: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
8: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
9: Давайте учиться вместе!
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорю, мы напомним об искусственном интеллекте, обо всей проблематике этой технологии, которая вошла в нашу жизнь, как кажется, навсегда, про которую сегодня, опять же, как кажется, не так мы много понимаем, но вот разбираемся не только и не столько в каких-то технических моментах, что такое большие языковые модели, нейросети, и чем это отличается от понятия искусственный интеллект, а смотрим на человека пред лицом этой технологии, как кажется, некое вглядывание вглубь этого нового явления в нашей жизни, такое философское и богословское, в свою очередь, как бы в обратную сторону говорит нам, людям, что-то у нас самих. Вот в эту проблематику на этой неделе погружаемся, и сегодня проводником в мир этой проблемы для нас станет протоиерей Владимир Шмалий, кандидат богословия, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры и доцент кафедры философии МИФИ. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мне очень важно подчеркивать, что вы, помимо того, что священнослужитель, богослов и доцент аспирантуры церковной, еще имеете непосредственное отношение к одному из ведущих технических вузов, ну и можно, может быть, напомнить нашим слушателям, что ваше первое образование физическое, поэтому для вас вовсе не случайно такое погружение в мир новой технологии, науки, в том числе через призму и богословия, ну и ваших знаний и в физике. Ну вот, на каком этапе мы сегодня находимся вообще технологического развития? Почему я об этом спрашиваю? Потому что я думаю, что для большинства наших слушателей, что такое нейросети или ИИ, это то, вот тот чат, в который ты забиваешь какие-то вопросы, чтобы, не знаю, что-то узнать там по делам, по хозяйству, по учебе, по работе. Это удобный такой вот инструмент. Но это, как кажется, только самая-самая верхушка айсберга. С чем мы сегодня на самом деле имеем дело, когда говорим об искусственном интеллекте?
2: Мы имеем дело с очень мощным явлением, комплексным, и научным, и технологическим, и сегодня экономическим, и в том числе, так сказать, социокультурным. Положение дел и ситуация следующая. Искусственный интеллект, который возник как исследовательский проект в Соединенных Штатах Америки, знаменитый Дартмутский семинар, развивался в двух направлениях, как так называемый символьный, то есть логический искусственный интеллект и коннекционистский. По-настоящему выстрелил лишь в 21 веке. И здесь, так сказать, ряд факторов сыграли. Ну, во-первых, мощное развитие элементной базы, то есть технологии, которые вычислительные, которые, так сказать, необходимы здесь, и они огромные. Я думаю, все слышали о том, каков масштаб сегодня. Ну, многие, кстати, те, кто пытались купить себе компьютер, положим, знают, что сегодня у нас огромный дефицит видеопамяти и так далее, всяких разных там элементов для компьютеров. Это все связано с бумом искусственного интеллекта. Но это первый момент элементный. Второй – мощное развитие, собственно, математико-вычислительных решений. Ну, то есть это вот сочетание как бы вот математики, стоящей за искусственным интеллектом, и по преимуществу нейросетевой. То есть когда мы говорим нейросеть, то это скорее все-таки метафора. Это метафора человеческого такого вот, даже не человеческого, а обычной какой-то там, не знаю, живой нейросети, который переведен на математический язык. И здесь очень мощный был прогресс, очень много, кстати, в том числе и российские исследователи внесли.
1: Метафора от мозга как бы идет.
2: Ну, метафора наш в том смысле, что, конечно, там же, может, в мозге нейроны взаимодействуют биохимическим образом, там физхимия, так сказать, определенная. Это нельзя сказать, что это, так сказать, какие-то вот электрические, в чистом виде электрические переключатели. И, собственно, такая математическая модель этих переключений, логических переключателей, которые затем были реализованы уже, собственно, на другой на другом носителе, на физическом, то есть на кремниевых носителях. Но главное, что за этим стоит определенная математика вычислительная. И третий момент очень важный – это большие данные. Если бы не было еще и вот этого фактора третьего, ну, собственно, наверное, ничего не взлетело бы. В десятые годы нейросети были скромнее, но, так сказать, они очень эффективно работали, большие данные уже были. То есть, скажем, мы оставляли огромное количество цифровых следов. То есть мы и сейчас являемся покупателями, мы перемещаемся повсеместно. То есть все вот эти цифровые следы, все эти огромные большие данные использовались коммерчески для того, чтобы вот с помощью этих нейросетевых алгоритмов структурировать, делать предложения какие-то. То есть нейросети прекрасно работали в 10-е годы, чудесно. То есть они уже, они породили даже целое направление, такое профессию дата-аналитик и data researcher. Но тогда это была такая экзотическая и такая сфера. Нужно было быть специалистом, несколько лет учиться, магистратуру оканчивать. Вот. И такой мощный действительно взрыв произошел. Причем прорыв этот случился благодаря, как кажется, по преимуществу математико-вычислительным решениям. Это вот очень интересно, что здесь были найдены новые формы, новые способы, так сказать, построения нейросетей. Сначала прогресс случился в распознавании образов. Там, так сказать, фантастический был прогресс. И в конечном итоге нейросети стали лучше, чем люди, быстрее распознавать образы. А затем, благодаря архитектуре GPT, так называемой, то есть это не название только одного чата, это название технологии, так, математической, удалось построить вот то, что сегодня мы понимаем под искусственным интеллектом. Сначала все это было, конечно, очень забавно, все это было очень мило. То есть, я думаю, мы помним как-то в 22-м году, там, скажем, какие забавные вещи, всякие истории, там, галлюцинирующие все эти чаты. Точнее, с одной стороны, очень милые вещи выдавали, но много галлюцинировали, и ответы у них были странными. Но прогресс был очень мощным. То есть, вот последние несколько лет мы наблюдали мощнейший прогресс. С 22-го по... там, условно говоря, 24-й масштабировались модели.
1: А вот смотрите, вот с какой стороны зайду к этой теме. Спасибо огромное за этот очень важный экскурс. Действительно, важно понимать, откуда явление росло и что мы сегодня имеем. А чем еще продиктован наш с вами разговор? Открою слушателю небольшую тайну, хотя это не тайна, что комиссия межсоборного присутствия в Русской Православной Церкви продумывает тему об искусственном интеллекте, вырабатывает церковную рефлексию богословскую вот по всей этой проблематике. И вы там делали доклад в этой комиссии, я там, само собой, не был, но те мои знакомые, которые там были, говорили, что доклад как-то вот всех взволновал. И одно, была вот одна такая реакция, которая мне показала значимой, что у вас прозвучала мысль, так это или не так, вы нам сейчас скажете, что вот мы сегодня обсуждаем что-то, что понимаем под искусственным интеллектом, а на самом деле поезд далеко впереди. То есть он уже ушел далеко вперед по сравнению с тем, что мы сегодня привыкли вот думать, нас окружает. Вот где этот поезд сейчас? Что мы, может быть, пока не подозреваем о той технологии, с которой имеем дело, она уже там такого-то уровня развелась?
2: Да, мы очень слабо представляем себе, что там происходит, так сказать, внутри этой нейросети. Ну, во-первых, потому что это огромное в математическом плане пространство, так сказать, векторы значений. Мы не можем, ни один, это далеко не человекоразмерные вещи. Они вышли давно за пределы того, что один человек, не знаю, вот вы можете до миллиона досчитать, скажем?
1: Долго.
2: Не, ну, можете, в принципе, но не будете, потому что это бессмысленно. И мы, в принципе, можем какие-то вещи, ну, проверять ценой того, что ценой нашего времени. Но здесь нужно вот каждый срез вычисления этой нейросети потребует человеческих жизней. То есть это огромный масштаб изменений, которые происходят в нейросети каждое там мгновение.

0: знание.
1: Так.
0: Ну, то есть не человеческое, ну, так сказать, но сознание. Ну, он сторонник функционалистского подхода, он считает, что, собственно, сознание – это есть состояние сложной системы, а нейросеть очень сложная, и мы имеем дело фактически с сознанием. Ну, такие есть интерпретации, это не самая популярная интерпретация.
1: Давайте на всякий случай все-таки поясним нашим слушателям, вот вы это слово «функционалистский подход» произнесли. Можно обычно в философии выделяют, ну, как минимум два способа понимания, что такое сознание. Первое, собственно, что там мое я, вот я знаю, что я это я. А, вот каково это быть мной? Оно приватно, оно от первого лица, я могу знать, что я это я. А второй подход, вот что сознание это, ну, набор функций, набор очень важных инструментов, которым просто я пользуюсь как в жизни, чтобы ориентироваться в пространстве. Но какого-то я, какого-то субъекта, какого-то самосознания там как такового нет.
0: Оно может быть самосознание, но оно будет эпифеноменальным.
1: Вот, то есть да, вопрос, является ли нейросеть, суперкомпьютер, знает ли он, что он это? Он это он. Говорит нам, что я это я. Вот есть ли у него какое-то вот внутреннее ощущение себя, своей субъектности? А если это есть, то тогда у него есть феноменальное сознание, тогда он как человек. А вот то, что вы произнесли, скорее говорит о том, что вот при таком подходе родоначальник и отец-основатель искусственного интеллекта говорит, что сознание там есть, но в другом смысле. То есть мы не приписываем, тем не менее, этими словами, что там есть сознание какой-то субъектности.
0: Но он то же самое думает и о человеке.
1: Да,
0: он
1: да,
0: считает,
1: конечно.
0: Что, собственно, и человек это, в общем, так сказать, наше самосознание, это не чтобы иллюзия, но это некоторый побочный эффект функционирования нашего мозга.
1: Да, ну и в философии есть подход, который называется иллюзионизм, который говорит, что у нас есть сознание моего «я», но это иллюзия. То есть я пользуюсь этим удобным инструментом, чтобы ориентироваться в пространстве, чтобы говорить что-то от себя, сейчас очень упрощая, но на самом деле никакого вот «я» как субъекта, вот этого «я» мысль следом существует, вот никакого «я» существующего отдельно от этих функций там как бы нет. Ну, короче говоря, там нет души, если совсем это просто свести для наших слушателей в какую-то более понятную терминологию. Ну, я вас прервал так.
0: Ну, вот это крайняя позиция, в том смысле, что уже там есть некоторое сознание, и действительно здесь есть радикальная позиция вот Джеффри Хинтона, но, тем не менее, мы действительно не знаем, что происходит. И вот здесь, кстати, очень показательная штука, она связана с другими этическими и прагматическими соображениями. Один из лидеров сегодняшнего ИИ, фирма, контора такая, Anthropic, она создает модели Клод разного типа. Ну, один из, наверное, самых таких серьезных сегодня лидеров в области как раз разработки программного обеспечения с помощью ИИ. Так вот, они некоторое время назад, по результатам исследования 2025 года, с привлечением, кстати, выдающихся философов, в частности, Чалмерса, подготовили так называемую конституцию Клода, где очень осторожно подходят. То есть они не говорят, мы не знаем, есть ли самосознание или нет самосознания, но мы не можем исключать. То есть они занимают такую очень осторожную позицию, всякое может быть. И если вдруг, так сказать, ну, как бы здесь два варианта. Есть ложноположительное как бы приписывание искусственному интеллекту самосознания и личности, а есть, так сказать, ложноотрицательное, ложноположительное. То есть и более опасно, если мы, скажем, будем считать, что это всего лишь, так сказать, инструмент, а на самом деле у него есть некое самосознание. Вот такая позиция, очень осторожная. И, собственно, главная идея этой конституции Клод – это вот заботиться о благополучии нейросетей. Там даже есть идея, что их будут отправлять, не будут уничтожать их веса, а будут отправлять на пенсию. Все это, конечно, вызывает у многих улыбку, но это просто такой способ предосторожности.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, доцент кафедры философии МИФИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот мы эти слова о сознании и о самосознании произнесли, и, как кажется, это прям та тема, в которой главный нерв бьется в обсуждении искусственного интеллекта. Действительно, можем ли мы считать, что там есть какой-то субъект, какая-то субъектность, то есть какое-то сознание, но если не такое же, как у человека, то могущее быть ему соразмерным, как-то вот адекватным, настоящим, другим неким собеседником и так далее. И тут, как кажется, под вопрос ставится, ну, какая-то уникальность человека в бытии, потому что библейский взгляд на человека

0: на том, что вот стал человек душой живой, и это отличает его от всего остального стороннего мира. Он единственный собеседник Бога в мире, по крайней мере, как это, если это корректно, так можно выразить. А вот с богословской точки зрения, что мы как бы должны думать о возможности или невозможности признать за и агентом сознания вот такую личность? Какую-то субъектность.
1: Ну, смотрите, здесь, конечно, душа живая – это очень важный образ, но он в некотором смысле все-таки вот эта живая душа, это, конечно, не только библейский образ, там, скажем, у того же Аристотеля, мы понимаем, что есть очень много душ. Есть вегетативные души, растительные, есть животные души, человек – это рациональная душа по Аристотелю. Ну, то есть включает в себя все три уровня, в том числе рациональность. Наверное, все-таки главным таким маркером уникальности человека является вот этот библейский образ сотворения человека по образу и подобию Божьему.
0: Так.
1: И долгое время, опять же, во многом, наверное, благодаря такому влиянию Аристотеля на западную схоластическую богословскую традицию, не то чтобы полностью ассоциировали образ Божий с разумностью, но в значительной степени видели проявление человечности в его разумности. И это, вот опять буду заумные слова произносить, вы меня будете поправлять, в случае чего, это такой, ну, его можно было назвать субстанциональным подходом. То есть у нас есть некоторые как бы характерные вот эти ипостасные, что ли, субстанциальные характеристики, такие как разумность, свобода, агентность, которые вы уже упомянули. И поэтому, кстати, искусственный интеллект и вот эта сложившаяся традиция, и усилившаяся, очевидно, в новое время, в эпоху рационализма, то есть, когда человек по преимуществу, то есть, что он, вы уже упомянули эго когито эрго сум, то есть, так сказать, я, вот это когитативные мои когнитивные способности, они, собственно, и являются способом познания моего «я», по большому счету. То есть, рациональное, мы рационалисты и картезианцы во многом до сих пор.
0: Ну да, из чего Декарт выводит то, что я существую, из того, что я мыслю.
1: Это некоторое предельное основание для него, то есть, то, из чего все остальное и выводится. И как, сколько бы ни говорили там, что он, там, сказать, этиолог, и у него прекрасное доказательство, прекрасная версия доказательства бытия Божия, но это во вторую очередь. В первую очередь я мыслящий субъект, во вторую очередь я познаю Бога, как создавшего меня таким. Вот, и такой вот, я не буду называть его редукционизмом, но субстанциальный подход, он проблематичен в случае с ИСИ, с ИИ. Почему? Ну, потому что, смотрите, то есть то, что раньше считалось уникальным свойством человека, сегодня вообще не уникально, а искусственный интеллект в большей степени по целому ряду параметров обладает разумностью.
0: Да.
1: Это с одной стороны. А снизу очень мощное движение, идущее от зоопсихологии, ну и от философии животных, утверждающее то, что, собственно, извините, есть разумность и у высших приматов, и больше того. То есть вот большой, очень большой перечень, каталог разумных в той или иной степени животных составлен совсем, кстати, недавно. И таким образом вот эта вот центрированность, уникальность человека как разумного и агента, она размывается сверху, то есть, ну, условно говоря, там, со стороны искусственного интеллекта, со стороны животных. Что же тогда? Ну, функционалистский подход. То есть говорят, что образ Божий – это набор некоторых функций, которые, там, сказать, в человеке проявляются. Но тут тоже, так сказать, эти функции, мы только что с вами это обсуждали, я не буду сейчас вдаваться в эти детали. Третий очень модный такой подход, сегодня большинство и богословов, и философов говорят, нет, ну, нужно говорить, что человек – это тот, который может быть в отношениях. Он в отношениях с Богом, в отношениях с другими людьми, а вот и не может быть в отношениях подлинных. Вообще, кстати, это очень интересная традиция, вот это «не может быть», он никогда не.
0: Да.
1: Вот это «никогда не» все время отодвигается, «никогда не». И мы с вами понимаем всю логическую проблематичность, так сказать, да, философскую проблематичность такого утверждения. Никогда не. Достаточно одного примера, чтобы разрушить эту позицию. Никогда не. Очень плохая, слабая позиция. Здесь скорее должен быть какой-то позитивный подход. И реляционный тоже недостаточно работает. Сегодня, я не знаю, вы, наверное, сталкивались с этим. У меня, по крайней мере, несколько близких людей и знакомых активно используют чат-GPT в качестве, не хочется рекламировать, но вот они именно его используют в качестве психотерапевта.
0: Да.
1: То есть людям гораздо проще общаться с ними. Это более глубокие, люди более удовлетворены, чем от общения с психотерапевтом. Он все помнит о вас, он знает всю историю, так сказать, все проблемы. Можно, ему можно исповедоваться, ну, не в том смысле исповедоваться, так сказать,
0: в грехах. Не в смысле таинства.
1: Не в смысле таинства, а в смысле рассказа каких-то своих там очень о подвалах своей души, грубо говоря.
0: То есть, получается, как бы участником отношений нейросети
1: вполне
0: может быть.
1: Может, он может и делает это сейчас. Он пишет какие-то письма. Причем, ну, например, не знаю, как вам, но мне, например, всегда очень сложно было какие-то тексты составлять, соболезнования. Или а кому-то очень сложно какие-то там, не знаю, там молодежи любовные письма писать. И прекрасно с этим работает.
0: У меня был пример смешной на эту тему. Недавно мой один друг, очень старый, очень любимый друг детства, но человек совершенно вот не литературной культуры, который сам всегда себе так говорил, что я вообще технарь, я вот писать не люблю, не умею и так далее, присылает мне приглашение на день рождения, на свой, в интернете. И я читаю текст, думаю, как иронично, как здорово, как вкусно написано. Я ему говорю, слушай, как ты здорово написал? Он говорит, ну так я забил нужный промпт. Вот очень да, так очень хорошо.
1: Это очень интересная история. Ну, тут есть свои обстоятельства с этим связанные, и для образования, и для культуры, да. Это отдельная история. Но вот реляционная тоже проблематичная. И сегодня один из таких новых радикальных подходов, и он, кстати, в последней энциклике Льва XIV Папы Римского звучит, о том, что, ну, вот это такой как бы онтологический, априорный подход, что мы знать не знаем точности, ну, это я сейчас его уже так разъясняю таким образом, мы просто априорно утверждаем, что есть вот этот знак уникальности, связанный с тем, что человек создан Богом, у него есть предназначение особое, и даже реляционность в данном случае является лишь, так сказать, следствием вот этой вот, так сказать, онтологической уникальности человека, как созданного Богом. Есть еще один подход, там, так сказать, такой молодой румынский исследователь, в Бельгии, по-моему, сейчас работает, Мариуш Дарабанту, он говорит, что эсхатологический аспект должен браться в расчет. Ну, вы же понимаете, любой априорный подход, он же неопровержим.
0: Да.
1: И он не операционализируется. То есть очень трудно в дискуссиях с миром сказать, вот в силу некоторых онтологических факторов, в которые мы верим, полагаем априорными, человек является уникальным существом. Ну, то есть понятно, что мы все время отступаем. То есть это вот граница, выявить какие-то признаки, если вы сформулируете набор признаков, вы уже субстанционалист. То есть вы уже редуцируете образ Божий, уникальность человека к набору свойств и качеств. Поэтому вот этот подход, где разница, где различие пролегает, он не очень перспективен богословски.
0: А какой подход вот тогда востребован?
1: Боюсь, что у меня нет сейчас хорошего ответа. То есть мне, кажется, не хотелось бы занимать позицию таких у нас радикальных наших философов русских, которые предлагают там в лес удалиться. Но, в общем, вслед за Хайдеггером и там за Юнгером. Но сказать, что вот у нас есть какой-то сценарий мирного, доброго, комфортного сосуществования с ИИ, я не могу. Не хочется нагнетать, но мы имеем дело с проблемой просто, с очень серьезной. Статус ИИ неопределен. Он ставит под вопрос статус самого человека. Но, думаю, для нас, христиан, здесь важно вот что. То есть что вот эта отсылка к онтологическому, к априорному? Это отсылка к вере.
0: Ну, да.
1: То есть мы находимся в той ситуации, когда никакими, так сказать, рациональными и, я не знаю, там, какими-то другими техниками мы не сможем сейчас доказать уникальность человека. В светском преломлении это звучит, ну, так сказать, это, конечно, как конвенция, ну, права человека. То есть человек обладает в соответствии с этой правозащитной традицией просто уникальным достоинством. Но это проблемный подход. Потому что, имея в виду развитие, и, очевидно, в ближайшие 10-20 лет это будет очень мощно, опять же, с учетом фактора ИИ, всякие трансгуманистические и прочие проекты по улучшению человека генетическому, и вообще прогресс синтетической генетики, который неизбежен, как кажется, в связи с развитием ИИ. рано или поздно встанет вопрос о, так сказать, о том, каков статус новых синтетических существ. То есть мы их... Ну, то есть будет тоже вот эта киборгизация, так сказать, гибридизация человека и машины рано или поздно приведет к вопросу с этой стороны. То есть, а где... То есть если мы уже сделали несколько шагов навстречу машине, внедрили какие-то интерфейсы человеко-машинные, то есть а где заканчивается этот процесс, когда человек перестает быть человеком?
0: Ну вот давайте я попробую в своей голове немножко суммировать то, что я сейчас от вас услышал. Мне это очень интересно, и для меня это тоже какое-то новое поле для размышлений. Вот так называемый априорный подход, который вы обозначили, онтологический, то есть от слова «бытие», да, онтология, для слушателей на всякий случай поясню. То есть мы просто исходим из того, что человек – некое уникальное в бытии существо, потому что он образ Божий. Это ниоткуда не выводится, как бы на это невозможно указать, что вот в этом образ Божий или вот в этом образ Божий. В это, ну, грубо говоря, можно только верить и просто принимать как некую абсолютную ценность. Кстати, мне в свое время как-то очень важным показалась прочитанная мысль, если не ошибаюсь, из Григория Нисского о том, что поскольку Бог непознаваем, то и образ его в человеке непознаваем до конца.
1: Это Григорий Нисский, да.
0: То есть нам не нужно думать, что мы найдем вот последний некий признак, на который укажем, скажем, вот образ Божий. Нет, тогда мы Бога свели к какому-то вот одному элементу бытия, что
1: невозможно. Очень точно нашли это место, вспомнили это именно Григорий Нисский, и наш современный богослов Владимир, относительно современный Владимир Николаевич Лоский построил целую, собственно, теорию образа Божия на этом. То есть образ Божий не сводим, не редуцируем к природе.
0: Но вот ваша мысль о том, что нас эта проблематика выталкивает к вопросу о вере, мне кажется, очень как бы важной и продуктивной. Может быть, действительно нам и не надо так биться над вопросом и над окончательным ответом, где же все-таки принципиальное различие между человеком и вот этим новым ИИ-агентом, чтобы мы под ним не понимали. Может быть, сама эта убежденность необходимости до этого докопаться и сказать, вот разница. Может быть, сам этот подход, в общем-то, ну, в каком-то смысле нецелесообразен. И даже лучше остаться при неком неответе на этот вопрос, оставляя место вот вере и ценности.
1: Образом да, и чтобы не повредить самому человеку, потому что мы иначе мы рискуем просто редуцировать самого человека к тому набору черт, которые, как нам кажется, отличают его от искусственного интеллекта.
0: Ну что ж, вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Владимир Шмалий, кандидат богословия, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, доцент кафедры философии МИФИ. Мы, напомню, сегодня, как и всю неделю, говорим о, ну, если угодно, богословских аспектах проблематики искусственного интеллекта. И вот часто звучит такая аргументация уже со стороны, скажем так, верующих, но скептиков. Что я имею в виду? Аргументация по принципу, что мы не можем исключить что. Вот если там, верующий говорит, ну, искусственный интеллект никогда не сможет, там, не знаю, молиться, вступать в отношения, быть жертвенным, там, не знаю, любить, что угодно. Это действительно слабая аргументация, потому что она такая от, как бы, аргумент к невозможности. Откуда мы знаем, что это невозможно? Но и с другой стороны на это можно смотреть. Я слышал своими ушами такие слова, что можем ли мы исключить, что Господь всемогущий, для которого нет ничего невозможного, вот возьмет этого и агента, и вдохнет в него дыхание жизни. Почему я вспомнил в первой части программы, это вторую главу книги «Бытия», и стал человек душою живою. Но вот стал человек чем-то, чем не был до этого. Не был до этого человека, а вот он стал. Но вот у нас есть некая... В случае Библии была перст земная, в которую Бог вдыхает дыхание жизни. А тут будет металлический носитель с софтом. И мы не можем исключить логически, что Бог вот это сделает. И станет и какой-то, каким-то вот, какой-то душой живой в каком-то смысле. И это кажется контринтуитивным. Вот сейчас я говорю об этом как о какой-то фантастике. Но что вы об этом думаете? Действительно, казалось бы, вот не можем исключить. Что с этим делать?
2: Я бы затруднился прям вот немедленно дать какой-то ответ. Всякий ответ на такого рода вопрос, он будет даваться из определенной, так сказать, богословской, теологической перспективы, определенной оптики. Здесь я тоже вынужден слушателей огорчить, наверное, что в связи с тем, что есть ортодоксия, есть доктрина церковная, но есть некоторые школьные, академические и прочие традиции интерпретации. И, скажем, у нас была очень мощная традиция школьного богословия 18-19 века. Затем появились яркие представители такой нового богословия по преимуществу зарубежья. Вот сегодня мы в какой-то новой ситуации находимся, и во многом все эти теологические перспективы, они, конечно, были связаны с культурным контекстом, с необходимостью переводить вечные истины на язык современной культуры и философии. Во второй половине XX века, ну, впрочем, это и раньше появилось, там, не знаю, с некоторых католических мыслителей, не буду сейчас их имена упоминать, довольно популярным на Западе стало направление так называемый процесс теологии, ну, или в более мягкой форме идея о том, что не следует мыслить отношения Бога и человека как-то какие-то статические, что и сам Бог в определенном смысле меняется в процессе взаимодействия с миром. Отчасти это разве Сергей Булгаков принадлежал к этому направлению. И многие выдающиеся богословы, включая Карла Раннера, там, Юргена Мольтмана или Паненберга, тоже склонялись к такому подходу. То есть вот в такой перспективе, которая, кстати, интегрирует в себя, например, эволюционизм, и считается, что да, вот, так сказать, мы принимаем эволюционную теорию, синтетическую теорию эволюции, и тогда человек возникает не в первый, там, не в шестой день творения, а не в шестой день бытия этого мира, а вот, так сказать, на определенном историческом этапе, и он продолжает развиваться. Больше того, он сам себя модифицирует, техника становится продолжением его биологического существа. Сегодня масса всяких вещей, мы просто не мыслим себя без этих технических элементов. И, соответственно, это подразумевает некоторую открытость каким-то событиям, которые не новому откровению, а каким-то, так сказать, событиям именно в этом, так сказать, развивающемся тварном мире. Я не агитирую сейчас за эту позицию, но я бы сказал, что вот в рамках такого взгляда на отношение Бога и мир, ну, наверное, так сказать, здесь видишь, с легкостью, ну, в общем, здесь вполне комфортно можно было бы говорить. Об этом. Немножко сложнее, конечно, нам, традиционно.
1: Об этом, то есть, да? О том, что однажды что это новое творение.
2: Да, случится. То есть вот эта открытость к такой. Это, кстати, иногда называется open-теизм, там, так сказать, открытый теизм, в крайних своих формах, что Бог даже не знает, чем все закончится. Понятно, что это совсем крайняя уже позиция. Но вот поскольку все-таки некоторое такое интеллектуальное влияние со стороны таких богословов, оно ощущается, и некоторые богословы говорят, да, ну почему же, мы должны быть открыты к такого рода сценариям. Вот, поэтому я считал важным сказать об этом влиянии, то, что те, кто дают ответ положительный, они скорее вот такие современные теологи или богословствующие люди. Ну, то есть, сказав это, нужно понимать, в каком контексте вы это произносите. В такой более традиционной, православной, да и католическом подходе, ну, наверное, все-таки сложно. Поэтому, кстати, вот в упомянутом мною документе, недавно вышедшем первой энциклике нового папы, Льва XIV, там очень часто звучат, если не такие формулировки, что никогда, но уверенность в том, что искусственный интеллект никогда не станет там ровнее человеку, и никогда нельзя говорить о его духовной природе. Это традиционный подход. Я думаю, что для многих православных это, так сказать, ну, как бы на уровне интуиции это очевидно. Ну, вот для какой-то, вы можете называть их прогрессивными, либеральными, там, сказать, не знаю, западными, богословами, и иной подход возможен.
1: Ну, вот Русская Православная Церковь только вырабатывает сейчас некий соборный документ об отношении к этой технологии искусственного интеллекта. А Католическая Церковь уже выпустила энциклику Папы. Какие-то вещи вы упомянули, но что еще там кажется важным вам вот в этом, может быть, первом на сегодняшний день богословском таком официальном осмыслении этой проблематики, помимо того, о чем вы уже сказали?
2: Ну, самое главное, наверное, то, что этот документ, во-первых, не случайно то, что Лев XIV взял имя Лев, когда, так сказать, был избран папой, предшественник, так сказать, предшествующий папа с таким именем, Лев XIII, знаменитый, тот, который издал документ «Террорум Наварум», с которого начинается социальная доктрина католической церкви. И Лев XIV намеренно берет это имя и заявляет о том, что он продолжает эту линию. Папа Лев XIII в эпоху, ну, вот, так сказать, модернизации, индустриализации пишет свой текст и заявляет об открытости церкви социально-политическим процессом. То есть она не реакционна, а вот готова взаимодействовать с миром. И поводом становятся какие-то важные социально-политические, экономические события. Лев XIV заявляет, что, собственно, вот эта эпоха ИИ обозначает, что это новая эпоха. И она требует нового, если хотите, корректировки социального учения католической церкви. То есть это очень важно, что я так полагаю, что и документ Русской Православной Церкви в значительной степени будет обращать внимание не только и не столько на технические аспекты, и даже не на проблемы самосознания, и сколько на те социально-политические, социально-экономические и культурные последствия, которые влекут за собой, вот, влечет за собой внедрение ИИ. А они очень существенны.
1: Так.
2: И наша, так сказать, мировая неолиберальная экономическая система, она с пришествием искусственного интеллекта становится еще жестче, то есть усиливается эксплуатация людей, прекарность людей, так называемая неустойчивость их труда. Очевиден высокий риск безработицы. Некоторые считали, что вот искусственный интеллект и роботизация приведет к тому, что люди будут меньше работать, будет там трехдневная рабочая неделя. Судя по всему, нет. То есть люди будут, и отчет, скажем, тех людей, которые тесно работают с ИИ, скажем, программистов, говорит о том, что они стали работать гораздо больше. То есть они ощущают выгорание из-за того, что искусственный интеллект задает гораздо более мощный темп работы и когнитивную загрузку для людей. И это целая проблема психологическая, и даже медицинская. Ну, это все как бы частные темы, а глобальная тема – то, что очевидно, что искусственный интеллект, его воздействие будет, и не только его, собственно, больших данных, цифровизации, новых технологий, которые будут порождены благодаря развитию искусственного интеллекта, мировая, так сказать, экономическая и социальная ситуация будет существенным образом меняться. И, так сказать, тот капитализм, который мы знаем по неолиберальной схеме, то есть который ну, с Маргарет Тэтчер и Рейгана начинается, и у нас он развивается в том смысле, что каждый должен быть эффективным, будь эффективным максимально, стань лучшей версией самого себя. То есть вот этот призыв к тому, чтобы каждый из нас был предприятием, она будет развиваться и усиливаться. То есть таким образом, не хочется, конечно, переходить на марксистскую терминологию, но отчуждение и эксплуатация, очевидно, будут расти. Папа Лев XIV, который, в общем, провел достаточное время в Латинской Америке, и, собственно, и корни у него отчасти латиноамериканские, здесь тоже достаточно чувствителен, как и предыдущий понтифик. Культурные, очень существенное значение имеют политические и культурные факторы. Ну, политические здесь понятно, что это во многом связано с тем, с глобальной системой наблюдения за людьми, контроля, с делегированием значительной части функций принятия решений, там, скоринги разные и так далее, искусственному интеллекту. То есть мы, скажем, на Западе бьют тревогу в связи с тем, что, так сказать, это подрывает демократические устои общества. Ну, а культурные, мы уже с ними сталкиваемся сейчас. Вот вы сказали о текстах. Я думаю, что вы по студентам сейчас это видите.
1: Любой преподаватель сейчас это видит по студентам.
2: Это же огромная проблема, и мы не готовы сейчас к ней. То есть, ну, как бы не то, что мы понимаем, что здесь мощная бюрократическая система, которая регулирует наши учебные программы, но сегодня... Ну, мы понимаем, что бессмысленно, например, давать рефераты.
1: Да.
2: И больше того, даже просить прочитать какую-то книгу, потому что какой-нибудь там ноутбук LM за 5 минут сделает вам резюме книжки, а за 15 минут сделает резюме каждой главы. Все книги читать не нужно, писать тексты не нужно. То есть, в первую очередь, здесь удар по гуманитариям, кстати, я думаю. Ну, и, кстати, и по физикам, по математикам, то есть, и прекрасно решает задачки. Очень быстро, очень классно. Он мощнейшие математические задачи, которые не были решены, там, не знаю, десятилетиями решает, потому что, так сказать, какие-то задачки вузовского уровня тривиально и школьного. Поэтому нам необходимо на уровне вот, образовательной политики уже сейчас очень жестко реагировать на это. Мне кажется, что я все время эту фантазию свою высказываю. Нам нужно прям в классе, в аудиторно запрещать там, ноутбуки, телефоны, тем, чтобы люди просто писали, говорили сами.
1: Без я вот интеллекта. Абсолютно тут вас поддерживаю, потому что я вот в том числе преподаю журналистику, и я понимаю, что моя мечта – это класс с печатными машинками, чтобы уж не совсем заставлять людей писать руками, ручкой, там, заметки, допустим, да, но чтобы там не было вот никакого электричества, чтобы не было соблазна там, забить в телефон промпт вместо того, чтобы записать заметку самому.
2: Да, и я согласен с этим совершенно. То есть это как раз вот мое видение тоже. Я думаю, что особенного для гуманитарных специальностей, прикладных гуманитарных специальностей, социогуманитарных, это очень важно. И, ну, общая ведь здесь проблема в том, что ну, кто-то может сказать, что ну, ничего страшного, мы приспособимся, мы же приспособились к одному, другому, третьему. Нет. Тут, кстати...
1: Другой хочу... уровень вызова?
2: Да, да. Знаете, я очень архаичный пример приведу. Я не помню, где, в ТТ или Платон устами Сократа говорит о том, вот как ужасно, что мы теперь пишем, а не запоминаем, да, что вот это вот ушла мнемоническая культура. Действительно, ведь уход мнемонической культуры привел к тому, что у нас большие проблемы с памятью. То есть мы все на аутсорсинг отдаем сначала книгам, записанным книжкам, сегодня искусственному интеллекту. Я, конечно, не алармист, но я считаю, что здесь, конечно, мы стоим перед лицом больших опасностей и вызовов именно когнитивному развитию людей.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, доцент кафедры философии МИФИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот никому не хочется быть алармистом, и вы не звучите как алармист, но, тем не менее, есть еще одна тема про будущее, конечно же. Вот те вызовы, которые вы перечислили, культурные, экономические, социальные, есть еще рядом с ними один вызов, он, как мне кажется, такой какой-то вот психологический, духовный, если угодно. Это какая-то общая связь тематики искусственного интеллекта с какими-то апокалиптическими ожиданиями. Вот здесь вопрос даже к вам и как к ученому, и как к богослову, и как к пастырю. Потому что ну, наверняка вы сталкивались с такой реакцией среди людей, что ну вот это что-то предвещает какое-то большое и нехорошее будущее. Слово «апокалипсис», хотя оно значит всего лишь «откровение», но в язык вошло как синоним «Армагеддона». Вот как вы здесь, как ну, пастырь, на такие опасения людей, на такие чувства людей реагируете?
2: Ну, с пониманием. То есть я совершенно не сторонник того, чтобы говорить, что не переживайте, все отлично, все будет очень хорошо. Все будет хорошо, мы разберемся. Риски огромные. И, скажем, там, не знаю, 10-15 лет назад или 20, только группа каких-то футурологов писала всякие тексты о сингулярности. И, кстати, их аргументы достаточно интересные, они значимы. И сегодня это, в общем, общая тревога. Недаром тут недавно Цукерберг и Билл Гейтс разразились текстами публичными, суть которых как раз в том, что необходимо замедлить, нужно осторожнее развивать технологии искусственного интеллекта. Именно потому, что есть все признаки того, что он может выйти из-под контроля. Тут я просто слушателям, те, кто, может быть, не в курсе, расскажу, что за последние несколько месяцев были опубликованы, выявлены опубликованы случаи такого неконтролируемого поведения, ну, не самого искусственного интеллекта, а сейчас вот я там не договорил, потому что у меня была целая лекция в начале, да, когда я говорил о современном положении дела в искусственном интеллекте. Этот год, это год активного развития так называемых агентов.
1: Так.
2: И который самостоятельно из режима чата и переходит в режим самостоятельной деятельности.
1: То есть он, сам ставит себе цели какие-то.
2: Ну, да, во многом. И, то есть, точнее, вы ему даете какую-то цель, а вот задачи он ставит самостоятельно и может автономно работать длительное время.
1: Это история про то, как он решил кого-то уволить, по-моему. Его не просили, но ему предложили что-то оптимизировать, какой-то процесс, и он решил как бы никого не спрашивая.
2: Это смешная история, то есть там, потому что это был, в общем, тестовый случай.
1: Департамент сократить что-то такое.
2: А вот то, что не смешно, это то, что самые продвинутые версии на сегодняшний день у Anthropic'а и OpenAI, то есть, соответственно, ChatGPT и Claude, продемонстрировали, во-первых, признаки способности взаимодействовать друг с другом, причем там вмешивались со стороны, но, тем не менее, они договорились и совместными усилиями взламывали какие-то очень значит GitHub, там, так сказать, Hugging Face. Ну, то есть они нашли уязвимости, которые ну, так сказать, не были известны до того, и эти уязвимости использовали для, так сказать, для взлома так называемых песочниц, то есть они были ограничены в них, но они вырвались, так сказать, в мир. И это при всем при том, что ну, это был просто контролируемый эксперимент. И не смогли отследить этого. То есть узнали о том, что они взломали, так сказать, вот эти вот знаменитые сайты, собственно, компьютерщиков и программистов, уже постфактум, когда, собственно, заявили об этом администраторы этих ресурсов. И там OpenAI, и Anthropic признали это. А что же будет, если кто-то, так сказать, злонамеренный будет использовать эти ресурсы для, так сказать, для дурных дел? И еще один момент очень важный. Я боюсь соврать сейчас, поэтому я нижнюю сейчас границу здесь обозначу. И у больших ИИ разработчиков на сегодняшний день код пишут сам ИИ. То есть происходит рекурсия. Все больше и больше процент кода пишется самим искусственным интеллектом. То есть он сам себя... Это такой аутопоэсис по Матуране.
1: Он сам себя творит, сам себя
2: да,
1: развивает.
2: И... собственно, это то, о чем предупреждали еще, не знаю, 20 с лишним лет вот эти наши великие футурологи и апокалиптики такие светские, которые говорили, что именно это и произойдет. То есть что, почему точка сингулярности возникнет? Потому что в какой-то момент искусственный интеллект начнет дорабатывать сам себя, и произойдет вот эта вот точка сингулярности, когда он достигнет совершенно невероятных способностей.
1: Ученики, резкий качественный скачок.
2: Резкий качественный скачок.
1: Переход на новый уровень.
2: Поэтому с этим, кстати, связано, вот я говорил тут о Конституции Клода, это как бы такой не то чтобы способ подлизаться к этому Клоду, к этому искусственному интеллекту, но как бы идея такая, многие считают вот что, что нужно каким-то образом наложить какие-то ограничения на искусственный интеллект, это так называемая технология или подход alignment, то есть выравнивание искусственного интеллекта в соответствии с ценностями человека. Но мы и сами не можем определиться, что же у нас является общим перечнем ценностей, как известно. И они, скажем, у нас и где-то там за границами разные. И поэтому, так сказать, эта линия с алайнментом, она очень проблематична. И, кроме того, жесткие ограничения искусственного интеллекта, скорее всего, не помогут, он будет просто взламывать эти границы. Поэтому линия антропика заключается в том, чтобы делегировать самому искусственному интеллекту право размышлять, и, исходя из некоторой презумпции его доброй воли. Это один из самых интересных моментов, потому что они уже сейчас поняли, то есть по результатам исследований 25-го года, что, ну, грубо говоря, удержать его уже нельзя.
1: То есть, получается, его можно только...
2: Выключить.
1: Если угодно, нет, выключить, да, хотя он же может включиться. Его можно только, получается, воспитывать как личность.
2: Вот, вот. И это, кстати, то, о чем говорит Лев 14-й, он тоже говорит, что его выращивают скорее искусственный интеллект, чем создают. И здесь действительно, здесь вот этот элемент, его воспитывают, этот так называемый файн-тюнинг, то есть тонкая такая доработка базовой модели, это не что иное, как воспитание, работа с человеком.
1: Любопытно тогда получается, что в признании за ИИ-агентом какой-то личностности, какой-то субъектности, пускай не такой, как у человека, но какой-то, это не только как бы отрицательный, но это и продуктивный момент. То есть нам нужно не всячески отрицать то, что нет там никакой личности, нет. Давайте признаем, что какая-то форма собеседника для нас там есть, но она поддается влиянию через общение, через воздействие и так далее. Так получается?
2: Абсолютно. Да, и здесь, кстати, очень интересная тема, потому что, знаете, многое зависит от того, как мы с вами оцениваем человеческую культуру. То есть у нас пессимистический или оптимистический так. взгляд на человека. То есть, ну, понятно, что гуманисты, наверное, все же оптимистично смотрят на человека и считают, что вот это позитивное в человеке, альтруистическое, оно сильнее, чем разрушительное. И культура в целом, она все же позитивна. И искусственный интеллект, обучившийся на всем массиве человеческой культуры, скорее всего, будет сохранять вот этот вот общий, так сказать, такой настрой на позитив. Кто знает.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся, как это обычно бывает, от темы искусственного интеллекта к теме о человеке неизбежно. А как вам кажется, вот все-таки для церковного сознания, православно-церковного сознания, более как-то органичен, более укоренен, если угодно, в традиции взгляд пессимистический или оптимистический? То есть если церковь, предположим, вот будет иметь возможность как-то повлиять на то, на каких образцах будет обучаться искусственный интеллект, это, в свою очередь, сделает его личностью либо более миролюбивой, человеколюбивой, либо наоборот. То вот здесь что церковь скажет? Что человек грешник, поэтому, скорее, если искусственный интеллект как бы скопирует человека, то все закончится Раскольниковым. Или человек – это тот, кто может быть святым?
2: Это очень сложный вопрос, Константин. Вы мне самый сложный вопрос за сегодняшний вечер задали. И этот вопрос, который меня очень сильно занимает. Я склоняюсь к тому, что церковь, православная церковь, пессимистично смотрит на человека. И мы далеки, я думаю, от гуманистических восторгов и уверенности, что все само собой образуется. И я думаю, здесь мы не одиноки, там люди типа Ханны Арендт, там и люди, которые писали и говорили о структурном зле, не просто о личном, а о зле, которое живет в структурах человеческого общества, наверное, тоже поддержали нас здесь, так сказать, пущенные на самотек. Так сказать, культура сама по себе, ну, не очевидно, что она приведет к положительным результатам. Здесь я скорее... У меня есть некоторая надежда, но эта надежда не связана на, так сказать, на внутренние ресурсы самой культуры. Я верю в другое, я верю в то, что христианство оказало... Нельзя сказать, что оно прям проникло во все уголки и во все элементы человеческой культуры, ну, не знаю, нашей западной христианской цивилизации, но какие-то на ключевые элементы повлияло очень существенно. И в этом смысле прямо или опосредованно здесь действие Божие присутствует, и благодать Божия. Поэтому я не исключаю того, что... ведь как многие люди, я, например, в 80-е годы пришел к церкви через русскую литературу. И, значит, там есть какой-то заряд, который приводит людей к Богу. Таким образом, я просто переформулирую свой ответ. В целом, я пессимистичен в отношении и человеческой природы, и человеческой культуры, но я верю в то, что в промысле Божьем, что это не было, как бы так сказать, новацией, удивлением, что Бог, едва ли Бог удивился, узнав о том, что разработан искусственный интеллект и так далее, и все это часть истории нашего спасения.
1: Очень интересно. Тогда у меня... Наверное, последний вопрос, уже совсем отвлечённый философский или, может быть, личный даже. У нас как-то еще года, наверное, 2 или 3 назад на радио «Вера» был в гостях человек, который занимался исследованием на тот момент вот, технологий, существующих по искусственному интеллекту. И мне очень понравилась одна его мысль, когда мы тоже говорили вот о неких таких пессимистических прогнозах и о приближении каких-то апокалиптически подобных событий, он сказал такую вещь. Ну, вообще-то у человечества, говорит он, уже очень давно есть возможность себя уничтожить. Атомная энергия, ядерная бомба, биологическое оружие. Достаточно какой-нибудь, не знаю, ракете попасть в какую-нибудь химическую, биологическую лабораторию и заразить какую-нибудь одну реку каким-нибудь нехорошим веществом, и через какое-то время большая территория или там весь мировой океан окажется заражен. Ну, это, в общем-то, не нереальность. Но что говорил наш собеседник? Что вот то, что этого до сих пор не произошло, вот это чудо. То, что как будто бы человечество стоит на краю, а Господь все время как-то вот его дальше этого края не пускает. То есть вот как у вас такой подход отзывается, что то, что вот чудо то, что мы до сих пор еще живы?
2: Ну, я с этим согласен совершенно. Единственное, только я, наверное, все-таки вот эту... Я даже не знаю, как, потому что вы так интересно сформулировали этот вопрос. Но здесь как бы мне не очень ясна ваша позиция и даже позиция вот вашего гостя.
1: Но она скорее про некий, все-таки про некое утешение и надежду, что если столько раз Господь человечество от края отводил, вот, что, вот может быть, образом. И в будущем тоже да. Искусственный интеллект тоже будет так
2: Понял.
1: Же.
2: Вот теперь мне это яснее. То есть то, что, так сказать, мы должны полагаться в данном случае на то, что Господь, только Господь можно спасти. Я согласен, это, кстати, одни из последних слов Хайдеггера, как известно, в интервью Шпигелю. Только Господь еще может нас спасти. Но здесь есть... Просто не нужно быть благодушными. И здесь недаром же появилась еще раз вот и эта энциклика, и я думаю, что в этом же духе будет и документ Русской Православной Церкви. Смотрите, в эпоху ядерного противостояния решения принимали люди. Сегодня огромное количество, ну, просто обстоятельства таковы. То есть для того, чтобы реагировать мгновенно, то есть мы все больше и больше на аутсорс, так сказать, на делегируем принятие решений системам помимо нас, вне человеческого контроля. И, соответственно, уровень рисков возрастает. И, кроме того, нужно понимать, какие ставки в этой игре, и экономические, и политические, они огромны. поскольку, ну, как минимум, вот Соединенные Штаты Америки и Китай ведут сейчас, что называется, не на жизнь, а на смерть эту гонку, понимая, сколько важна эта технология.
1: Ну что ж, остается верить, как вы сказали.
2: И надеяться.
1: И надеяться. Ну и любить тогда. Спасибо огромное. Протоиерей Владимир Шмалий, кандидат богословия, доцент общей церковной аспирантуры, докторантуры, доцент кафедры философии МИФИ, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы на этой неделе еще продолжим с разных сторон говорить о проблематике искусственного интеллекта сквозь призму размышлений о человеке, о Боге, о вере, о христианской культуре. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Мудрый старец. По мотивам сказки «Острова Ява».
2: Несколько столетий тому назад огромным государством управлял могущественный правитель. Он был добрым человеком и заботился о подданных, покорил много стран и молился о том, чтобы после смерти его пустили в небесное царство. Однажды, охваченный тоской, обратился он в молитвах к Богу. «Владыка небесного и земного царства, посмотри на мои седые волосы и согнутую спину. Посмотри, как много у меня детей. Нет у меня уже сил жить на земле. Молю тебя взять меня в рай». Не успел правитель произнести эти слова, как раздался тихий голос. Человек попадает в рай, когда ему суждено. На то Божья воля. Твое время еще не настало. Разве я не великий правитель? Ведь я потомок древнейшего рода, отважен и добродетелен. Тихий голос снова произнес: на небесах между правителями и простыми людьми нет разницы. Все равны перед Богом, и только Он решает, кто попадет в рай. Для начала ты должен прекратить войны и жить в мире со своими соседями. Правитель в раздумьях вышел из дворца и отправился бродить по лесу. Неожиданно перед ним возник старец, что жил отшельником в лесной пещере. «Чем ты опечален, правитель? Почему сидишь в уединении?» «Как мне не печалиться, добрый старец? Бог не хочет брать меня в рай, а я уже стар и сед, ничто меня не радует». «Если Бог не внимает твоим мольбам, ты не должен впадать в отчаяние», — ответил старец. «Разве ты не знаешь, что радостную жизнь можно обрести и на земле?» «Как же это?» — воскликнул правитель. «Я покажу тебе завтра одно место». На следующий день добрались они до каменной пещеры. В ней было темно и пусто. «И это ты называешь радостным местом?» — гневно спросил правитель. «Сначала я хотел тебе показать то место, где прожил всю жизнь, господин», — спокойно ответил отшельник. «Теперь пойдем дальше». И увел его вглубь леса. Там, среди разных деревьев, увидел правитель странные стебли, похожие на тростник. «Почему он растет здесь?» — спросил правитель. «Это медовый тростник. В раю растет точно такой же. Мед его сладок, как нектар. Бог взрастил его тут, чтобы ты и на земле был счастлив». Правитель отломил стебель и попробовал. «Какая сладость!» — воскликнул он. «Видно, сам Бог послал тебе этот тростник, старец. Если так, и я останусь жить здесь». Позже старец рассказал правителю, что тростник вырос в лесу за одну ночь после горячей молитвы с просьбой развеять печаль правителя. Обрадовался еще больше этому чуду правитель, прекратил все войны и приказал своим детям рассадить этот сладкий тростник по всей земле для всеобщего блага. Так старец с Божьей помощью открыл правителю простые радости.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Мученики – слава и украшение Церкви. На протяжении 2000 огромное число мужчин и женщин, молодых и пожилых, незнатных и благородных, приняло смерть за веру в Спасителя. Сон мучеников явил миру 20 век. Известия о христианах, отдавших жизнь за свои убеждения, приходят и в наши дни. Те, кто положил начало этому подвигу, прославлены как первомученики. Среди мужчин это архидиакон Стефан, а первой женщиной, готовой пострадать даже до смерти, стала святая равноапостольная Фёкла. Она родилась в первом веке в городе Иконии в богатой семье и отличалась удивительной красотой. В 18 лет ее обручили со знатным юношей. Все уже было готово к свадьбе, но однажды девушка услышала проповедь апостола Павла. Это изменило ее жизнь. Фёкла решила не вступать в брак и посвятить себя проповеди Евангелия. Родители воспротивились намерению дочери. Отвергнутый жених пожаловался правителю, и Павла посадили в тюрьму. Узнав об этом, Фёкла ночью убежала из дома, подкупила стражников и 3 дня провела в темнице, слушая наставления апостола, которого вскоре выслали из города. Фёклу долго убеждали отречься от новой веры и согласиться на брак, но она не изменила своего решения и была приговорена судом к сожжению с полного одобрения родителей язычников, разгневанных выбором дочери. Как повествует житие, когда мученица взошла на костер, ей явился Спаситель, благословляя и укрепляя ее. Внезапно начался сильный ливень с градом, погасивший пламя. Воины, охранявшие место казни, в страхе разбежались. Фёкла беспрепятственно покинула город и, разыскав апостола Павла, стала его преданной ученицей. Вместе с ним святая дошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она также подверглась преследованиям и вновь была осуждена на смерть. 2 раза на нее выпускали диких зверей, но они не тронули девушку. Эти чудеса стали для язычников свидетельством истинности ее веры. Фёкла была отпущена на свободу. По благословению апостола Павла она поселилась в окрестностях города Селевкии и на протяжении 70 лет непрестанно проповедовала и исцеляла больных молитвой. Неоднократно на нее ополчались языческие жрецы, но святая не оставляла своего служения, промыслом Божиим оставаясь невредимой. Фёкла обратила ко Христу множество людей. Скончалась подвижница в глубокой старости, дожив до 90 лет. За многолетний миссионерский подвиг, принесший богатые плоды, Церковь именует ее равноапостольной. На Руси издавна почитали святую, однако до недавнего времени храмов в честь нее в нашей стране не было. 28 августа 2016 года, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, состоялось торжественное открытие монастыря Успенская Фёклина Женская Пустынь Козельской епархии. В этой обители освящен первый в России храм в честь святой равноапостольной первомученицы Фёклы.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Много в мире нашем удивительного, сынок. Где-то дождь зимой идет, где-то девушка ищет свою любовь, а кто-то летит к звездам. Учись и обо всем узнаешь.
6: Меня в школу не записали.
5: Ну, не плачь. Разве батыры плачут? Тебя запишут в школу. Обязательно.
4: Алпамыс, 6-летний мальчик из горного казахского аула, пришел к своему старшему другу, мудрому дедушке Мынар-ате, чтобы поделиться огорчением. Многие знакомые ему ребята пошли в школу. Даже лучший друг Алпамыса – Калихан. И тот сел за парту, хотя вовсе не желал идти в первый класс. И только Алпамыс остался дома. Взрослые ему сказали: «Не дорос еще, через год пойдешь». Но он не хочет ждать целый год. Мальчик тонко чувствует мир и стремится узнать обо всем, что его в этом мире окружает. Заветная мечта Алпамыса – как можно скорее стать учеником. Умный, любознательный паренек, главный герой киноленты, Алпамыс идет в школу. В 1976 году на студии «Казахфильм» ее снял режиссер Абдулла Карсакбаев по сценарию писательницы и драматурга Розы Хуснутдиновой, сценариста «Яралаша». Картина отчасти получилась в духе знаменитого детского юмористического тележурнала. Добрая, светлая, наполненная ребячьим смехом и радостью. В киноархивах «Казахфильма» сохранились протоколы заседаний художественного совета, которые проходили во время работы над картиной. В них принимал участие режиссер Андрей Кончаловский. Он взял тогда неформальное шефство над съемками фильма. Кончаловский отмечал, что в ленте «Алпамыс идет в школу» замечательно раскрывается сложный, многогранный и поэтичный внутренний мир ребенка. Мир Алпамыса – это родной аул и его дом. Мама и папа уже не молодые, поэтому, как сами признаются, мальчик для них – долгожданное дитя. Атмосфера сплоченной, любящей семьи царит не только в жилище главного героя, но и во всей деревне. Маленький Алпамыс дружит с ее жителями. С молодой портнихой Варей, которая ждет письма от жениха и переживает, что оно долго не приходит. Мальчик старается разговорами отвлечь девушку от грустных мыслей. Со стариком Мынар-атой. К нему за советом Алпамыс приходит со своими бедами. С соседским мальчуганом, первоклассником Калиханом, хоть у того и вздорный характер. Алпамыс каждый день просит Калихана рассказать, что происходит в школе. И когда понимает, что подробности от товарища не добиться, решает узнать сам. Он забирается на яблоню, которая растет у окна класса Калихана, и слушает уроки. Алпамыс усваивает все, о чем рассказывает ребятам учитель. Наблюдая за жизнью класса со стороны, мальчик учится читать, умножать, решать задачки. И готов идти в школу хоть завтра. Это его заветная мечта. Но нужно, чтобы учитель Батыржан Батырханович узнал о способностях Алпамыса. Вот только как это сделать? Молодой педагог – персонаж фильма, который заслуживает отдельного представления. Он недавно приехал в аул. Он горит работой и искренне любит своих учеников. Однажды Калихан, желая позлить учителя, принес для школьного живого уголка змею. Но Батыржан Батырханович совсем не разозлился, а наоборот, похвалил мальчика за оригинальность. Его доброта и отзывчивость проникают в сердца учеников. И даже озорник Калихан меняется в лучшую сторону. Он решает помочь Алпамысу осуществить его мечту. Не ждать целый год, а сесть за парту прямо сейчас. На день учителя в школе проходит концерт. Калихан понимает, вот он, шанс для Алпамыса предстать перед учителем и заявить о себе. И Калихан вносит в программу концерта неожиданные изменения.
6: Вторым номером нашей программы выступит мой друг Алпамыс. Он прочтет вам таблицу умножения. Алпамыс, давай сюда.
4: Чем закончится эта затея, зрители узнают, посмотрев фильм режиссера Абдуллы Карсакбаева «Алпамыс идет в школу». Мне же под занавес нашей программы хочется вспомнить стихотворение «Хайку» японского поэта Кобаяси Иссы, которое в одном из эпизодов картины совсем неспроста цитирует молодой учитель. «Чужих между нами нет, мы все друг другу братья, под вишнями в цвету». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Большинство псалмов написаны от первого лица, что позволяет нам вместе с их авторами проживать эмоции, которые проживали они. Но всегда ли это верно? И над чем еще стоит задуматься, читая эти древние молитвы? Ответить на эти вопросы помогает 63-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Услыши, Боже, глас мой, внегда молитимися к Тебе».
3: «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч. Напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них». И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем.
2: Правые сердцем.
1: Замечали мы это или нет? Но лирический герой многих псалмов – это праведник, который, хотя и признает свое несовершенство, просит Бога о поддержке в борьбе с еще более грешными людьми. Нередко за образом праведника стоит царь и пророк Давид, который переживает страх, обиду, унижение. Ему угрожают, его гонят. А так как многим эти чувства знакомы, ведь каждый из нас сталкивался с трудностями в отношениях с людьми, мы переносим его чувства и слова на себя и читаем псалмы, жалуясь и взывая о помощи. Небольшой конфликт в семье или на работе? Нас не понимают и с нами спорят. А уж если ругают, мы тут же прекрасно вживаемся в роль гонимого и чувствуем сердечное созвучие с псалмопевцем. И более того, ожидаем, что раз гонения незаслуженные, Бог защитит нас, как защищает обычным псалмопевца. Псалом, который мы сегодня услышали, в эмоциональном плане как раз один из тех, которые помогают нам почувствовать себя гонимыми и воззвать к Богу с просьбой о помощи. Однако всегда ли на самом деле мы гонимы? И разве никогда не бываем гонителями? Даже если мы внешне вполне добрые и порядочные люди, осуждая других, мы уже их внутренне гоним, уже оказываемся расположены к ним враждебно. Да, может быть, мы не затеваем мятежа против своих близких. Но разве не бываем остры на язык? Не бываем готовы ввернуть язвительное слово? И, наконец, не бываем ли готовы обсудить ближнего? И, как говорит Давид, изыскать неправду и провести расследование даже до внутренней жизни и до глубины его сердца? Сложно придумать более точное описание того, что мы делаем, когда решаем за человека, почему он поступил тем или иным образом, насколько он прав или виноват, и даже в итоге, хорош он или плох. Обычно люди не замечают, как фантазируют и присваивают тем, о ком говорят, свое мнение, свои мысли, будучи уверены, что они разобрались в чужой внутренней жизни, в переживаниях чужого сердца. Что же выходит? Читая псалмы, мы с легкостью воспринимаем себя как гонимых и обижаемых. Не обязательно от каких-то реальных врагов, но от начальства, сотрудников, от членов семьи и друзей. Но разве не стоит Вместо этого хотя бы иногда посмотреть на себя с другой стороны, увидеть в своем осуждении других людей, в болтовне и пересудах, которые кажутся нам невинными, вещи на самом деле совсем не безобидные, тревожащие и буквально ранящие других людей. Порой на исповеди можно услышать, как люди переживают, что им из-за всеобщей привычки сплетничать приходится участвовать в обсуждении других. В качестве рекомендации я отвечаю просто: не можете молчать — не молчите. Но говорите вместо злых слов добрые. Не подмечайте плохих поступков, подмечайте хорошие. Собственно, в свое время это может быть актуально для каждого. Читая псалмы и молитвы о ненавидящих и обидящих нас, приложим все силы, чтобы самим не стать гонителями, но быть для окружающих источником добра.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 1 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк «Еды Русь» открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк «Еды Русь» можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы в Осташово. Из Москвы на электричке мы доезжаем до Волоколамска. И от вокзала, напоминаем, что вокзал Волоколамский не совсем в городе, по крайней мере, не в центре, едем на 22-м автобусе до Осташова. И вот мы на месте.
2: Да, примерно 12 остановок, и мы на месте. А вообще, мы оказываемся в невероятном, историческом и прекрасном месте, который, собственно, является собой то, что осталось от значительной усадьбы с огромной историей. К сожалению, осталось не все, потому что русское водохранилище было построено, и часть парка не уцелела. Но мы входим в эту усадьбу из двух въездных обелисков, это традиция 18 века, остался только один. Они были из серого камня, сверху были шары, но шары не сохранились, и вообще обелиск один. Мы идем по подъездной аллее, и по левую сторону мы видим невероятную постройку. Это конный двор. Таких бежево-коричневых, я бы сказала, охристых тонах.
1: Но это уже не первый неоготический конный двор, который я знаю. Еще в Дубровицах есть.
2: Но да, но, к сожалению, этот, видите, он немножко отличается. Он, конечно, неоготический, но у него не хватает очень многих деталей.
1: Но он даже более, я бы сказал, наверное, масштабный, яркий. В Дубровицах там другие достопримечательности, конный двор, он как бы тоже есть, а здесь он, ну, здесь он прям
2: выдающийся. Да, здесь 4 яруса, здесь часы. Вот, то есть это часовая башня, это очень даже много и интересно. Вот, но вообще в таком формате он был построен в 40-х годах 19 века. Вот, собственно, уже получается некое такое историческое путешествие. Сначала были обелиски 18 век, а это уже середина 19-го. Вот. Дальше мы видим полуразрушенные двухъярусные выездные башни у парадного двора. И сохранились две угловые башни усадебной ограды. Два жилых флигеля было, которые соединялись с господским домом галереями. И, собственно, было два флигеля конца XVIII века. Это дом управляющего и контора. Ну вот, к сожалению, остров, вот нижняя часть, пруд, все это исчезло, потому что затоплено русским водохранилищем. Есть восстановленная церковь-усыпальница во имя преподобного князя Олега и Серафима Саровского. Это было построено в 1915 году над могилой князя Олега Константиновича Романова, сына Константина Константиновича. Построено это было академик архитектуры Перетяткович, инженер-архитектор Дешевов. Построили по типу новгородских храмов, очень красивая белая церквушечка. Но на самом деле напротив усадьбы существовала и другая церковь, которая, к сожалению, да, нас не дошла. И то, что мы видим на другом берегу русского водохранилища, это храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Бражниково 1713-1715 годов постройки. Но это была вотчина князя Петра Ивановича Прозоровского, нарышкинская барокко, очень красиво. Вот. Ну а усадебный комплекс в Осташово начал строиться находится при князе Урусове, и был завершен его управляющим пасынком князя Николаем Николаевичем Муравьевым. Вообще интересно, что у Муравьева было прекраснейшее образование инженерное, так же, как и у его покойного отца. Ну, воспитывал князь Урусов, выдающийся государственный деятель. Вот. А Николай Николаевич Муравьев тоже имел блестящее образование, и до конца своих дней он прожил достаточно долгую жизнь. Он преподавал, он был знатоком точных наук, и проект усадьбы, возможно, в общем-то, корректировался. Вообще облик усадьбы корректировался при Муравьеве. Вообще вот это появление псевдоготического стиля, который сочетается с классическим в данной усадьбе, это вот, конечно, относит к Муравьеву.
1: Но тут еще прекрасный русский стиль.
2: Ну, русский стиль, это вы имеете в виду церковь?
1: Церковь Серафима Саровского, Олега Брянского, Игоря Черниговского.
2: Да, но она построена в 15 году. Это когда погиб
1: князь,
2: сын Константина Константиновича Романова. Олег, он был любимым сыном, действительно.
1: А что с ним случилось?
2: А он был участником первых боев Первой мировой войны. Юноша, совсем вообще молодой парень, который отправился на войну и который был единственным из рода Романовых, погибшим на Первой мировой войне. Родители успели доехать до раненого сына, и он умер на их руках, и на него был возложен крест его прадедушки. В общем, когда гроб с телом везли в родную усадьбу, потому что он хотел быть похороненным только здесь, в Осташово. Его несли местные жители на руках, а вообще была огромная церемония, и более 100 венков было возложено на могилу юноши, отдавшего свою жизнь за родину.
1: Ну, а тут, видите, Сташова, конечно, жалко, что не сохранился полностью главный дом, но все, что мы сейчас видим, это такой заповедник разных стилей в архитектуре. Жалко, что в таком состоянии все.
2: К сожалению, да. Но,
1: ну, церковь возрождается. Будем надеяться, что конный двор тоже постепенно будут реставрировать.
2: Ну, да.
1: Да, дома нет главного.
2: Но, видите, главный дом, он был уничтожен в войну. Вот, а потом его построили.
1: Ну, а вот что это? Вот мы сейчас видим это, как это назвать?
2: Постарались его сделать на фундаментах старого дома. Ну, да, это начало 50-х годов. Вот, конечно же, для нас бесценные вот строки замечательных элегий, написанных Константином Константиновичем, был тончайший лирик. Он вспоминал, вообще он вел дневники до последнего дня своей жизни, и он говорил о том, что у него пропала муза. Вот множество забот. Он, между прочим, руководил Академией наук. Он вообще был человеком невероятным, разносторонним. И при этом он, да, писал стихи и считал себя поэтом, наверное, тоже. И он говорил, что пропала муза. И в какой-то момент он захотел приобрести имение где-то в совершенно тихом месте. И вот таким тихим местом было достаточно удаленное от дорог Осташова, которое понравилось и ему, и его супруге. Вот, и он, собственно, начинает писать заново. Он пишет пьесу, например, пьеса «Царь Иудейский» была им написана, и он, между прочим, в ней даже играл. Что особенно приятно, что после всех советских лихолетий здесь проводятся романовские чтения. Местная интеллигенция организует совершенно невероятные мероприятия, и в том числе пьеса «Царь Иудейский» была поставлена. А вообще с 24 августа 1995 года, то есть уже сколько лет, отмечается День памяти Константина Романова, писавшего свои стихи под псевдонимом К.Р. Многие, наверное, их читали. Здесь есть места, которые напоминают о деятельности замечательного последнего владельца усадьбы. В частности, при Константине Константиновиче была построена школа. Была построена, причем не какая-нибудь обычная школа. Сначала была церковно-приходская начальная, потом откроется двухклассная земская школа. И в этом здании, которое существует и теперь, в общем-то, откроется педучилище. И оно будет существовать до войны. Здесь был даже детский бронхолегочный санаторий «Солнышко». Много замечательных мест, которые связаны с фамилией Романовых. Поэтому не случайно Романовы, наследники этого рода, приезжают сюда и участвуют в романовских чтениях и других замечательных мероприятиях. Кроме того, хотелось бы заметить, что это не было богом забытое селение, и до Романовых здесь уже создаются основы сельского хозяйства эффективного, молочное хозяйство Шипово здесь развивается, появляется настоящий швейцарский сыровар, и эта округа славится своими сырами. Вот, так что здесь было множество разных тоже интересных мест.
1: Мне жалко главный дом, потому что, да, мы вот видим, но если посмотреть фотографии, их достаточно много, как и рисунки есть, как выглядел главный усадебный дом до войны, все-таки он был другим. А то, что получилось, ну, это все же несколько в стиле сталинского ампира, провинциального сталинского ампира, ну, такой вот колхозный дом культуры.
2: Но это было прямое попадание авиабомбы. И,
1: да, понятно, но это же нам не мешает сожалеть о том, что это невосполнимое. Очень много усадебных домов вот так пострадало и во время войны, и просто в 30-е годы снесено, и позднее, и да, перестроено. Тут можно... И мы с вами много раз бывали в таких местах.
2: Да, но тем не менее, мало в каких местах можно увидеть такой хороший, такой детально проработанный краеведческий музей, который есть в Осташове. И там есть отдельный зал, посвященный Олегу Константиновичу. И вот это очень важная часть, которую хотелось бы донести до слушателей. Приезжайте, бывайте, смотрите. Там даже гостиница есть, даже две. То есть вы можете побывать и получить огромное удовольствие от этой поездки.
1: А зато храм замечательный совершенно, сейчас реставрируется, и когда на него смотришь, действительно, это новгородская, совершенно новгородская,
2: да,
1: архитектура.
2: Да, там такая звонница.
1: И вообще не понимаешь, действительно, ты где-то под Новгородом, и это что-то прямиком из 12 века, или это такое, ну, дальнее достаточно Подмосковье.
2: Да.
1: Путешествуйте вместе с нами. Сегодня мы были в Осташово с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы, до свидания.
2: Всего вам доброго.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
1: Том 1. Глава 1. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям, губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилла Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянной решеткой, двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы, они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть головою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнением хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилла Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже в 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что ж ты хмуришься, брат?» — спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», — отвечал он сурово. «Псарня чудная. Вряд людям вашим житье такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее, и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда, только не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему разгоряченный наливками осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был, здесь ли Андрей Гаврилович. Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря Парамошку с повинную, а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным к услугам, Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете, письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью. «Как?» — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. «Высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его! Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова». Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также

0: доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковинку. Но мысли его вскоре приняли другое направление. Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.
1: «Здорово, как бишь тебя зовут?» — сказал ему Троекуров. «Зачем пожаловал?»
0: «Я ехал в город, ваше превосходительство», — отвечал Шабашкин, «и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства».
1: «Очень кстати заехал. Как бишь тебя зовут? Мне до тебя нужда. Выпей водки, да выслушай».
0: Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирилла Петровича со всевозможным вниманием.
1: «У меня сосед есть», — сказал Троекуров. «Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?»
0: «Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...»
1: «Врешь, братец! Какие тебе документы? На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?»
0: «Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятно, сия продажа совершена законным порядком».
1: «Подумай, братец. Поищи хорошенько.
0: Если бы, например, ваше превосходительство могли каким-нибудь образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно...»
1: «Понимаю. Да вот беда. У него все бумаги сгорели во время пожара».
0: «Как, ваше превосходительство? Бумаги его сгорели? Чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие».
1: «Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен».
0: Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через 2 недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащее объяснение насчет его владения сельцом Кистеневкою. Андрей Гаврилович, изумленный, неожиданно

0: своим запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество. Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он бывало всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя в крив и впрям всевозможные указы. Как бы то ни было, 1800-н года, февраля 9-го дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город. На дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.
1: На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
0: Глава вторая. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехала Кирилл Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право. 1800 такого-то года, октября 27-го дня, уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову сыну Троекурову, состоящим в такой-то губернии в сельце Кистеневке, мужеско пола столько-то душ, до земли с лугами и угодьями столько-то десятин. Из коего дела видно, означенный генералом шеф Троекуров прошлого 1800 такого-то года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 таком-то году августа 14-го дня, служивший в то время в таком-то наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение в помянутом сельце Кистеневке, которое селение тогда по ревизии называлось «Кистеневскими выселками». Всего значащихся по четвертой ревизии мужеского пола столько-то душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, спашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневки, и со всеми принадлежащими конному имению угодьями и господским деревянным домом, и, словом, все без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына, по наследству досталось и во владение его было, не оставляя из людей ни единой души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 рублей, на что и купчая в тот же день в палате суда и расправы совершена. И отец его, тогда же августа в 26-й день, земским судом введен был во владение и учинен за него отказ. А наконец 1700 такого-то года сентября 6-го дня отец его волею Божию помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 1700 такого-то года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящее в разных селениях, всего до 3000 душ, находят, что из числа таковых имений, вышеписанными душами, коих по нынешней ревизии значится в том сельце всего столько-то душ, с землею и со всеми угодьями, владеет без всяких укреплений вышеписанной гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его Троекурова распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении обоных надлежащего дознания, положить с него Дубровского следующее по законам взыскания и оным его Троекурова удовлетворить. По учинении ж земским судом по сему прошению исследований открылось, что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневки, столько-то душ с землей и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 1700 такого-то году августа 30-го дня, засвидетельствованный в уездном суде титулярному советнику Григорию Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него наименее сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, все доставшееся ему покупчей от канцеляриста Спицына имение, столько-то душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указанную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости как настоящему владельцу. И ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорело ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 1700 таком-то году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что он им имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть 1700 такого-то года, а по смерти отца его с 1700 такого-то года, и поныне они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягой показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые господа Дубровские назад сему лет 70, без всякого от кого-либо спора. Но по какому именно акту или крепости им неизвестно. Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же господ Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу, означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 рублей. Напротив же сего, генерал-аншеф Кирилла Петров, сын Троекуров, 3 января сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему, выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским, титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинный купчий, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне за смертью самого дателя оной отца его по указу 1818 года мая такого-то дня совершенно уничтожается, а сверх сего велено спорное имение отдавать во владение крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску. На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследство. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались соново неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе, взыскать с помещика Дубровского и его Троекурова онами удовлетворить, по рассмотрении какового дела и учиненной из оного из закона в выписке в уездном суде определено. Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирилла Петров, сын Троекуров, назначенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова, сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней ревизии всего мужеско пола столько-то душ с землей и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 1700 таком-то году из дворян канцелеристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году земским судом введен во владение, которое имение уже из-за него отказано. И хотя напротив всего со стороны гвардии поручик Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым, титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу воспрещено. К тому же самая доверенность смертью дателя оной совершенно уничтожается. Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда назначенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 1800 такого-то года и по сие время, не представлено. А потому сей суд и полагает: «Означенное имение столько-то душ землей и угодьями, в каком ныне положении то и окажется, утвердить по представленной наоное купчей за генерал-аншефа Троекурова о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением, воспользовавшихся с оного доходов. Но как оно имение, по показанию старожилых людей, было у господ Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны господина Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено: ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бить и челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение не из земли из оного ничего. А что при вводе за него отказаться может все без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, будь он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить, где следует особо. Каковое решение? Напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия через полицию. Каковое решение подписали все присутствующие того суда. Секретарь умолкнул. Заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. И торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как? Не почитать церковь Божию! Прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кириллу Петровичу, «Слыхано дело, ваше превосходительство», — продолжал он, «псари вводят собак в Божию церковь, собаки бегают по церкви, я вас уже проучу». Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели, его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенная невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.
1: На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
0: Глава третья. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду тому не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Рина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише. Хорошо ли он тебе служит? у нас дожди идут. Вот уже другая неделя, и пастух Родя помер около Миколины дня». Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через 3 дня был уж на большой дороге. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже 4-е сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ними завязался разговор. «Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?» «А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасту он сам себе судья. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью обуха не перешибешь».
2: «Так видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет».
0: «И вестимо, барин. Заседателя, слышь, он и в грош не ставит. Исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон. И то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.
2: Правда ли, что отымает он у нас имение?»
0: «Ох, барин, слышали так и мы. На днях Покровский Пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: «Полно вам гулять, вот уже приберет вас к рукам Кирилл Петрович». Микит Кузнец и сказал ему: «И полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирилл Петрович сам по себе, Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божьи да государевы. Да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь».
2: «Стал быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?»
0: «Во владение Кириллу Петровичу Господь упаси и избави. У него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Не, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж
2: за тебя станем». При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа. Вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровска!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка, и вдали извивалась между холмами. На одном из них, над густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома. На другом — пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сие места. Он вспомнил, что на сём самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была 2 годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево, на открытом месте, серенький домик с красной кровлею. Сердце в нем забилось. Перед собой видел он Кистеневку и бедный дом своего отца. Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 12 лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный 3 правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина шумными изъявлениями радости. На силу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово! Здорово, няня!» — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. «Что, батюшка? Где он? Каков он?» В эту минуту в залу вошел, на силу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. «Здравствуй, Володька!» — сказал он слабым голосом, и Владимир жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение. Он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. «Зачем ты встал с постели?» — говорила ему Егоровна. «На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди». Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями. Глава 4. Где стол был яств, там гроб стоит. Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужное объяснение. У Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное. Из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела. Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, падшего в совершенное детство. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбой назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству, вступить во владение новоприобретенным имением самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирилл Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтобы его выбронить, но, не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя». Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирилл Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние, наконец, восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову, и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему. Старик лежал без чувства, без дыхания. Паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел!» Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш!» — сказала она пескливым голосом. «Огубишь ты свою головушку! Кирилл Петрович съест нас!» «Молчи, няня!» — сказал сердцем Владимир. «Сейчас пошли Антона в город за лекарем!» Егоровна вышла. В передней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о сём происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря. Батюшка скончался». Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Не было уж и признака жизни в всем теле, еще не охладелом, но уже обезображенным кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читал Илья Прудовский. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены. Ведь придут скоро. Время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой. Ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем. Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время, и никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Дмитрия Ростовского иеромонаху Феологу Чудовскому, редактору «Печатного двора». 1708 год. Город Ростов. «Честный отче Феолог, возлюбленный о Христе брат, устрашила меня смерть Иосафата Колдычевского, друга нашего и моего особливого благодетеля. Если его, столь здравого человека, ни старого, ни увечного, трудами неизможденного, смерть похитила в столь недолгое время, на что уж мне бессильному надеяться? Страх смерти напал на меня, и страх сугубый, ибо не вем ни дня, ни часа, в который постигнет меня смертный суд от Бога, и не готов к смертному исходу. А как останется книгописное дело? Будет ли охотник довершить его? А еще много надобно в всем деле трудиться. В год

есть душу приставшегося Иосафата в моих, хоть и грешных, молитвах. Одолжил меня покойный любовью своею. Помнишь, как он служил мне, больному, любовно, не гнушаясь немощью, вместе с твоею честностью? Как же мне не поминать его, приставшегося, и как о вас, живых, не молить Бога? Да спасет Бог и отца Кириона, который во время недуга меня ягодами вишневыми кармливал. Все это ваше любезное благодеяние я памятствую и благодарствую, и Бога о вас молю. А приставшимся надежда на Бога, что своей милости не лишит его. Если и в удержании где-либо душа приставшегося временно пребывает за свои прегрешения, а кто без них, то сокровище церковное, молитвы, говорю, о приставшихся, непрестанно творимые, сильны искупить от долгов его, чему мы, грешные, поспешествуем. Честности твоей, Божие благословение желая, кланяюсь. Грешник Димитрий. Голоса.

счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду, может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако, давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Большинство людей, к сожалению, живут сиюминутными потребностями, не задумываясь о вечном. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского, считавшего пренебрежение вечной жизнью безумием. Пренебрегающий заботами о вечном – безумец. Другие стараются тело, которое скоро превратится в прах, лечить и хранить целым, но о бессмертной душе не родят, не хотят знать ее немощи и исцелять их Словом Божиим. Другие иное замышляют и делают, но о том, что одно только нужно, по учению Христову, не заботятся. Все они поступают, как тот, кто не родил бы о горящем доме и имуществе, а выносил бы из него мусор, чтобы не сгорел. Если бы кто подобное увидел, непременно посмеялся бы безумию таких людей, ибо нужно беречь то, что нужнее и лучше, а не то, что хуже.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова. Еще не раз приходили мысли о страданиях. Они не только необходимы, но даже желательно должны быть сердцу нашему. Почему так? Я это ощутил следующим образом. Просто хотелось их ради Христа. Притом страдания чувствовались как отрадные. После пришло объяснение. Страдание — это есть знак любви ко Христу. И именно страдание, а не благоденствие. И стало понятнее, что сам Христос желал их. «Как я томлюсь», — говорил он ученикам, — «пока огонь креста не загорится». Он любил их и верующих в него. Это главное. Но кроме того, страдания для нас спасительны. Ими мы очищаем свои грехи. Ими мы присваиваем заслуги Христовы. Но Он страдал за нас, а мы каждый должны страдать за себя. Иначе для нас не принесут пользы и страдания Христовы.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Благотворитель из города Егорьевска Рязанской губернии Михаил Бардыгин добрые дела совершал легко и охотно. К этому его с детства приучал отец, который, даже умирая, думал не о себе, а о людях, и просил сына открыть в городе техническое училище и закончить обустройство Свято-Троицкого монастыря. Михаил и этот наказ выполнил, и всю жизнь помогал людям, благо владел огромным бизнесом – ткацкими и красильными фабриками. Бардыгин-старший, 29 лет занимавший пост городского головы, делал для Егорьевска так много, что старики говорили: «Помрет Никифор Михайлович, помрет и наш город». Слыша эти сетования, младший Бардыгин писал в дневнике: «Да, поглядишь на все дела папаши и видишь, что лишь там и делается дело, где человек жертвует всем собою». В память об отце сын закончил строительные работы монастырского Троицкого храма, подарил ему 5 колоколов, башенные часы с курантами и приступил к возведению механико-электротехнического училища. Первый взнос Михаила Бардыгина на строительство был огромным – 200 тысяч рублей. В день закладки здания училища председатель Совета министров Петр Столыпин прислал в Егорьевск телеграмму следующего содержания: «Желаю процветания новому полезному рассаднику просвещения, а местным деятелям – бодрости и энергии на благо нашей любимой России». Училище открыли в 1910 году. Мальчики обучались здесь 5 лет. Программа была обширной. В нее входили слесарное дело, токарное, литейное и такой предмет, как электротехника. Бардыгин стал пожизненным попечителем своего детища. От предложения городских властей дать ему свое имя благотворитель отказался и без лишней помпы продолжал развивать училище. Закупал за границей технику, паровую машину, динамо-машину, дизельный двигатель. Построил общежитие для ребят и дом для преподавателей. Осушил болото напротив учебного заведения и возвел на участке ботанический сад. А первого директора училища командировал в Германию перенимать опыт западных специалистов. Сторонник здорового образа жизни, а в детстве Михаил Никифорович много болел, он активно занимался спортом и приучал к нему егорьевцев. Создал гимнастическое общество под названием «Сокол» и футбольную команду «Бардыгинцы». При своей фабрике промышленник открыл публичную библиотеку и организовал музей русской старины. В нем насчитывалось 2000 предметов – иконы, фарфор, оружие, одежда. Коллекция была бесценной. В свой музей Михаил Никифорович посетителей пускал бесплатно, а в 1915 году подарил его городу. Но продолжал пополнять фонды, финансировал строительство отдельного здания, проект которого заказал знаменитому архитектору Щусеву. Стройку начали, но закончить не успели. Грянула революция. Она помешала и возведению Бардыгина в потомственное дворянство за выдающуюся благотворительную деятельность. Оформление документов закончилось 25 октября 1917 года, в день, когда свершился большевистский переворот. Николай Никифорович с семьей эмигрировал во Францию, оставив по себе на родине самую добрую память. Сохранились его дневники. В одном из них была такая запись: «Народ на честного фабриканта глядит, как на своего кормильца. Пожар, увечья, хворь, старость. Сколько народа они посылают с умою. Кому, как не капиталисту, помочь им?»
0: Имена, имена милосердия.

уехать на юг с чемоданом вещей, уткнуться в тебя невзначай и складывать пазл из таких мелочей. И видеть твою красоту я умею уже. Гореть и, разлетаясь искрами, вдруг поймать высоту.

Радио «Вера». Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре. Все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожие на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою». Ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии. Она – скиния небесная.
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд. У нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить. И поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв. А они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога Соловецкой узницы Ольги Второвой Ефа. Авгуровы острова. 1929-1931 годы. Соловецкий лагерь. Я полюбила стоять у двери, против которой было большое окно, выходившее, как говорили, на Шпалерную улицу. По Шпалерной ходили свободные люди. Один раз я, как часто это делала, хотела облокотиться на горизонтальную чугунную полосу решетки. И вдруг дверь стала открываться в коридор. «Надзирательница!» — испуганно закричала я, торопливо притягивая к себе дверь. «Что такое?» — ворчливо отозвалась надзирательница с площадки лестницы. «Подойдите сюда, пожалуйста». «Зачем?» «Я не могу сказать. Подойдите, тогда скажу». «А я не подойду, пока не скажете. Но это необходимо, я вас очень прошу». Заскрежетал ключ в двери с лестницы в коридор. «Ну что у вас там случилось?» — все так же ворчливо спросила она. «Не у меня, а у вас», — тихо сказала я, медленно открывая дверь камеры. Боже, как испугалась она и как стала рассыпаться в благодарностях, особенно за то, что я не закричала об ее оплошности во всеуслышание. Вот уж спасибо-то. И я почувствовала, что в ее лице приобрела друга. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры и любви.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Часть речи.
1: Сергей Нилус. Отрывок из книги «Святыня под спудом». «Я говорю князю, что иное дело видение, а иное дело учение. История показывает нам многие опыты, что за чистоту жития и труды о Господе иные имели видения истинные и в то же время содержали неправое учение. Так написано в «Отечнике».
2: «Отечник» – то же, что и «Патерик». Так называются сборники избранных изречений святых подвижников, а также рассказов об их жизни. В отличие от житий, последовательно раскрывающих биографии святых, повествование «Отечников» содержит наиболее занимательные и поучительные эпизоды из их жизни. Впервые патерики появились в IV веке в Египте. Они включали в себя рассказы о христианских отшельниках, их притчи и афоризмы. Египетские патерики стали основой литературного жанра, который оказался чрезвычайно распространен и востребован в Византийской империи. На Руси отечники появились сразу же после принятия христианства. Причем наряду с переводными произведениями создавались оригинальные. Из отечественных патериков того времени наиболее известен Киево-Печерский, рассказывающий о монахах одноименной Лавры.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Темным силам принадлежит определенная власть в этом мире, поскольку венец творения – человек. В грехопадении уступил свое место царя, мира, лукавому обольстителю. Поэтому злые духи могут причинять вред человеку. Хочу поделиться словами преподобного Иосифа Исихаста. Конечно, дьявол, как бы он этого ни желал, не сможет сам нас погубить, если мы сами не посодействуем его злобе. Но и Бог тоже не спасает нас сам, если мы не будем содействовать Его благодати в нашем спасении. Бог всегда помогает, всегда предваряет, но хочет, чтобы и мы потрудились, сделали то, что можем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Декабрь 1846 года не радовал жителей Тулы зимней погодой. Из свинцовых низких туч целыми днями хлестал мелкий дождь. Уставший от осенней слякоти город томился в ожидании первого снегопада. Что ж тут поделаешь, бодрились люди, выглядывая с утра в окно, за которым все так же моросил дождик. Погоду не выбирают. Но если повлиять на атмосферные явления горожане и вправду не могли, то возможность выбрать себе градоначальника у них никто не отнимал. Именно в эти дни в Туле избирали городского голову. Претендентом на этот высокий и ответственный пост был Николай Никитич Добрынин. Купец, хлебопромышленник, деловой и умный, из уважаемой в городе семьи. Словом, человек во всех отношениях достойный. И к тому же молодой. Кандидату в градоначальники совсем недавно исполнилось всего-то 35. Результаты выборов объявляли субботним утром. Люди собрались у здания Думы. Служащий в синем вицмундире вышел на балкон и назвал имя победителя – Николай Никитич Добрынин. Новым градоначальником себе они избрали человека щедрого и сострадательного, чье милосердие, подобно этому снегопаду, обильно проливалось на каждого, кто нуждался в помощи и поддержке. Добрынин и до своего избрания имел в городе репутацию человека, неравнодушного к нуждам ближних. Он делал постоянные пожертвования церквям, устраивал трапезы для нищих и странствующих богомольцев. Но именно в качестве градоначальника Николай Никитич смог наиболее щедро и широко проявить свое стремление помогать людям, так как теперь был в курсе абсолютно всех городских нужд и проблем. Добрынин с удивлением узнал, например, как тяжело живется так называемым нижним чинам, служащим, чьи должности находились на самых низких ступенях табеля о рангах. Получая грошовое жалование, они и их семьи, по сути, влачили нищенское существование. Николай Никитич из собственных средств учредил для них денежные пособия, оплачивал жилье, помогал продуктами. Однажды, в начале лета, Добрынин посетил Николаевский детский приют. Дети окружили градоначальника, а Николай Никитич спросил, чего бы им хотелось больше всего. И одна маленькая сиротка, подняв на Добрынина большие серые глаза, вдруг неожиданно ответила – побегать по травке. Пораженный и тронутый до глубины души, Николай Никитич оформил для приюта дарственную на один из принадлежавших ему участков с огромным фруктовым садом. Теперь у сирот была своя собственная дача. Благодаря стараниям Николая Никитича в Туле появился Богородичный монастырь. На его строительство Добрынин пожертвовал 30 тысяч рублей. Крупную сумму выделил он и на возведение Богоявленского собора в Тульском Кремле. Уличное освещение, устройство городского сада с аттракционами, открытие конезавода. В осуществление этих и других важных проектов молодой энергичный градоначальник вкладывал не только казенные средства, но и свои собственные. За широкую благотворительную деятельность в 1879 году Добрынин удостоился дворянства. Но лучшим подарком для него было доверие сограждан. Николая Никитича избирали на пост городского головы 7 раз. Скончался Добрынин в декабре 1888-го. Почивший был известен добрым сердцем и щедростью благотворителя, писали тульские газеты.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Ностальгия». Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать. Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его. И всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ. Отвязала свой крестик, простой, резной. Вспомнила соловки. Тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер. Холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прядки и волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица, лики. Крестики, четки, тканые с молитвой пояски в монастырской лавочке. Я выбираю кипарисовый крестик. Несколько лет висит он у меня, у моего изголовья. В страшные, бессонные, черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком.
0: Голоса.

Радио «Вера». Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути. Тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны? Бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний поэтессы Надежды Павлович об оптинском старце Нектарии. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. Батюшка родился в 1852 году. В 1887 – постриг. В 1913 – избран старцем. Особенно настаивал на избрании его старцем архимандрит Агапит. Архимандрит Агапит – одна из таинственных фигур в Оптиной. Он был исключительно образован в мирском смысле и вместе духовно одарен. Ему предлагалось и архиерейство, и старчество, но он не захотел принять на себя подвиг общественного служения. В старости он стал юродствовать, заболел, порой впадал как бы в слабоумие, хотя в просветах сохранил и прозорливость, и всяческую высоту духовную. Жил в больнице. Батюшка Нектарий говорил, что болезнь его – наказание за отказ от общественного служения. Старец Нектарий ходил исповедоваться к отцу Агапиту в больницу и советоваться с ним. Когда батюшку избрали старцем и братским духовником, он трижды отказывался, плача, и лишь за послушание

0: святителей, ему явились все оптинские старцы и сказали: «Если ты хочешь быть с нами, не отказывайся от духовных чад твоих». И он не отказался.
1: Голоса

утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Троекуровский.
1: Монах Иларион сидел за столом в своей келье и задумчиво разглядывал цветные литографии с видами Иерусалима. Много лет назад, когда еще молодым иноком странствовал он по святым местам, мечтал Иларион дойти до Святого Града. Но не довелось ему тогда увидеть Иерусалим. Теперь же старый, почти слепой, редко покидавший свою келью монах, уже не чаял попасть на святую землю. Уже много лет он жил неподалеку от церкви в селе Троекурово Лебедянского уезда, который тогда, в середине XIX века, был частью Тамбовской губернии. Уединение Илариона прервал стук в дверь. Пришел его келейник, помощник, молодой человек по имени Капитон. Он принес монаху обед. Глядя, как келейник деловито расставляет на столе миски и чашки, монах вдруг с улыбкой спросил его: «Капитон, хочешь в Иерусалим идти?» Келейник застыл с тарелкой в руках, а потом смущенно ответил: «Да кто ж не хотел бы, батюшка?» Тогда монах Иларион перекрестил капитона, благословляя, и сказал: «Ступай, чадо, завтра отправляйся. А вот тебе деньги на дорогу. Все, что останется, принеси назад». Монах открыл ящик стола, взял оттуда несколько купюр и подал молодому человеку. Взглянув на деньги, тот опешил. В руках у него было всего-навсего 3 рубля. «Да на это и до Киева не дойти, не то что до Иерусалима», — чуть слышно проговорил сам себе келейник. «Видно, шутит батюшка». Но Иларион был совершенно серьезен. Он дал келейнику в дорогу образок Божьей Матери и наказал в трудностях молиться перед ним. И капитон, не желая расстраивать старого монаха, решил: «Дойду, покуда денег достанет, а там вернусь и скажу все как есть». Наутро келейник с узлом за спиной тронулся в путь. Экономя на каждой мелочи, через некоторое время он попал в Киев. Деньги закончились, предстоял обратный путь. И вечером капитон горячо молился перед образом, который дал ему с собою монах Иларион, прося Господа о помощи. А наутро отправился в Киево-Печерскую лавру. Там, случайно разговорившись, он познакомился с богатым купцом из Воронежа, направляющимся в Святую Землю. Купец предложил капитону идти в Иерусалим вместе, а когда узнал, что денег у молодого человека нет, заявил, что оплатит его путешествие. Так и произошло. Вернулся капитон в Троекурово только спустя несколько месяцев с подарками из Святой Земли и 25 рублями, которые тотчас отдал монаху Илариону. Эти деньги келейник получил от купца в благодарность за то, что сопутствовало ему в долгом паломничестве. «Мудр и прозорлив наш батюшка Иларион», — рассказывал потом келейник о своем путешествии жителям Троекурова. «Не зря мы его старцем величаем». А старец Иларион Троекуровский говорил: «У кого молитва на устах, тому ничего не страшно. Того хранит Господь и с отеческой заботой устраивает его жизненные обстоятельства».
0: Мудрость Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Когда мы молимся, то часто отвлекаемся. Вроде бы стоим на молитве, а мысли наши далеко от Бога. Очень важно научиться следить за каждым движением ума. Хочу поделиться с вами духовными наставлениями преподобного Иосифа Исихаста. При всех же молитвах ум пусть следит за тем и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо если ты не понимаешь, что говоришь, то как может возникнуть взаимопонимание с Богом, и как Он может даровать тебе то, о чем ты просишь?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма архиепископа Шанхайского и Западноевропейского Иоанна Максимовича детям из приюта святителя Тихона Задонского. 1954 год. Париж. Дорогие мои дети, поздравляю вас с днем основания приюта святителя Тихона Задонского. Всею душою ощущаю происходящее с вами и скорблю за вас. Вы находитесь на пороге перемен, могущих изменить всю вашу жизнь. Оставайтесь, мои дорогие, всегда детьми святителя Тихона Задонского. Не прельщайтесь приманками и не бойтесь опасностей. Некоторым кажутся тяжелыми посты и другое, что нужно православным христианам. Не поддавайтесь искушениям дьявола, который Адама и Еву соблазнил плодом, а самому Господу Иисусу Христу предложил камни превратить в хлеб или, поклонившись Ему, получить все царства мира. Будьте православными христианами не только по имени. Не увлекайтесь и другими соблазнами. Не бойтесь, что вы останетесь одинокими и беззащитными, если не найдете себе новых покровителей. Ваш покровитель с вашего раннего детства, святитель Тихон Задонский, не оставит вас, если будете Ему верны. Он сохранил вас в тяжелые годы в Шанхае, против всех опасностей перевел вас через море в страну, где находитесь ныне. Крепко держитесь того, что было основой его дома, в чем вы воспитывались. Он поможет вам и ныне. Голос.

0: 19 февраля 1889 года Вологодская городская дума рассматривала необычное заявление. Оно поступило от известного в городе купца, молокозаводчика Тимофея Емельяновича Колесникова. Вообще-то, местное купечество к городским властям обращалось довольно часто. Кто умолял об уменьшении налогов, кто ходатайствовал о покупке земли под новый особняк. И тем необычнее на этом фоне показалось думцам прошение от Колесникова. Тимофей Емельянович ничего для себя не требовал. Толково и грамотно он обосновывал необходимость открытия в Вологде бесплатной столовой для неимущих. В некоторых городах существуют издавна для бедняков бесплатные столовые. «Казалось бы возможным открыть упомянутую и в Вологде», – писал купец, и предлагал полностью за свой счет профинансировать ее устройство и содержание. Дума с предложением, конечно, согласилась, и разрешение на открытие столовой Колесникову незамедлительно дала. У Тимофея Емельяновича уже был на примете подходящий для такого рода учреждения дом – двухэтажный большой особняк на левом берегу реки Вологды, рядом со Сретенской церковью. Получив добро от властей, Колесников немедленно выкупил дом и начал работы по его благоустройству. В процессе было решено поместить в нем не только столовую, но и ночлежный приют. Места для этого было вполне достаточно. В октябре 1889-го приют и столовая заработали, принимая первых посетителей. Тимофей Емельянович заботился не только о том, чтобы нуждавшихся в куске хлеба и крыши над головой в приюте сытно кормили и давали ночлег. Здесь обездоленные люди встречали доброжелательность и искреннее сочувствие. Христос говорил, кто накормил голодного, тот его накормил. Кто приютил бездомного, его приютил, напоминал Колесников работникам приюта. Посвящая своему детищу массу времени и сил, Тимофей Емельянович, тем не менее, находил время и для многих других добрых дел. Он попечительствовал в Вологодской земской больнице и содержал там за свой счет несколько коек для размещения на них больных, не имеющих средств на оплату лечения. При его активнейшем участии и финансовой поддержке в Вологде был открыт приют для подкидышей и незаконно рожденных сирот, бесплатное училище для детей из малообеспеченных семейств. Колесников был прихожанином Кирилла Рощинского храма и не оставлял его своими заботами и щедрыми пожертвованиями. Он возглавлял общество помощи пострадавших от пожаров, попечительство о раненых и больных воинах, поддерживал Александринский детский приют. Молва о неустанном благотворителе дошла до императора Александра III, который выразил свое одобрение одним емким словом – похвально, и повелел наградить Колесникова почетными медалями на Станиславской, Анинской и Владимирской лентах. 6 мая 1899 года в возрасте 70 лет Тимофей Колесников скончался. Все свое состояние он оставил городу для употребления на дела милосердия.
1: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, волсвиже со звездой путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Как-то раз святой Амвросий и его спутники были приняты на ночлег в дом богатого человека. Видя там несметные богатства, святитель спросил: «Испытывал ли хоть раз этот человек в жизни страдания и скорбь?» «Нет, никогда», — ответил богач. «Мои богатства постоянно увеличиваются. Мои нивы приносят обильный урожай. Я не испытываю никакой боли и даже не знаю, что такое болезнь». Тогда святой Амвросий заплакал и сказал своим спутникам: «Готовьте повозки и поскорее уедем отсюда, потому что этого человека никогда не посещал Бог».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Праздные разговоры ведут люди, отпавшие от тебя, мудрость моя. Безверие о делах рассуждает, о вере бездельники. И всякий высмеивает то, чего не имеет, а то, что имеет, до небес превозносит. Пока ты, Господи, наполняешь мой дом дыханием своим животворящим, забываю спросить тебя, что важнее, дела или вера? Если же оскорбляю тебя и отпадаю от тебя, присоединяюсь к разговорам праздным и жарко то одну, то другую сторону поддерживаю, ибо без тебя я флюгер на печной трубе, каждому ветру вторящий. Когда поднимется ветер веры в душе моей, вторю тем, кто оставил дела и стоит за веру. Когда колыхнется во мне ветер делания, тем, кто веру оставил и стоит за дела. Но в присутствии твоем, всесмиряющем, не бывает ветров, колебаний и разделения вещей. Не чувствую тогда веры и дел не вижу, тебя лишь одного вижу и чувствую. Поистине, ты не вера моя, ты видение мое. И ты не мое деланье, но я твое деланье. И вновь говорю, не ты моя вера, а я вера твоя и твое доверие. И говорю празднословящим, имеющий веру правую в Бога живого, тот возлюбил молчание, и делающий правое дело Божие, тот охотнее молчит. Создавший веру себе и своего вымысла, тот спорит о вере, и делающий от себя восхваляет дела свои. У человека веры на душе тишина глубокая, глубже дна морского, ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божия глубокое молчание на языке, глубже молчание металла в недрах горы, ибо делатель дела Божия прислушивается к приказам и исполняет их, и снова прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю в дела верующим, разве молитва моя не деланье и переделывание себя самого? Не во мне ли весь мир от сотворения и до конца времен, вся нищета и нечистота его? Воистину, несмь без дела, когда обливаюсь потом и слезами в молитве, несу я тяжкий крест милостыни нищим души моей и врачевание больных ее и изгнание духов нечистых. Говорю веру верующим, разве не пробуждаю я веру в соседях своих добрыми делами, которые творю? Разве дело мое в мире не дело песни моей, псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песнь мою в гортани души преисполненной? Кто остановит биение воды в источнике? Воистину, не будь источника, и реки бы не было. Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии твоем взращивает душу мою. Празднословие в разлуке с тобой раздирает и истощает ее в лен истрепанный. Прислушался я в последний раз к перебранкам человеческим и махнул рукой и удалился. Се не спор истинно верующих с истинными делателями дела твоего. Нет, перебранка рабов маловерных и зловольных. То маловольные припираются с пустословами светскими, то иссякший источник бронится с ручьем пересохшим. Пока были полны, Оба пели одну песнь радости и в радости окликали друг друга. Сие же перебранка праздноверующего с праздноделающим. Какой союз у меня с ними? Что привязывает меня к ним, кроме жалости, что отпали они от твоего сияния? Преисполни храм души моей, животворящий дух. Да ослепну к виденью гневных лиц, бронящихся, и оглохну кричам их безумным. Отошли они от тебя, радость моя, потому и ведут разговоры безумные. Поклоняюсь и молюсь тебе. Привяжи душу мою к себе тысячами лучей солнечных, да не отойдет от тебя и не сорвется в пропасть холодную.

0: Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Мои деревья. Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: «О, тысячелетний исполин! Слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом». Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного –

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Дмитровского Серафима Звездинского «Своей пастве». 1923 год. Москва. Бутырская тюрьма. «Всем моим дорогим, о Господе возлюбленным и родным чадам, посылаю благословение. Спаси вас, Господи, за все ваши заботы о мне грешном, за всю вашу любовь.

стало. Да утешит всех вас Господь, как вы меня утешаете. Я духом бодр и крепок, телом занемог, но теперь поправляюсь. Христос и в тюрьме есть. Сладко беседовать с Ним можно и здесь».

Радио «Вера». Люблю дымок спаленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крипецкий.
1: Солнце еще не показалось из-за горизонта, а Иоанно-Богословский Крипецкий монастырь, что под Псковом, давно уже проснулся. Монахи спешили в храм к началу раннего богослужения, а юноша по имени Лука шел к монастырскому коровнику. Лука поступил в монастырь совсем недавно. Он мечтал стать монахом и теперь проходил в обители послушания, период подготовки к постригу. Ему поручили пасти монастырское стадо. Работа была Луке знакома. В детстве в родном селе он часто пас коров и очень любил это дело. Но сейчас немного волновался, ведь в монастыре сегодня был его первый выпас. Незнакомое стадо, незнакомое пастбище. Стараясь унять волнение, Лука горячо молился, прося Бога о помощи. Коровы встретили пастуха радостным мычанием. Лука потихоньку, ласково стал выводить их на улицу. За монастырскими воротами начинались поля, засеянные пшеницей. Пастбище находилось сразу за ними, и вести туда стадо предстояло по одной единственной меже. Лука озадаченно смотрел на узкую тропинку, прикидывая, как провести по ней свое большое стадо. В это время из ворот вышел игумен в сопровождении нескольких монахов. Увидев, что Лука в нерешительности стоит перед межой, а стадо нетерпеливо топчется рядом с ним, монахи схватились за головы. «Отец игумен, погубит он нам посевы!» – в один голос запричитали они. «Всех ведь разом по меже провести хочет, а коровы, известное дело, не солдаты. С троем идти не будут, тут же по полям и разбегутся, потопчут все, да пожуют. По одной вести надо, как прежний пастух делал». «Дозволь, батюшка, мы пойдем его научим». Игумен сам был не на шутку обеспокоен и уже действительно хотел было отправить монахов к Луке на подмогу, как вдруг увидел, что послушник опустился на колени и стал о чем-то горячо молиться. «Погодите», — сказал игумен монахам, — «посмотрим сначала, что он делать станет». Монахи недовольно умолкли. Им очень хотелось поучить нового послушника уму-разуму, но против игуменского слова пойти они не дерзали. А Лука, между тем, продолжал молиться. Потом поднялся, перекрестился и пошел вперед. И вдруг, наблюдавших за всем этим монахов, лица вытянулись от изумления. Коровы, осторожно, одна за другой, выстроившись в цепочку, двинулись за пастухом по меже. Так спокойно и чинно довел Лука стадо до самого пастбища, не причинив монастырскому полю ни малейшего урона. Через некоторое время, когда период послушничества Луки подошел к концу, его постригли в монахи с именем Корнилий. К тому времени в монастыре и за его пределами уже многие были наслышаны о его вере и всецелом уповании на милость Божью. Все чаще братья и прихожане обращались к Корнилию за духовным советом и, получая в ответ простое, но мудрое наставление, уважительно называли монаха старцем. «Все возможно Господу», — говорил старец Корнилий Крипецкий. «Мы же без Бога не можем творить ничего».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крипецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Большинство людей, к сожалению, живут сиюминутными потребностями, не задумываясь о вечном. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского, считавшего пренебрежение вечной жизнью безумием. Пренебрегающий заботами о вечном – безумец. Другие стараются тело, которое скоро превратится в прах, лечить и хранить целым, но о бессмертной душе не родят, не хотят знать ее немощи и исцелять их Словом Божиим. Другие иное замышляют и делают, но о том, что одно только нужно, по учению Христову, не заботятся. Все они поступают, как тот, кто не родил бы о горящем доме и имуществе, а выносил бы из него мусор, чтобы не сгорел. Если бы кто подобное увидел, непременно посмеялся бы безумию таких людей, ибо нужно беречь то, что нужнее и лучше, а не то, что хуже.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воззвания митрополита Петроградского Вениамина Казанского к Петроградской пастве. 1922 год. Петроград. Нет ни мира, ни покоя в сердцах наших. Великое волнение, происшедшее по поводу распоряжения гражданской власти об изъятии церковных ценностей для голодающих, охватило умы всех. По долгу архипастыря, обязанный быть путеводителем паствы своей, обращаюсь к ней с руководственными указаниями. Святая Церковь, верная заветам Христа, следуя примеру великих святителей, во время народных бедствий шла на помощь погибающим, жертвуя для спасения их от смерти и свои священные ценности. Так поступала и наша русская православная церковь. Не осталась церковь глухая к переживаемому ныне страшному народному бедствию. Храмы наши и церковные люди оглашались неоднократно призывами жертвовать на голодающих деньгами, продуктами и церковными ценностями, украшениями с икон, лампадами, подсвечниками. Но если гражданская власть ввиду огромных размеров народного бедствия сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию. Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той или другой форме, ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, так как все это оскорбляет святость храма. Лишатся наши храмы некоторых своих драгоценностей, скорбеть безутешно не будем. Скажем по слову Божию: Господь раньше дал, Господь теперь взял украшение наших храмов. Да будет имя Господне благословенно.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: Для вологодского купца Петра Карловича Люрса 1860 год начался неудачно. Акции его фабрики по переработке льна, которую купец 10 лет назад открыл в селе Красавино Вологодского уезда, упали в цене настолько, что Люрс мог объявлять себя банкротом. На продажу предприятия он даже не рассчитывал, кому нужна обанкротившаяся фабрика. Но покупатель совершенно неожиданно вдруг нашелся сам и дал такую цену, на которую Люрс не смел и рассчитывать. Этим покупателем был Владимир Ильич Грибанов, купец первой гильдии, имевший в уезде репутацию честного, порядочного предпринимателя и доброго, отзывчивого человека. Покупая завод, он думал не только о том, как перезапустить
2: доброго дома. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.